0: Нюанс, о котором вообще мало кто знает.
1: Какой?
0: Деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
1: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
0: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Ну вот можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
1: Кассир просто вызовет охрану.
0: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
1: Который еще и зависит от воли чиновников.
0: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
1: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
0: Угу.
1: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
0: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
1: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, ну, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
0: А дальше?
1: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
0: Пикеты.
1: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
0: Но смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
1: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
0: Так. И сколько из них прошли этот фильтр?
1: Одобрено ровно 134 заявления.
0: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
1: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
0: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
3: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
5: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
3: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин подвел итоги совместных с Белоруссией учений ядерных сил.
7: Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений. Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме. Четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается. В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск.
2: Главные новости дня.
8: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
9: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается. А наоборот, наблюдается обратное.
8: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за 1000 километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
10: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
8: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
11: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь там союзников.
8: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с Россией по урегулированию российско-украинского конфликта.
12: Ну, здесь в данном случае в самой формулировке вопроса вы очень много допустили ошибок. Я не слышал сейчас, что продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они скорее носили, как говорят дипломаты, эвентуальный характер, не более того. О конкретике пока никто не говорил. Это первое. Второе, сам Путин инициативно Шрёдера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителем. Он сказал, что был бы с его точки зрения, был бы Шрёдер. Вот, поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал. Но сам факт, что действительно вокруг этого ведутся экспертные обсуждения, наверное, это неплохо. Еще несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе. Действительно, последние недели 3-4 мы слышали заявления вот, господина Стуба, президента Финляндии, слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации. А это именно то, чем сейчас занимаются европейцы. И если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать.
2: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски золотые слова?
13: Цинцы.
2: И еще раз. Золотые слова по-китайски будет звучать так.
13: Цинцы.
2: И третий раз.
13: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
15: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в ТВУ НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
14: Особо опасно. Военкор Астрахань про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
16: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием, они используют лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить только за патроны – при массовой войне в воздухе банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга-Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
17: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
3: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
18: схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
3: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
19: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
3: Пока студенты изучают заманчивые буклеты о Лабуге, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: ВКонтакте и Рутюб обогнали Ютуб по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
20: Об этом радостно объявил во всеуслышание ВЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Телеграм. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что это, как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Телеграм поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink. И покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
14: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
16: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа «Сохрановка» был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную «Суджу». В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
14: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
16: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
18: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
3: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
1: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
3: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
21: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
3: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
23: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства – включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в «Агнерах».
0: Можно к сыну Соловьёва еще
23: вопросы
0: задать.
23: Где сыны Соловьёва?
0: Сменили.
23: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
0: Нет,
23: а ведь женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 23 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас возвращается, знаете, системность, традиции и порядок, так как в системе матрицы Ладини этот день находится под управлением пятого аркана. 2 плюс 3 – пятерочка, да? И примечательно, что этот день создает очень мощный энергетический резонанс, поскольку сам май является тоже пятым месяцем года. И здесь несущие такие энергии иерофанта, учителя, ученика, и это энергия порядка, законов, семейных ценностей, передачи знаний, и это будет возводиться в квадрат, да, делая день идеальным временем для наведения абсолютной ясности в вашей жизни. Если накануне нам предлагался спонтанность шута, то в этот день пространство требует соблюдения правил, уважения к авторитетам и следования проверенным традициям. То есть это день, когда хаос окончательно уступает место очень четкой структуре, а любые ваши действия должны опираться на моральный кодекс и внутреннюю честность. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. На сумме двадцаточка, 2 плюс 0, двоечка. А это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, дипломатичности, это скрытые знания и природный баланс. Здесь возникает удивительный и очень глубокий резонанс, потому что двойной иерофант, требующий четких правил структуры, встречается с мягкой, обволакивающей и принимающей энергией жрицы. Это означает, что в этот день ваш авторитет и стремление к порядку не должны превращаться в какой-то деспотизм или занудство. Жрица всегда помогает сгладить углы. Это наделяет нас способностью чувствовать людей, понимать их скрытые мотивы. Еще и Луна, да, переходит в знак земной девы. Это идеально дополняет такой тандем, привносит в атмосферу дня такой прагматизм, запредельное внимание к деталям и аналитический склад ума и тягу еще к идеальной чистоте и быту. Вот дева – это всегда об этом, да? С практической бытовой точки зрения этот день требует от нас осознанности, аккуратности и уважения к установленным границам. То есть максимально приветствуется наведение порядка в документах, сортировка бумаг, оплата счетов, может быть, закрытие официальных обязательств. Это лучшее время для генеральной уборки дома, может быть, очищение пространства, причем, знаете, так на молекулярном уровне, и, может быть, раскладывание вещей по своим местам, так как Луна в Деве, сделает этот процесс легким и даже медитативным. В этот день обязательно стоит уделить время учебе, чтению какой-то серьезной литературы, может быть, посещению лекций или общению со своими наставниками, старшими родственниками. Также благоприятно заниматься благоустройством двора, территории возле дома, дома, да, готовить блюда по традиционным семейным рецептам и собираться за общим столом, конечно же. В то же время в этот день категорически не стоит ввязываться в авантюры или пытаться обойти закон или нарушить устные письменные договоренности, так как двойной иерофант мгновенно накажет, друзья, за какое-то неуважение к правилам. То есть не стоит заниматься поучительством, критиковать окружающих за их неидеальность или навязывать свое мнение близким, потому что энергия учителя в минусе – это, знаете, я самый умный, все вокруг глупые, и вот это вот желание всех научить, вот это вот не работает так. Избегайте каких-то хаотичных, спонтанных трат, особенно под влиянием эмоций, потому что дева требует строгого учета бюджета. И еще в этот день не рекомендуется начинать дела, связанные с риском или неопределенностью. То есть никакой спонтанности, все с холодной головой, 3 раза думаем, через 5 сит сеем и только потом принимаем решение. Так что проведите этот вечер в спокойной, предсказуемой обстановке, может, структурируя свои мысли, планы на будущую неделю. Чувствуйте твердую ментальную почву под ногами и абсолютное согласие со своей совестью, конечно же. Вот такой вот прогноз, вот такой сильный день. Принимайте, друзья, благодарите, стройте свое будущее уже сегодня, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
4: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились? Остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства от восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 1557.

0: 23 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, ой, у нас выпала руна Дагас. Это очень мощная руна, символ трансформации, рассвета, перехода к новому состоянию. И название руны, кстати, переводится как «день», что отражает ее суть. То есть момент перехода от тьмы к свету, от старого к новому. И это время, когда внутренние изменения становятся очень явными, и человек ощущает прилив энергии для новых начинаний. Значит, в работе у нас руна указывает на возможность прорыва. Если вы долгое время работали над проектом или идеей, в такой день может наступить момент, когда усилия принесут плоды, и вы это почувствуете. Это подходящее время для какой-то внедрения инноваций, для пересмотра стратегии, для принятия каких-то нестандартных решений. Так что будьте готовы к переменам и не бойтесь выходить за рамки привычного. Это может привести к значительным успехам. Выходите из зоны комфорта, и вы увидите результат. В финансовом плане день благоприятен для анализа текущего положения, для планирования каких-то будущих вложений. Однако стоит избегать каких-то импульсивных трат и крупных вложений без обдумывания, потому что Дагас напоминает о важности баланса между доходами и расходами. В отношениях, в личной жизни эта руна символизирует обновление и гармонию. То есть для тех, кто находится в отношениях, это может быть время укрепления связи, какого-то перехода на новый уровень, либо понимания, либо доверия. Может быть, перехода статусного. Если вы встречались, то вдруг решите, что хотите вместе жить. А если вместе жили, то вдруг решите, что стоит расписаться. То есть это какой-то выход на новый уровень. Одинокие люди, день вам сулит возможность встретить человека, с которым, возможно, очень глубокие и значимые отношения. Здесь важно быть открытым к новым знакомствам и не бояться проявлять инициативу или первыми знакомиться. То есть, девушки, вперед, активность, ваше все. По здоровью Дагас говорит о приливе жизненной энергии, это улучшение общего самочувствия, так что подходящее время для начала новых оздоровительных практик, может занятий спортом или изменения образа жизни. Однако следует помнить, что необходима умеренность и постепенность в любых начинаниях. То есть не надо все сгоряча. Ух, возьму-ка я займусь спортом, потом ходить не могу на следующий день. Так что, в принципе, совет дня таков, что руна Дагас призывает к открытости перед переменами, к готовности к внутренним трансформациям. И это день, когда важно доверять своей интуиции, быть готовым к новым возможностям. Помните, что каждый рассвет приносит свет и надежду, и используйте этот момент, этот день для личного роста и развития.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
3: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, 45%, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен

0: быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФИ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
3: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
2: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
3: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2.5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
2: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
3: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
2: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
3: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
2: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
3: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
2: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычные СМС продолжат работать без изменений. В общем, на 5-м году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1.5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины – по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3500-4000 рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты 4 сотрудникам, 2 поварам и 2 официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1.5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1.5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
6: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
5: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
6: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите, и я уже 6 месяцев жду».
5: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
7: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
5: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушили. Квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь. Поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
8: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна, выпало все сразу, и сгорело все сразу. Да все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Никого, ну вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
5: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт о претензиях не только к цветам, но и к овощам и фруктам из Армении.
10: Ну, запрет введен в силу того, что мы достаточно долго работали в направлении обеспечения безопасности непосредственно этой продукции, потому что на первом этапе мы большое количество предприятий включили под гарантии непосредственно инспекционного органа продовольственной службы безопасности Беларуси. И, как показала практика, с этими гарантиями сложно. Поэтому мы старались каким-то образом это нивелировать, но не получилось, поэтому мы вынуждены были договориться и послали своих инспекторов туда, там они работают, неделю будут работать еще. И по результатам инспекции это будем принимать решение. Вопрос в том, что у нас проблемное, это не только цветы. У нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. Гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие. Пожалуйста, обеспечьте, когда вы даете документы, проверку и безопасность продукции. Я говорю о том, что у нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем. Поэтому мы в данном случае с инспекционным органом ВКонтакте и работаем в направлении того, чтобы снять эти вопросы.
1: Главные новости дня.
5: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты. Мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
5: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
12: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
5: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
13: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
5: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Глава ВТБ Андрей Костин, рассказывая о развитии экономики в России, вспомнил старый анекдот.
14: Вообще, я считаю, что с учетом ситуации, которые мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. Но в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле... Конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, отпусти анекдот. Знаете, приходит к врачу, значит, пациент, и говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
15: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
16: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от Камрадова из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под одурманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну, кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористически был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь в подбрюще России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто не спрашивает, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
20: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
5: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой в штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
21: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
5: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
22: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
5: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
22: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
5: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
23: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
0: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
23: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
2: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
23: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
3: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
23: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
23: Z-блок – канал «Визионера». О результатах встреч Си Цзиньпиня с Трампом и Владимиром Путиным.
4: Стало окончательно понятно. Перемен в мире не будет. Причем на это разочарование настраивались, еще даже в Пекин не приехав. Вопрос вообще не закрывающийся. Безнадежная война на Украине будет продолжаться. Кризис в России углубляться. На украинском фронте и у нас без перемен. Замкнутый круг. Наши чиновники обезумели. Дыр все больше, рвется все громче. И главное, мало того, что нас как страну не любят, нас уже и не боятся, не уважают. Закончить войну не могут и в Европе, и на Украине. Любой адекватный мир с нынешней Россией, реальный компромисс на земле, для них немыслим, они это озвучивают. Если бы с ними можно было примириться, поверьте, помирились бы. Поэтому перспектива бесконечной спецоперации десятилетиями более чем реальна. И в ней постепенно сгинет вся современная цивилизация. Вся та более-менее достойная жизнь, которую успел впервые хлебнуть русский народ. Неужели так все и кончится?
23: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
24: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие, либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
23: И не друг, и не враг. Военкор канал «Два майора» о том, как суд в Казахстане разрешил Украине арестовать имущество «Газпрома».
4: Суд Международного финансового центра «Астана» 20 мая 2026 года разрешил украинской компании «Нафтогаз» принудительно взыскать с «Газпрома» около $1,5 миллиарда. Решение основано на арбитражном вердикте Цюрихского трибунала от июня 2025 года, согласно которому «Газпром» не заплатил за транзит газа в полном объеме по контракту с Украиной. «Нафтогаз» теперь может искать и арестовывать активы «Газпрома» в Казахстане, замораживать счета, требовать продажи имущества для погашения долга. Суд в Астане первый в мире публично признал это арбитражное решение и разрешил его исполнение на территории Казахстана. При таких раскладах, а Казахстан точно государство? И точно ли России нужно такое в равноправные союзники по ОДКБ?
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные зет-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
7: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. В расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
23: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же,

0: суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
1: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: ВКонтакте и Рутюб обогнали YouTube по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
4: Об этом радостно объявил во всеуслышание ВЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Telegram. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что это, как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Telegram поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, и покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит, будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
3: Военкор, канал «Синяя Z Борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
5: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа «Сохрановка» был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную «Суджу». В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
3: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
5: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.

0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня предстоит разобрать беспрецедентный топливный кризис, который развернулся в России весной и летом 2026 года.
1: Системные атаки беспилотников на ключевые нефтеперерабатывающие заводы запустили каскадный эффект, который сейчас напрямую угрожает базовой энергетической безопасности страны.
0: Именно. И тут возникает огромная интрига.
1: Ну да, почему локальные остановки всего нескольких заводов грозят тотальным дефицитом бензина вообще везде? Ведь на первый взгляд всегда кажется, что есть простые решения.
0: Типа привезти из другого места.
1: Да, например, если где-то завод встал, можно просто привезти топливо из других регионов, где предприятия не пострадали. Территория-то огромная, заводов много, но реальность оказывается совершенно иной, и эти очевидные решения почему-то просто не работают.
0: Вот чтобы понять масштаб этой проблемы, нужно для начала обратиться к сухим цифрам. Из строя выведено 83 миллиона тонн мощностей первичной переработки нефти в год.
1: Ого, 83 миллиона.
0: Да, это четверть всех мощностей в стране. Если говорить о готовом продукте, который заливается в баке, то производство бензина упало на 30%.
1: А дизельного топлива?
0: А дизельного на 25%. То есть из системы одномоментно выпал колоссальный объем важнейшего ресурса.
1: Слушай, ну звучит, конечно, пугающе, но здесь возникает вполне закономерный скепсис.
0: Так, какой?
1: Потеря четверти мощностей – это серьезный удар, спору нет. Но ведь это не звучит как полный крах всей системы. Остаются еще 75% заводов, которые абсолютно целы и функционируют.
0: Угу.
1: Разве эти оставшиеся заводы не могут просто перейти на работу в две смены, отменить какие-то выходные, увеличить интенсивность и полностью покрыть эту образовавшуюся разницу?
0: В теории это звучит крайне логично. По аналогии с обычным производством, если одна пекарня закрылась, вторая просто печет хлеб круглые сутки.
1: Ну да, так экономика и работает обычно.
0: Но на практике сложная нефтепереработка устроена иначе. Заводы и в абсолютно спокойное мирное время загружены на 80-85%. У них просто физически нет такого резерва мощности, чтобы внезапно, вот так по щелчку пальцев, увеличить производство на треть.
1: Оборудование требует обслуживания, есть чисто технологические пределы.
0: Именно. Но главная проблема скрывается даже не в процентах загрузки, а в банальной географии.
1: Имеется в виду места, когда именно пришлись удары?
0: Абсолютно точно. Удар пришелся по самым ключевым системообразующим заводам. Это Кириши, Рязань, Москва, Ярославль.
1: Понятно.
0: Если сложить их мощности, получается 66 миллионов тонн. И вся загвоздка в том, что именно эти предприятия исторически снабжают топливом Центральную Россию.
1: А это регион, где постоянно проживает более 40 миллионов человек.
0: Да. Получается крайне опасная ситуация. Выпал огромный кусок производства именно там, где топливо нужнее всего, где плотность населения и концентрация потребителей максимальна.
1: Хорошо. Если заводы стоят в центре, самое очевидное решение – посмотреть на восток. В Сибири стоят огромные нефтеперерабатывающие комплексы. Они целы?
0: Стоят, да.
1: Железнодорожная сеть огромна. Напрашивается простой вывод. Нужно просто перегнать составы с цистернами с востока на запад. И закрыть этот локальный дефицит.
0: Звучит как план.
1: Но железные дороги ведь изначально проектировались с учетом масштабных перебросок стратегических грузов. Разве это не выход?
0: Знаешь, эта железная логистика мгновенно разбивается о суровую реальность невероятных расстояний и крайне ограниченной инфраструктуры.
1: В смысле?
0: Чтобы просто перевезти бензин из Омска в Москву, нужно преодолеть маршрут длиной в 3000 километров. И это не поездка на легковом автомобиле. Тяжелый грузовой вагон цистерны идет 7-10 дней только в одну сторону.
1: То есть, чтобы привезти партию и вернуть пустой вагон обратно, нужен почти месяц?
0: Полный цикл занимает около 20 дней.
1: Ничего себе.
0: А теперь нужно посмотреть на парк этих самых вагонов. Во всей стране существует всего, где-то 70-80 тысяч специализированных железнодорожных цистерн.
1: Предназначенных именно для бензина и дизеля.
0: Да, для светлых нефтепродуктов. Каждая такая бочка вмещает по 60-70 тонн. Когда они работают внутри своего региона, оборачиваемость быстрая. Но на таком гигантском плече доставки в 3000 километров они успевают сделать в два раза меньше рейсов за месяц.
1: Получается, чтобы покрыть дефицит, Транссиб должен превратиться в непрерывный конвейер из цистерн, идущих бампер к бамперу.
0: Абсолютно.
1: Вагонов просто недостаточно для такой модели.
0: И это лишь половина логистического кошмара. товара. Сами железные дороги не пустуют. Тот же Транссиб круглосуточно загружен на 90%. Места для бензина там просто физически нет.
1: И к чему приводят эти транспортные ограничения в цифрах?
0: Математика логистики показывает, что железнодорожники физически способны перекрыть доставкой из других регионов лишь 40-50% образовавшегося топливного дефицита.
1: То есть половина дыры остается зиять.
0: Да. К тому же такая долгая и сложная логистика не проходит бесследно для цены. Она автоматически добавляет 4-5 рублей к себестоимости каждого литра бензина исключительно за счет транспортных расходов.
1: Топливо становится золотым еще до того, как попадет на заправку.
0: Точно.
1: Слушай, но если железнодорожная логистика упирается в свой предел и не спасает ситуацию, логично предположить, что в дело должны вступить другие механизмы.
0: Например?
1: Но накопленные резервы и прямое вмешательство государства. Известно же, что власти ввели жесткий запрет на экспорт бензина до конца июля 2026 года.
0: Ввели, да.
1: Кроме того, существуют внушительные государственные резервы, запасы самих нефтяных компаний. Разве все эти административные меры не должны сработать как плотина, буквально залить внутренний рынок топливом и мгновенно сбить любую панику?
0: Эти меры похожи на попытку заклеить пластырем открытый перелом. Они кажутся масштабными только на бумаге.
1: Серьезно?
0: Да. Если сопоставить их с реальным объемом потерь, это лишь капля в море. Стоит взглянуть на структуру. До начала кризиса весь экспорт бензина составлял около 4-5 миллионов тонн в год.
1: Так.
0: Это всего лишь 10-12% от общего объема производства в стране. Российская нефтепереработка всегда была в основном ориентирована на внутренний рынок по части бензина.
1: То есть запрет на экспорт не освобождает какие-то гигантские объемы?
0: Совершенно верно. Перекрытие экспортного канала дает внутреннему рынку дополнительно лишь 300-400 тысяч тонн в месяц.
1: А реальный дефицит?
0: А реальный физический дефицит бензина из-за остановки поврежденных заводов – около 1 миллиона тонн ежемесячно. Математика здесь неумолима.
1: То есть даже полный тотальный запрет покрывает меньше половины дыры в топливном балансе?
0: Вот именно.
1: А что насчет резервов? Существуют же гигантские хранилища на случай непредвиденных обстоятельств. Разве они не предназначены именно для того, чтобы сглаживать такие шоки?
0: Коммерческие запасы компании и государственные резервы оцениваются в сумме примерно в 25-30 миллионов тонн. Звучит солидно.
1: Ну да, цифра приличная.
0: Но при текущем разрыве между тем, сколько производится, и тем, сколько сжигается в двигателях каждый день, эти запасы тают на глазах. Расчеты показывают, что они полностью исчерпаются за 20-25 недель непрерывного дефицита.
1: И рынок, как высокочувствительный организм, уже это прекрасно понимает. Биржа начинает реагировать первой.
0: Товарные биржи реагируют предельно жестко. Это же главный индикатор оптового рынка. Если в апреле объемы торгов бензином составляли нормальные 800-900 тысяч тонн,
1: то к июню они рухнули.
0: Рухнули более чем в два раза, до 300-400 тысяч тонн. Крупные вертикальные интегрированные компании понимают, что топлива мало, они начинают придерживать бензин для своих приоритетных корпоративных клиентов.
1: И для собственных сетей АЗС.
0: Да. В результате независимые заправки остаются практически ни с чем. Им просто негде купить бензин.
1: И здесь нужно обязательно наложить на эту картину календарь. Истощающиеся запасы сталкиваются с самым неблагоприятным временем года. Весна переходит в лето.
0: О да, лето – это всегда колоссальный всплеск потребления.
1: Это сезон массовых отпусков, постоянных поездок на дачи, за город. И что самое критичное для страны – это время активных полевых работ в сельском хозяйстве. Формируется настоящий идеальный шторм. Исторически статистика показывает, что летом потребление бензина всегда прыгает на 15-25% по сравнению с зимними месяцами.
0: Общая потребность экономики достигает 4 миллионов тонн в месяц.
1: А если говорить о дизеле, то сельскому хозяйству для проведения полномасштабной уборочной кампании требуется в 2-3 раза больше дизельного топлива, чем зимой. Тракторы и комбайны работают от рассвета до заката.
0: Получается классический эффект ножниц. Спрос стремительно летит вверх, а предложение из-за разбитых заводов летит вниз. Абсолютно точное описание. Возникает чистая физическая нехватка от 400 до 600 тысяч тонн топлива ежемесячно.
1: И эту нехватку просто нечем закрыть?
0: Вообще нечем. Отсюда и начинают появляться пустые колонки на заправках, нарастает паника среди автомобилистов.
1: Ну да, отсюда и эти жесткие ограничения продажи по 20-30 литров в одни руки, чтобы хоть как-то растянуть остатки.
0: И что самое страшное, в этой цепи событий возникает реальный риск потери части сельскохозяйственного урожая. Если техника будет простаивать без соляркой в критически важные дни уборочной страды, пшеница просто осыплется на полях.
1: Слушай, ну вот, слушая описание всех этих катастрофических последствий, у любого человека со стороны возникает резонный вопрос.
0: Какой?
1: 21 век на дворе. Технологии позволяют возводить небоскребы за полгода и печатать дома на 3D-принтерах. Неужели сейчас нельзя оперативно починить поврежденные установки, быстро привести новые трубы, нанять бригады сварщиков, заменить насосы и перезапустить завод за месяц-другой?
0: Это очень распространенное и, знаешь, опасное заблуждение воспринимать современный нефтеперерабатывающий завод просто как гигантский набор металлических труб и бочек, в которых кипит нефть. На самом деле современные НПЗ – это сложнейший высокотехнологичный организм. Главная проблема – это установки каталитического крекинга. Каталитический крекинг – это не просто нагрев мазута. Это процесс, когда тяжелые бесполезные молекулы буквально разрывают на части на атомарном уровне.
1: Чтобы получить легкий высокооктановый бензин.
0: Температура внутри реактора достигает 600 градусов Цельсия, а рабочее давление – 150 атмосфер. Реакторы, в которых происходят эти процессы химической алхимии, весят сотни тонн.
1: Ничего себе.
0: Они изготавливаются из специальных жаропрочных сплавов по индивидуальным чертежам под конкретный завод. Это не та деталь, которую можно просто пойти и купить в строительном магазине.
1: К тому же здесь наслаивается фактор технологической изоляции и санкции. Ведь оборудование такого класса редко производится внутри страны от и до.
0: В точку. Значительная часть критически важной автоматики, компрессоров, датчиков и самого оборудования на этих заводах западного производства.
1: Это технологии мировых гигантов типа Honeywell или Siemens.
0: Да, из-за жестких санкционных ограничений прямые поставки от производителя невозможны. Любые запчасти приходится везти через сложнейшие схемы параллельного импорта. Задействуются цепочки посредников через Китай, Объединенные Арабские Эмираты или Турцию.
1: И это, очевидно, ломает все сроки.
0: Это не только удлиняет сроки доставки в несколько раз, но и увеличивает итоговую цену оборудования на 50-100%. Одно только изготовление нового 100-тонного реактора на заводе-изготовителя занимает от 6 до 12 месяцев.
1: Его нельзя просто взять со склада?
0: Абсолютно. Его льют и варят под заказ. После того, как его чудом доставят, монтаж и сложнейшая пусконаладка с проверкой всех систем безопасности займут еще от 3 до 6 месяцев.
1: Жесть!
0: Поэтому реальный срок восстановления такого разбитого объекта от 6 до 18 месяцев в лучшем случае. Никаких быстрых решений не существует в природе. Этот технологический тупик означает одно – кризис гарантированно затянется минимум до 2027 года.
1: Понятно, что быстро заводы не починить, но этот технологический тупик неизбежно ведет к финансовым последствиям.
0: Угу.
1: Возникает вопрос, как этот дефицит на бирже ударит по кошельку обычного человека? Даже того, у кого никогда не было автомобиля и кто ездит только на метро.
0: Механизм передачи инфляции здесь работает как швейцарские часы. Все начинается там, на оптовом рынке. На бирже стоимость бензина уже совершила прыжок с 48 до 65-70 тысяч рублей за тонну.
1: Ого!
0: И по неумолимым законам экономики с временным лагом всего в несколько недель этот оптовый скачок транслируется в розницу. Для обычных АЗС это означает неизбежный рост ценников до 90-100 рублей за 1 литр АЕ-95, уже к концу этого лета.
1: Бензин по 100 рублей – это шок для автовладельцев. Но ведь бензин – это полбеды, это личный транспорт. А вот дизельное топливо бьет по кровеносной системе экономики намного больнее и глубже.
0: Конечно.
1: Около 90% всех грузовиков, фур, сельскохозяйственные и строительные техники ездят именно на солярке.
0: Совершенно верно. Рост цены на дизель до 70-75 рублей за литр кардинально меняет экономику абсолютно всех грузоперевозок.
1: Ну да.
0: Можно рассмотреть на простом примере. Если взять стандартную фуру, которая везет продукты из распределительного центра в магазин, то затраты на топливо только на один рейс вырастают примерно на 6 тысяч рублей. Логистика дорожает стремительно и катастрофически.
1: А логистика, как известно, невидимо заложена в цену абсолютно любого товара, который лежит на полке магазина. От строительных гвоздей до детского питания.
0: И самый мгновенный удар приходится именно по продуктам питания. Базовые товары, которые требуют ежедневного подвоза – свежие овощи, молоко, хлеб, мясо – подорожают в розничных сетях минимум на 5-8% исключительно из-за топливной составляющей.
1: Транспортные компании просто перекладывают свои возросшие издержки на магазины, а те, в свою очередь, на покупателей.
0: Да, экономисты уже прогнозируют, что общая инфляция в стране разгонится дополнительно на 1,5-2 процентных пункта сверх всех ранее озвученных базовых прогнозов.
1: А разгон инфляции означает неминуемую реакцию финансовых регуляторов.
0: Да, это заставит Центральный банк реагировать единственным доступным ему способом – снова повышать ключевую ставку. А это делает любые кредиты в экономике – от потребительских займов на телевизор до корпоративных кредитов на развитие бизнеса – еще дороже и недоступнее. Экономика замедляется, цены растут.
1: В цепочках поставок, который рассосется сам собой через пару недель.
0: Да, это глубокий, системный и структурный кризис. Инфраструктура, на которой держится буквально все – транспортная логистика, продовольственная безопасность, ценообразование – получила критический и проникающий урон.
1: И эта ситуация предельно ярко демонстрирует одну пугающую вещь – невероятную хрупкость современных экономических систем. Весь привычный уклад жизни миллионов людей зависит от мелочей.
0: Банальная возможность купить свежую еду в супермаркете у дома, планы поехать в долгожданный отпуск на машине, стабильность работы предприятий.
1: Все это, как оказалось, критически зависит от нескольких узких технологических бутылочных горлышек, пары труб, нескольких сложных реакторов, сотни километров путей.
0: Угу.
1: И когда такая базовая артерия перерезается, быстрой замены ей просто не существует в природе. Нельзя скачать обновление из интернета, чтобы завод заработал. Это заставляет глубоко задуматься о том, насколько вообще устойчива и защищена инфраструктура современных государств перед лицом новых нестандартных угроз. Тонкая грань между стабильностью и хаосом проходит по трубам нефтеперерабатывающего завода.
0: На этом все. Всем пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФЭ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
4: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
3: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
4: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
3: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
4: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
3: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
4: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
3: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
4: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
3: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на 5-м году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах, отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%. Но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги – повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало. Персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
7: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
6: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за 1000 километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
8: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
6: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
9: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты, а это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно, это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь, там, союзников.
6: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова высказалась против штрафов для родителей, отказывающихся от прививок. Сначала нужно использовать другие методы.
11: То, что прививки нужны, это очевидно. То, что действительно сегодня есть родители, которые идут на поводу ребенка и разрешают не делать ту или иную прививку, такие родители есть, это тоже очевидно. Но, во-первых, давайте не будем преувеличивать их количество. Прививки – это тот вопрос, где какими-то... Ну, чем мы можем наказать? Штрафом? Ну... каким, какой размер этого штрафа должен быть. Если родитель состоятельный, да заплатит он эти, скажем, 2500, чтобы ребенок не заплакал, когда ему делают этот укол. Вот здесь надо очень взвешенно подходить, это точно. И прежде всего проанализировать те небольшие проценты родительских отказов, почему, что за этим последовало.
2: Криминальные новости.
12: Житель Бурятии с поддельным удостоверением сотрудника МВД изнасиловал девушку в Москве. Он убедил ее принять участие в следственном мероприятии по поимке закладчиков и сопровождать его для конспирации. По данным МЭШ, фейковый сотрудник, 41-летний уроженец Улан-Удэ. 18 мая он гулял по столичным Сокольникам в гражданском и заприметил отдыхающую 18-летнюю девушку. Подошел, развернул ксиву и заставил действовать в поимке распространителей запрещенных. Требовалось просто идти с ним под руку и мило беседовать. Москвичка согласилась. Через время мужчина начал угрожать девушке тюремным сроком за срыв конспиративного мероприятия и изнасиловал. Уже после инцидента она поняла, что это был не настоящий полицейский, и написала заявление. Насильник задержан, столичный СК будет запрашивать его арест. Осужденный по делу о взятках бывший мэр Владимира Дмитрий Наумов отправился на СВО. Об этом глава Владимирской области Александр Авдеев рассказал РИА Новости. Когда именно экс-чиновник подписал контракт, не уточняется. В январе Наумова приговорили к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штраф в размере 11 миллионов рублей. Дмитрий Наумов возглавлял Владимир с ноября 2022 года по август 2025, когда его и задержали. Ранее на Украине был убит бывший мэр Пермского Горнозаводска Александр Афанасьев. На фронт он ушел из колонии, куда попал также за взятки. Летом 2025 года на фронт ушел осужденный за коррупцию экс-мэр города Мантурово в Костромской области Игорь Устюжанин. В феврале прошлого года в зону СВО попросился и бывший первый заместитель руководителя администрации города Печоры Республики Коми Андрей Каничев, который тоже был фигурантом уголовного дела о взятке. Военный дважды выстрелил себе в ногу, чтобы избежать отправки на фронт. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Артема Лепезина к 5 годам колонии общего режима. Военного признали виновным в умышленном причинении себе травм ради уклонения от службы. По версии следствия, ефрейтор Лепезин дважды выстрелил себе в правую стопу из автомата АК-12. Это произошло во время дежурства рядом со сторожевым постом. В явке с повинной военный признал, что сделал это специально. В материалах суда говорится, что таким образом он хотел отдохнуть от военной службы и избежать отправки на фронт. Суд также указал, что Лепезин добровольно подписал контракт с Минобороны еще летом 2022 года и ранее участвовал в СВО. В приговоре отмечается, что у него были ведомственные награды за службу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Москвичей спросили, что они думают по поводу нового закона, который позволяет Кремлю отправлять российскую армию в другие страны под предлогом защиты россиян. Вот ответы жителей столицы.
13: Пускай. Мне кажется, что президент явно знает, что делает. Я сторонник нашей политики. Мне кажется, что если бы не Путин, то нам была бы полная жопа. Порабощены были бы Европа. И политикой.
14: И российская армия такая условно заходит в Таиланд, их спасает и обратно забирает.
15: Ну все, отлично, да. А что плохого?
14: Возможно, неплохая идея, если приняли ее.
16: Почему бы не защитить наших граждан за границей?
17: Вот с помощью армии вооруженной.
16: Вообще отлично, да. Я, пожалуй, позитивно отношусь.
18: Я ветеран войны, блокадница. А почему мы не защищаем граждан здесь? В любой кабинет постучись, тебе не откроют.
19: Так как я считаю себя патриотом, естественно, я это одобряю.
20: Все правильно.
21: Да, поддерживаем.
22: Потому что это круто.
23: Вот, а вы?
24: Я тоже поддерживаю.
18: Не поддерживают, а нечего деньги тратить. Занимайтесь своей страной. Она такая богатая. Замкнитесь и давайте работать. Я первая.
2: Главные новости дня.
3: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
0: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
3: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
1: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю теперь вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
3: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
20: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаясь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Скандальная правда. Крупнейший ЗЭТ военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный ЗЭТ-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
5: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
3: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
7: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
3: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
8: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
3: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали. Но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23-го года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
6: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в ТВУ НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последний

0: обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
1: Особо опасно. Военкор «Астрахань» про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
2: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием, они используют лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить только за патроны – при массовой войне в воздухе банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны — до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
5: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я умею ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
4: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
6: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
4: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
0: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
4: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из

0: Обычные сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
1: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
0: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
2: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
0: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
3: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
6: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
5: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
6: В смысле обычная строительная пленка?
5: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
6: Кошмар.
5: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
6: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
5: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени. 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
6: Стоп. Удар беспилотника – это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
5: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
6: А на чем?
5: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
6: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
5: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежны.
6: Угу.
5: По углам моментально расползается черная плесень.
6: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
5: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 2026 года.
6: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
5: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами, чтобы совсем не замерзнуть. Они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
6: С ума сойти.
5: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
6: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
5: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
6: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
5: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некое ООО «Горстрой».
6: И им ставят какие-то сроки.
5: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 2026 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
6: А что происходит в реальности?
5: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
6: То есть ни перегородок, ни кровли.
5: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, проблемы с логистикой материалов, а местные чиновники просто кивают головами.
6: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать, ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию.
5: Угу.
6: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
5: Даже если у этой компании из активов только стул, стол и арендованная бетономешалка.
6: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
5: Логично.
6: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
5: А крайними остаются люди под пленкой.
7: Да.
5: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
6: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 1 012 000 рублей.
5: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
6: Угу.
5: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
6: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
5: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
6: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
5: Это все. 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее 2 детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
6: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
5: Угу.
6: На 3 человек, на еду, проезд, одежда, учитывая, что все их вещи сгорели.
5: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
6: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
5: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
6: Серьезно?
5: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
6: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
5: Ну да.
6: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
5: То есть это фильтр?
6: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
5: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
6: Угу.
5: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
6: Слушай, но 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
5: В мирное время в теплом офисе, да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
6: Проходят ровно 3 недели.
5: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
6: И когда комиссия наконец-то приезжает?
5: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
6: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
5: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
6: Так.
5: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
6: А как они вообще рассчитываются?
5: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
6: Откуда берется эта конкретная цифра?
5: Из министерских таблиц, которые, ну, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
6: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
5: Бинго. Но люди-то хотят увезти семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
6: Ага, государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
5: Угу.
6: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
5: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино, у них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
6: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
5: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
6: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, ну, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
5: Какой?
6: Деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
5: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
6: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Но вот можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
5: Кассир просто вызовет охрану.
6: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
5: Который еще и зависит от воли чиновников.
6: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
5: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
6: Угу.
5: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
6: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
5: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, ну, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
6: А дальше?
5: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
6: Пикеты.
5: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
6: Но смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
5: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
6: Так. И сколько из них прошли этот фильтр?
5: Одобрено ровно 134 заявления.
6: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
5: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
6: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
0: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
8: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
0: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин подвел итоги совместных с Беларусью учений ядерных сил.
10: Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений. Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме. Четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается. В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск.
4: Главные новости дня.
11: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
12: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
11: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за 1000 километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
13: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
11: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
14: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов. Мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов. И война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание. Нам нужна помощь там союзников.
11: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с Россией по урегулированию российско-украинского конфликта.
15: Ну, здесь в данном случае в самой формулировке вопроса вы очень много допустили ошибок. Я не слышал сейчас, что продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они скорее носили, как говорят дипломаты, эвентуальный характер. Не более того. По конкретике пока никто не говорил. Это первое. Второе. Сам Путин инициативно Шрёдера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителем. Он сказал, что был бы с его точки зрения, был бы Шрёдер. Вот, поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал. Но сам факт, что действительно вокруг этого ведутся экспертные обсуждения, наверное, это неплохо. Еще несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе. Действительно, последние недели 3-4 мы слышали заявления от господина Стуба, президента Финляндии, слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации. А это именно то, чем сейчас занимаются европейцы. И если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать.
16: Учим китайский вместе.
17: Как сказать по-китайски «золотые слова»?
18: Цинцзи.
17: И еще раз. «Золотые слова» по-китайски будет звучать так.
18: Цинцзи.
17: И третий раз.
18: Цинцзи.
17: Учим китайский. Легко и весело.
4: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Говорят военкоры.
18: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
19: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
18: Особо опасно. Военкор «Астрахань» про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
20: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием, они используют лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить только за патроны – при массовой войне в воздухе банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны — до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
21: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я у меня ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
0: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
22: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях.
3: обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
0: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
1: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
0: Пока студенты изучают заманчивые буклеты о Лабуге, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: ВКонтакте и Рутюб обогнали YouTube по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
2: Об этом радостно объявил во всеуслышание ВЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Telegram. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что, это как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Telegram поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, и покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
18: Военкор, канал «Синяя Z Борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
20: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа «Сохрановка» был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную «Суджу». В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
18: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
20: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется, так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
4: Радио «Лента». 15:57.
5: 657 АМ. Главные новости дня.
0: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
3: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
0: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
6: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить нагоняй за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
0: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
22: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
0: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23-го года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
24: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства – включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привезти двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в «Вагнерах».
7: Можно к сыну Соловьева еще вопросы задать.
24: Где сыны Соловьева?
7: Сменили.
24: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
7: Нет,
24: а ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
8: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 23 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас возвращается, знаете, системность, традиции и порядок, так как в системе матрицы Ладини этот день находится под управлением пятого аркана. 2 плюс 3 – пятерочка, да? И примечательно, что этот день создает очень мощный энергетический резонанс, поскольку сам май является тоже пятым месяцем года. И здесь несущие такие энергии иерофанта, учителя, ученика, и это энергия порядка, законов, семейных ценностей, передачи знаний, и это будет возводиться в квадрат, да, делая день идеальным временем для наведения абсолютной ясности в вашей жизни. Если накануне нам предлагался спонтанность шута, то в этот день пространство требует соблюдения правил, уважения к авторитетам и следования проверенным традициям. То есть это день, когда хаос окончательно уступает место очень четкой структуре, а любые ваши действия должны опираться на моральный кодекс и внутреннюю честность. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. На сумме двадцаточка, 2 плюс 0, двоечка. А это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, дипломатичности, это скрытые знания и природный баланс. Здесь возникает удивительный и очень глубокий резонанс, потому что двойной иерофант, требующий четких правил структуры, встречается с мягкой, обволакивающей и принимающей энергией жрицы. Это означает, что в этот день ваш авторитет и стремление к порядку не должны превращаться в какой-то деспотизм или занудство. Жрица всегда помогает сгладить углы. Это наделяет нас способностью чувствовать людей, понимать их скрытые мотивы. Еще и луна, да, переходит в знак земной девы. Это идеально дополняет такой тандем, привносит в атмосферу дня такой прагматизм, запредельное внимание к деталям и аналитический склад ума и тягу еще к идеальной чистоте и быту. Вот дева – это всегда об этом, да? С практической бытовой точки зрения этот день требует от нас осознанности, аккуратности и уважения к установленным границам. То есть максимально приветствуется наведение порядка в документах, сортировка бумаг, оплата счетов, может быть, закрытие официальных обязательств. Это лучшее время для генеральной уборки дома, может быть, очищение пространства, причем, знаете, так на молекулярном уровне, и, может быть, раскладывание вещей по своим местам, так как Луна в Деве, сделает этот процесс легким и даже медитативным. В этот день обязательно стоит уделить время учебе, чтению какой-то серьезной литературы, может быть, посещению лекций или общению со своими наставниками, старшими родственниками. Также благоприятно заниматься благоустройством двора, территории возле дома, да, готовить блюда по традиционным семейным рецептам и собираться за общим столом, конечно же. В то же время в этот день категорически не стоит ввязываться в авантюры или пытаться обойти закон или нарушить устные письменные договоренности, так как двойной иерофант мгновенно накажет, друзья, за какое-то неуважение к правилам. То есть не стоит заниматься поучительством, критиковать окружающих за их неидеальность или навязывать свое мнение близким, потому что энергия учителя в минусе – это, знаете, я самый умный, все вокруг глупые, и вот это вот желание всех научить, вот это вот не работает так. Избегайте каких-то хаотичных, спонтанных трат, особенно под влиянием эмоций, потому что дева требует строгого учета бюджета. И еще в этот день не рекомендуется начинать дела, связанные с риском или неопределенностью. То есть никакой спонтанности, все с холодной головой, три раза думаем, через пять сит сеем и только потом принимаем решение. Так что проведите этот вечер в спокойно предсказуемой обстановке, может, структурируя свои мысли, планы на будущую неделю, чувствуйте твердую ментальную почву под ногами и абсолютное согласие со своей совестью, конечно же. Вот такой вот прогноз, вот такой сильный день. Принимайте, друзья, благодарите, стройте свое будущее уже сегодня, ну и, конечно же, берегите себя.
10: Красный карлик на радио Лента.
11: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились? Остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.

0: Она указывает на возможность прорыва. Если вы долгое время работали над проектом или идеей, в такой день может наступить момент, когда усилия принесут плоды, и вы это почувствуете. Это подходящее время для какой-то внедрения инноваций, для пересмотра стратегии, для принятия каких-то нестандартных решений. Так что будьте готовы к переменам и не бойтесь выходить за рамки привычного. Это может привести к значительным успехам. Выходите из зоны комфорта, и вы увидите результат. В финансовом плане день благоприятен для анализа текущего положения, для планирования каких-то будущих вложений. Однако стоит избегать каких-то импульсивных трат и крупных вложений без обдумывания, потому что Дагас напоминает о важности баланса между доходами и расходами. В отношениях, в личной жизни эта руна символизирует обновление и гармонию. То есть для тех, кто находится в отношениях, это может быть время укрепления связи, какого-то перехода на новый уровень, либо понимания, либо доверия. Может быть, перехода статусного. Если вы встречались, то вдруг решите, что хотите вместе жить. А если вместе жили, то вдруг решите, что стоит расписаться. То есть это какой-то выход на новый уровень. Одинокие люди, день вам сулит возможность встретить человека, с которым возможны очень глубокие и значимые отношения. Здесь важно быть открытым к новым знакомствам и не бояться проявлять инициативу или первыми знакомиться. То есть, девушки, вперед, активность, ваше все. По здоровью Дагас говорит о приливе жизненной энергии, это улучшение общего самочувствия, так что подходящее время для начала новых оздоровительных практик, может занятий спортом или изменения образа жизни. Однако следует помнить, что необходима умеренность и постепенность в любых начинаниях. То есть не надо все сгоряча. Ух, возьму-ка я займусь спортом, а потом ходить не могу на следующий день. Так что, в принципе, совет дня таков, что руна Дагас призывает к открытости перед переменами, к готовности к внутренним трансформациям. И это день, когда важно доверять своей интуиции, быть готовым к новым возможностям. Помните, что каждый рассвет приносит свет и надежду, и используйте этот момент, этот день для личного роста и развития.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
3: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает

0: разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту, вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании «ЦФЭЙ» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
3: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
2: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
4: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
2: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
4: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
2: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
3: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
2: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
3: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
2: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1.5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста «Карбонара» – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей, сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1,5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1,5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
7: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
6: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
7: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите, и я уже 6 месяцев жду».
6: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
8: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем. Но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
6: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушенное квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь, поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
9: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна. Выпало все сразу. И сгорело все сразу. Да все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
6: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт о претензиях не только к цветам, но и к овощам и фруктам из Армении.
11: Запрет введен в силу того, что мы достаточно долго работали в направлении обеспечения безопасности непосредственно этой продукции, потому что на первом этапе мы большое количество предприятий включили под гарантии непосредственно инспекционного органа продовольственной службы безопасности Беларуси. И, как показала практика, с этими гарантиями сложно. Поэтому мы старались каким-то образом это нивелировать, но не получилось, поэтому мы вынуждены были договориться и послали своих инспекторов туда, там они работают, неделю будут работать еще. И по результатам инспекции это будем принимать решение. Вопрос в том, что у нас проблемные это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. Гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие, пожалуйста, обеспечьте, когда вы даете документы, проверку и безопасность продукции. Я говорю о том, что у нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем. Поэтому мы в данном случае с инспекционным органом ВКонтакте и работаем в направлении того, чтобы снять эти вопросы.
1: Главные новости дня.
6: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Санкт-Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
6: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
13: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
6: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
14: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
6: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
10: Глава ВТБ Андрей Костин, рассказывая о развитии экономики в России, вспомнил старый анекдот.
15: Вообще, я считаю, что с учетом ситуации, которые мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, в 14-м. Нас в 2014 году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле, конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, какой-то анекдот. Знаете, приходит к врачу, значит, пациент, говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
16: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
17: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады-беларусы наприсылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от Камрадова из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под одурманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшью России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
22: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
21: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой в штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
0: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
6: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
3: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
6: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
3: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
6: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
4: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
2: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
23: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
2: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
5: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
7: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
8: Z-блок, канал «Визионера». О результатах встреч Си Цзиньпиня с Трампом и Владимиром Путиным.
9: Стало окончательно понятно. Перемен в мире не будет. Причем на это разочарование настраивались, еще даже в Пекин не приехав. Вопрос вообще не закрывающийся. Безнадежная война на Украине будет продолжаться. Кризис в России углубляться. На украинском фронте и у нас без перемен. Замкнутый круг. Наши чиновники обезумели. Дыр все больше, рвется все громче. И главное, мало того, что нас как страну не любят, нас уже и не боятся, не уважают. Закончить войну не могут и в Европе, и на Украине. Любой адекватный мир с нынешней Россией, реальный компромисс на земле, для них немыслим, они это озвучивают. Если бы с ними можно было примириться, поверьте, помирились бы. Поэтому перспектива бесконечной спецоперации десятилетиями более чем реальна. И в ней постепенно сгинет вся современная цивилизация. Вся та более-менее достойная жизнь, которую успел впервые хлебнуть русский народ. Неужели так все и кончится?
8: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
24: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
8: И не друг, и не враг. Военкор канал «Два майора» о том, как суд в Казахстане разрешил Украине арестовать имущество «Газпрома».
9: Суд Международного финансового центра «Астана» 20 мая 2026 года разрешил украинской компании «Нафтогаз» принудительно взыскать с «Газпрома» около полутора миллиардов долларов. Решение основано на арбитражном вердикте Цюрихского трибунала от июня 2025 года, согласно которому «Газпром» не заплатил за транзит газа в полном объеме по контракту с Украиной. «Нафтогаз» теперь может искать и арестовывать активы «Газпрома» в Казахстане, замораживать счета, требовать продажи имущества для погашения долга. Суд в Астане первый в мире публично признал это арбитражное решение и разрешил его исполнение на территории Казахстана. При таких раскладах, а Казахстан точно государство? И точно ли России нужно такое в равноправные союзники по ОДКБ?
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
8: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры.
7: Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
10: Закупленные материалы, чтобы укрыть корабль, и не один, кстати, обычной сеткой, в расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
7: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
11: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
7: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который

0: Сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: ВКонтакте и Рутюб обогнали Ютуб по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
3: Об этом радостно объявил во всеуслышание в ЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Телеграм. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что это, как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Телеграм поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, и покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
2: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
4: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа Сохрановка был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную «Суджу». В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
2: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
4: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня предстоит разобрать беспрецедентный топливный кризис, который развернулся в России весной и летом 2026 года.
6: Системные атаки беспилотников на ключевые нефтеперерабатывающие заводы запустили каскадный эффект, который сейчас напрямую угрожает базовой энергетической безопасности страны.
5: Именно. И тут возникает огромная интрига.
6: Ну да, почему локальные остановки всего нескольких заводов грозят тотальным дефицитом бензина вообще везде? Ведь на первый взгляд всегда кажется, что есть простые решения.
5: Типа привезти из другого места.
6: Да, например, если где-то завод встал, можно просто привезти топливо из других регионов, где предприятие не поставляет.

0: пострадали. Территория-то огромная, заводов много, но реальность оказывается совершенно иной, и эти очевидные решения почему-то просто не работают.
1: Вот чтобы понять масштаб этой проблемы, нужно для начала обратиться к сухим цифрам. Из строя выведено 83 миллиона тонн мощностей первичной переработки нефти в год.
0: Ого, 83 миллиона.
1: Да, это четверть всех мощностей в стране. Если говорить о готовом продукте, который заливается в баке, то производство бензина упало на 30%.
0: А дизельного топлива?
1: А дизельного на 25%. То есть из системы одномоментно выпал колоссальный объем важнейшего ресурса.
0: Слушай, ну звучит, конечно, пугающе, но здесь возникает вполне закономерный скепсис.
1: Так, какой?
0: Потеря четверти мощностей – это серьезный удар, спору нет. Но ведь это не звучит как полный крах всей системы. Остаются еще 75% заводов, которые абсолютно целы и функционируют.
1: Угу.
0: Разве эти оставшиеся заводы не могут просто перейти на работу в две смены, отменить какие-то выходные, увеличить интенсивность и полностью покрыть эту образовавшуюся разницу?
1: В теории это звучит крайне логично. По аналогии с обычным производством, если одна пекарня закрылась, вторая просто печет хлеб круглые сутки.
0: Ну да, так экономика и работает обычно.
1: Но на практике сложная нефтепереработка устроена иначе. Заводы и в абсолютно спокойное мирное время загружены на 80-85%. У них просто физически нет такого резерва мощности, чтобы внезапно, вот так по щелчку пальцев, увеличить производство на треть.
0: Оборудование требует обслуживания, есть чисто технологические пределы.
1: Именно. Но главная проблема скрывается даже не в процентах загрузки, а в банальной географии.
0: Имеется в виду места, когда именно пришлись удары?
1: Абсолютно точно. Удар пришелся по самым ключевым системообразующим заводам. Это Кириши, Рязань, Москва, Ярославль.
0: Понятно.
1: Если сложить их мощности, получается 66 миллионов тонн. И вся загвоздка в том, что именно эти предприятия исторически снабжают топливом центральную Россию.
0: А это регион, где постоянно проживает более 40 миллионов человек.
1: Да. Получается крайне опасная ситуация. Выпал огромный кусок производства именно там, где топливо нужнее всего, где плотность населения и концентрация потребителей максимальна.
0: Хорошо. Если заводы стоят в центре, самое очевидное решение – посмотреть на восток. В Сибири стоят огромные нефтеперерабатывающие комплексы. Они целы?
1: Стоят, да.
0: Железнодорожная сеть огромна. Напрашивается простой вывод. Нужно просто перегнать составы с цистернами с востока на запад. И закрыть этот локальный дефицит.
1: Звучит как план.
0: Но железные дороги ведь изначально проектировались с учетом масштабных перебросок стратегических грузов. Разве это не выход?
1: Знаешь, эта железная логистика мгновенно разбивается о суровую реальность невероятных расстояний и крайне ограниченной инфраструктуры.
0: В смысле?
1: Чтобы просто перевезти бензин из Омска в Москву, нужно преодолеть маршрут длиной в 3000 километров. И это не поездка на легковом автомобиле. Тяжелый грузовой вагон цистерны идет 7-10 дней только в одну сторону.
0: То есть, чтобы привезти партию и вернуть пустой вагон обратно, нужен почти месяц?
1: Полный цикл занимает около 20 дней.
0: Ничего себе.
1: А теперь нужно посмотреть на парк этих самых вагонов. Во всей стране существует всего, где-то 70-80 тысяч специализированных железнодорожных цистерн.
0: Предназначенных именно для бензина и дизеля.
1: Да, для светлых нефтепродуктов. Каждая такая бочка вмещает по 60-70 тонн. Когда они работают внутри своего региона, оборачиваемость быстрая. Но на таком гигантском плече доставки в 3000 километров они успевают сделать в два раза меньше рейсов за месяц.
0: Получается, чтобы покрыть дефицит, Транссиб должен превратиться в непрерывный конвейер из цистерн, идущих бампер к бамперу.
1: Абсолютно.
0: Вагонов просто недостаточно для такой модели.
1: И это лишь половина логистического кошмара. Сами железные дороги не пустуют. Тот же Транссиб круглосуточно загружен на 90%. Места для бензина там просто физически нет.
0: И к чему приводят эти транспортные ограничения в цифрах?
1: Математика логистики показывает, что железнодорожники физически способны перекрыть доставкой из других регионов лишь 40-50% образовавшегося топливного дефицита.
0: То есть половина дыры остается зиять.
1: Да. К тому же такая долгая и сложная логистика не проходит бесследно для цены. Она автоматически добавляет 4-5 рублей к себестоимости каждого литра бензина исключительно за счет транспортных расходов.
0: Топливо становится золотым еще до того, как попадет на заправку.
1: Точно.
0: Слушай, но если железнодорожная логистика упирается в свой предел и не спасает ситуацию, логично предположить, что в дело должны вступить другие механизмы.
1: Например?
0: Ну, накопленные резервы и прямое вмешательство государства. Известно же, что власти ввели жесткий запрет на экспорт бензина до конца июля 2026 года.
1: Ввели, да.
0: Кроме того, существуют внушительные государственные резервы, запасы самих нефтяных компаний. Разве все эти административные меры не должны сработать как плотина, буквально залить внутренний рынок топливом и мгновенно сбить любую панику?
1: Эти меры похожи на попытку заклеить пластырем открытый перелом. Они кажутся масштабными только на бумаге.
0: Серьезно?
1: Да. Если сопоставить их с реальным объемом потерь, это лишь капля в море. Стоит взглянуть на структуру. До начала кризиса весь экспорт бензина составлял около 4-5 миллионов тонн в год.
0: Так.
1: Это всего лишь 10-12% от общего объема производства в стране. Российская нефтепереработка всегда была в основном ориентирована на внутренний рынок по части бензина.
0: То есть запрет на экспорт не освобождает какие-то гигантские объемы?
1: Совершенно верно. Перекрытие экспортного канала дает внутреннему рынку дополнительно лишь 300-400 тысяч тонн в месяц.
0: А реальный дефицит?
1: А реальный физический дефицит бензина из-за остановки поврежденных заводов – около 1 миллиона тонн ежемесячно. Математика здесь неумолима.
0: То есть даже полный тотальный запрет покрывает меньше половины дыры в топливном балансе?
1: Вот именно.
0: А что насчет резервов? Существуют же гигантские хранилища на случай непредвиденных обстоятельств. Разве они не предназначены именно для того, чтобы сглаживать такие шоки?
1: Коммерческие запасы компании и государственные резервы оцениваются в сумме примерно в 25-30 миллионов тонн. Звучит солидно.
0: Ну да, цифра приличная.
1: Но при текущем разрыве между тем, сколько производится, и тем, сколько сжигается в двигателях каждый день, эти запасы тают на глазах. Расчеты показывают, что они полностью исчерпаются за 20-25 недель непрерывного дефицита.
0: И рынок, как высокочувствительный организм, уже это прекрасно понимает. Биржа начинает реагировать первой.
1: Товарные биржи реагируют предельно жестко. Это же главный индикатор оптового рынка. Если в апреле объемы торгов бензином составляли нормальные 800-900 тысяч тонн,
0: то к июню они рухнули.
1: Рухнули более чем в два раза, до 300-400 тысяч тонн. Крупные вертикально интегрированные компании понимают, что топлива мало, они начинают придерживать бензин для своих приоритетных корпоративных клиентов.
0: И для собственных сетей АЗС.
1: Да. В результате независимые заправки остаются практически ни с чем. Им просто негде купить бензин.
0: И здесь нужно обязательно наложить на эту картину календарь. Истощающиеся запасы сталкиваются с самым неблагоприятным временем года. Весна переходит в лето.
1: О да, лето – это всегда колоссальный всплеск потребления.
0: Это сезон массовых отпусков, постоянных поездок на дачи, за город. И что самое критичное для страны – это время активных полевых работ в сельском хозяйстве. Формируется настоящий идеальный шторм. Исторически статистика показывает, что летом потребление бензина всегда прыгает на 15-25% по сравнению с зимними месяцами.
1: Общая потребность экономики достигает 4 миллионов тонн в месяц.
0: А если говорить о дизеле, то сельскому хозяйству для проведения полномасштабной уборочной кампании требуется в 2-3 раза больше дизельного топлива, чем зимой. Тракторы и комбайны работают от рассвета до заката.
1: Получается классический эффект ножниц. Спрос стремительно летит вверх, а предложение из-за разбитых заводов летит вниз. Абсолютно точное описание. Возникает чистая физическая нехватка от 400 до 600 тысяч тонн топлива ежемесячно.
0: И эту нехватку просто нечем закрыть?
1: Вообще нечем. Отсюда и начинают появляться пустые колонки на заправках, нарастает паника среди автомобилистов.
0: Ну да, отсюда и эти жесткие ограничения продажи по 20-30 литров в одни руки, чтобы хоть как-то растянуть остатки.
1: И что самое страшное, в этой цепи событий возникает реальный риск потери части сельскохозяйственного урожая. Если техника будет простаивать без солярки в критически важные дни уборочной страды, пшеница просто осыплется на полях.
0: Слушай, ну вот слушая описание всех этих катастрофических последствий, у любого человека со стороны возникает резонный вопрос.
1: Какой?
0: 21 век на дворе. Технологии позволяют возводить небоскребы за полгода и печатать дома на 3D-принтерах. Неужели сейчас нельзя оперативно починить поврежденные установки, быстро привести новые трубы, нанять бригады сварщиков, заменить насосы и перезапустить завод за месяц-другой?
1: Это очень распространенное и, знаешь, опасное заблуждение – воспринимать современный нефтеперерабатывающий завод просто как гигантский набор металлических труб и бочек, в которых кипит нефть. На самом деле современные НПЗ – это сложнейший высокотехнологичный организм. Главная проблема – это установки каталитического крекинга. Каталитический крекинг – это не просто нагрев мазута. Это процесс, когда тяжелые бесполезные молекулы буквально разрывают на части на атомарном уровне,
0: чтобы получить легкий высокооктановый бензин.
1: Температура внутри реактора достигает 600 градусов Цельсия, а рабочее давление – 150 атмосфер. Реакторы, в которых происходят эти процессы химической алхимии, весят сотни тонн.
0: Ничего себе.
1: Они изготавливаются из специальных жаропрочных сплавов по индивидуальным чертежам под конкретный завод. Это не та деталь, которую можно просто пойти и купить в строительном магазине.
0: К тому же здесь наслаивается фактор технологической изоляции и санкции. Ведь оборудование такого класса редко производится внутри страны от и до.
1: В точку. Значительная часть критически важной автоматики, компрессоров, датчиков и самого оборудования на этих заводах западного производства.
0: Это технологии мировых гигантов типа Honeywell или Siemens.
1: Да, из-за жестких санкционных ограничений прямые поставки от производителя невозможны. Любые запчасти приходится везти через сложнейшие схемы параллельного импорта. Задействуются цепочки посредников через Китай, Объединенные Арабские Эмираты или Турцию.
0: И это, очевидно, ломает все сроки.
1: Это не только удлиняет сроки доставки в несколько раз, но и увеличивает итоговую цену оборудования на 50-100%. Одно только изготовление нового 100-тонного реактора на заводе-изготовителя занимает от 6 до 12 месяцев.
0: Его нельзя просто взять со склада?
1: Абсолютно. Его льют и варят под заказ. После того, как его чудом доставят, монтаж и сложнейшая пусконаладка с проверкой всех систем безопасности займут еще от 3 до 6 месяцев.
0: Жесть.
1: Поэтому реальный срок восстановления такого разбитого объекта от 6 до 18 месяцев в лучшем случае. Никаких быстрых решений не существует в природе. Этот технологический тупик означает одно – кризис гарантированно затянется минимум до 2027 года.
0: Понятно, что быстро заводы не починить, но этот технологический тупик неизбежно ведет к финансовым последствиям.
1: Угу.
0: Возникает вопрос, как этот дефицит на бирже ударит по кошельку обычного человека? Даже того, у кого никогда не было автомобиля и кто ездит только на метро.
1: Механизм передачи инфляции здесь работает как швейцарские часы. Все начинается там, на оптовом рынке. На бирже стоимость бензина уже совершила прыжок с 48 до 65-70 тысяч рублей за тонну.
0: Ого!
1: И по неумолимым законам экономики с временным лагом всего в несколько недель этот оптовый скачок транслируется в розницу. Для обычных АЗС это означает неизбежный рост ценников до 90-100 рублей за 1 литр АЕ-95, уже к концу этого лета.
0: Бензин по 100 рублей – это шок для автовладельцев. Но ведь бензин – это полбеды, это личный транспорт. А вот дизельное топливо бьет по кровеносной системе экономики намного больнее и глубже.
1: Конечно.
0: Около 90% всех грузовиков, фур, сельскохозяйственные и строительные техники ездят именно на солярке.
1: Совершенно верно. Рост цены на дизель до 70-75 рублей за литр кардинально меняет экономику абсолютно всех грузоперевозок.
0: Ну да.
1: Можно рассмотреть на простом примере. Если взять стандартную фуру, которая везет продукты из распределительного центра в магазин, то затраты на топливо только на один рейс вырастают примерно на 6 тысяч рублей. Логистика дорожает стремительно и катастрофически.
0: А логистика, как известно, невидимо заложена в цену абсолютно любого товара, который лежит на полке магазина. От строительных гвоздей до детского питания.
1: И самый мгновенный удар приходится именно по продуктам питания. Базовые товары, которые требуют ежедневного подвоза – свежие овощи, молоко, хлеб, мясо – подорожают в розничных сетях минимум на 5-8% исключительно из-за топливной составляющей.
0: Транспортные компании просто перекладывают свои возросшие издержки на магазины, а те, в свою очередь, на покупателей.
1: Да, экономисты уже прогнозируют, что общая инфляция в стране разгонится дополнительно на 1,5-2 процентных пункта сверх всех ранее озвученных базовых прогнозов.
0: А разгон инфляции означает неминуемую реакцию финансовых регуляторов.
1: Да, это заставит Центральный банк реагировать единственным доступным ему способом – снова повышать ключевую ставку. А это делает любые кредиты в экономике – от потребительских займов на телевизор до корпоративных кредитов на развитие бизнеса – еще дороже и недоступнее. Экономика замедляется, цены растут.
0: В цепочках поставок, который рассосется сам собой через пару недель.
1: Да, это глубокий, системный и структурный кризис. Инфраструктура, на которой держится буквально все – транспортная логистика, продовольственная безопасность, ценообразование – получила критический и проникающий урон.
0: И эта ситуация предельно ярко демонстрирует одну пугающую вещь – невероятную хрупкость современных экономических систем. Весь привычный уклад жизни миллионов людей зависит от мелочей.
1: Банальная возможность купить свежую еду в супермаркете у дома, планы поехать в долгожданный отпуск на машине, стабильность работы предприятий.
0: Все это, как оказалось, критически зависит от нескольких узких технологических бутылочных горлышек, пары труб, нескольких сложных реакторов, сотни километров путей.
1: Угу.
0: И когда такая базовая артерия перерезается, быстрой замены ей просто не существует в природе. Нельзя скачать обновление из интернета, чтобы завод заработал. Это заставляет глубоко задуматься о том, насколько вообще устойчива и защищена инфраструктура современных государств перед лицом новых нестандартных угроз. Тонкая грань между стабильностью и хаосом проходит по трубам нефтеперерабатывающего завода.
1: На этом все. Всем пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФЭ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
4: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
3: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
5: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут. потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
3: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
5: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
3: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
5: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
3: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
5: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
3: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радио. Радио Лента. Балтийский лоцман.
6: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%. Но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты 4 сотрудникам, 2 поварам и 2 официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
8: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
7: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за 1000 километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
9: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
7: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
10: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов. Мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов. И война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь, там союзников.
7: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова высказалась против штрафов для родителей, отказывающихся от прививок. Сначала нужно использовать другие методы.
12: То, что прививки нужны, это очевидно. То, что действительно сегодня есть родители, которые идут на поводу ребенка и разрешают не делать ту или иную прививку, такие родители есть, это тоже очевидно. Но, во-первых, давайте не будем преувеличивать их количество. Прививки – это тот вопрос, где какими-то... Ну, чем мы можем наказать? Штрафом? Ну, каким? Какой размер этого штрафа должен быть? Если родитель состоятельный, да заплатит он эти, скажем, 2500, чтобы ребенок не заплакал, когда ему делают этот укол. Вот здесь надо очень взвешенно подходить, это точно. И прежде всего проанализировать те небольшие проценты родительских отказов, почему, что за этим последовало.
2: Криминальные новости.
13: Житель Бурятии с поддельным удостоверением сотрудника МВД изнасиловал девушку в Москве. Он убедил ее принять участие в следственном мероприятии по поимке закладчиков и сопровождать его для конспирации. По данным МЭШ, фейковый сотрудник, 41-летний уроженец Улан-Удэ. 18 мая он гулял по столичным Сокольникам в гражданском и заприметил отдыхающую 18-летнюю девушку. Подошел, развернул ксиву и заставил действовать в поимке распространителей запрещенки. Требовалось просто идти с ним под руку и мило беседовать. Москвичка согласилась. Через время мужчина начал угрожать девушке тюремным сроком за срыв конспиративного мероприятия и изнасиловал. Уже после инцидента она поняла, что это был не настоящий полицейский, и написала заявление. Насильник задержан. Столичный СК будет запрашивать его арест. Осужденный по делу о взятках бывший мэр Владимира Дмитрий Наумов отправился на СВО. Об этом глава Владимирской области Александр Авдеев рассказал РИА Новости. Когда именно экс-чиновник подписал контракт, не уточняется. В январе Наумова приговорили к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штраф в размере 11 миллионов рублей. Дмитрий Наумов возглавлял Владимир с ноября 2022 года по август 2025, когда его и задержали. Ранее на Украине был убит бывший мэр Пермского Горнозаводска Александр Афанасьев. На фронт он ушел из колонии, куда попал также за взятки. Летом 2025 года на фронт ушел осужденный за коррупцию экс-мэр города Мантурово в Костромской области Игорь Устюжанин. В феврале прошлого года в зону СВО попросился и бывший первый заместитель руководителя администрации города Печоры Республики Коми Андрей Каничев, который тоже был фигурантом уголовного дела о взятке. Военный дважды выстрелил себе в ногу, чтобы избежать отправки на фронт. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Артема Лепезина к 5 годам колонии общего режима. Военного признали виновным в умышленном причинении себе травм ради уклонения от службы. По версии следствия, ефрейтор Лепезин дважды выстрелил себе в правую стопу из автомата АК-12. Это произошло во время дежурства рядом со сторожевым постом. В явке с повинной военный признал, что сделал это специально. В материалах суда говорится, что таким образом он хотел отдохнуть от военной службы и избежать отправки на фронт. Суд также указал, что Лепезин добровольно подписал контракт с Минобороны еще летом 2022 года и ранее участвовал в СВО. В приговоре отмечается, что у него были ведомственные награды за службу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Москвичей спросили, что они думают по поводу нового закона, который позволяет Кремлю отправлять российскую армию в другие страны под предлогом защиты россиян. Вот ответы жителей столицы.
14: Пускай. Мне кажется, что президент явно знает, что делает. Я сторонник нашей политики. Мне кажется, что если бы не Путин, то нам была бы полная жопа. Порабощены были бы Европа. И политикой.
15: И российская армия такая условно заходит в Таиланд, их спасает и обратно забирает.
16: Ну все, отлично тогда. А что плохого?
15: Возможно, неплохая идея, если приняли ее.
17: Почему бы не защитить наших граждан за границей?
18: Вот с помощью армии вооруженной.
17: Все отлично, да. Я, пожалуй, позитивно отношусь.
19: Я ветеран войны, блокадница. А почему мы не защищаем граждан здесь? В любой кабинет постучись, тебе не откроют.
20: Так как я считаю себя патриотом, естественно, я это одобряю.
21: Все правильно.
22: Да, поддерживаем.
23: Потому что это круто.
24: Да, улица Гаван, Хаспецуды, Бадан.
18: Вот, а вы? Я тоже поддерживаю.
19: Не поддерживают, а нечего деньги тратить. Занимайтесь своей страной. Она такая богатая. Замкнитесь и давайте работать. Я первая.
2: Главные новости дня.
3: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
0: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
3: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
1: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю теперь вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
3: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
5: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаясь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
6: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
3: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
8: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
3: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
9: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
3: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23-го года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
7: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в ТВУ НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но

0: за патроны при массовой войне в воздухе банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны — до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
3: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
2: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
4: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
2: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
5: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
2: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные зет-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
5: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
2: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на

0: подлете сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
1: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
0: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
2: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится, это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
5: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
4: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
5: В смысле обычная строительная пленка?
4: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
5: Кошмар.
4: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
5: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
4: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени. 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
5: Стоп, удар беспилотника – это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
4: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
5: А на чем?
4: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
5: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
4: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, они просто неизбежны.
5: Угу.
4: По углам моментально расползается черная плесень.
5: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
4: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 26-го года.
5: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
4: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами, чтобы совсем не замерзнуть. Они ставят тепловые пушки, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
5: С ума сойти.
4: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
5: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
4: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
5: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
4: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некое ООО «Горстрой».
5: И им ставят какие-то сроки.
4: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 2026 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
5: А что происходит в реальности?
4: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
5: То есть ни перегородок, ни кровли.
4: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, проблемы с логистикой материалов, а местные чиновники просто кивают головами.
5: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать, ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию.
4: Угу.
5: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
4: Даже если у этой компании из активов только стул, стол и арендованная бетономешалка.
5: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
4: Логично.
5: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
4: А крайними остаются люди под пленкой.
6: Да.
4: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
5: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 1 012 000 рублей.
4: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
5: Угу.
4: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
5: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
4: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
5: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
4: Это все. 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее 2 детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
5: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
4: Угу.
5: На троих человек, на еду, проезд, одежду, учитывая, что все их вещи сгорели.
4: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
5: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
4: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
5: Серьезно?
4: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
5: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
4: Ну да.
5: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
4: То есть это фильтр?
5: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
4: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
5: Угу.
4: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
5: Слушай, ну 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
4: В мирное время в теплом офисе, да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
5: Проходит ровно 3 недели.
4: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
5: И когда комиссия наконец-то приезжает?
4: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
5: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
4: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
5: Так.
4: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
5: А как они вообще рассчитываются?
4: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
5: Откуда берется эта конкретная цифра?
4: Из министерских таблиц, которые, ну, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
5: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
4: Бинго! Но люди-то хотят увезти семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
5: Ага, государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
4: Угу.
5: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
4: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино, у них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
5: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
4: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
5: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, ну, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
4: Какой?
5: Деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
4: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
5: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Ну вот можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
4: Кассир просто вызовет охрану.
5: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
4: Который еще и зависит от воли чиновников.
5: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
4: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
5: Угу.
4: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
5: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
4: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, ну, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
5: А дальше?
4: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
5: Пикеты.
4: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
5: Но смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
4: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
5: Так. И сколько из них прошли этот фильтр?
4: Одобрено ровно 134 заявления.
5: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
4: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
5: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
6: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
0: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
7: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю теперь вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
0: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин подвел итоги совместных с Белоруссией учений ядерных сил.
9: Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений. Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже я говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается. В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск.
3: Главные новости дня.
10: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
11: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
10: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
12: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
10: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
13: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета, и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна боевой части. Это очень серьезно, это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь там союзников.
10: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с Россией по урегулированию российско-украинского конфликта.
14: Ну, здесь в данном случае в самой формулировке вопроса вы очень много допустили ошибок. Я не слышал сейчас, что продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они скорее носили, как говорят дипломаты, эвентуальный характер, не более того. По конкретике пока никто не говорил. Это первое. Второе, сам Путин инициативно Шрёдера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителем. Он сказал, что был бы с его точки зрения, был бы Шрёдер. Вот, поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал. Но сам факт, что действительно вокруг этого ведутся экспертные обсуждения, наверное, это неплохо. Еще несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе. Действительно, последние недели 3-4 мы слышали заявления от господина Стуба, президента Финляндии, слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации. А это именно то, чем сейчас занимаются европейцы. И если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать.
15: Учим китайский вместе.
16: Как сказать по-китайски золотые слова?
17: Цинцзи.
16: И еще раз. Золотые слова по-китайски будет звучать так.
17: Цинцзи.
16: И третий раз.
17: Цинцзи.
16: Учим китайский легко и весело.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
19: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в ТВУ НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
18: Особо опасно. Военкор «Астрахань» про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
20: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием, они используют лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить только за патроны – при массовой войне в воздухе банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны — до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
21: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
0: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
2: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
0: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
22: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
0: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: ВКонтакте и Рутюб обогнали YouTube по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
23: Об этом радостно объявил во всеуслышание ВЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Telegram. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что это, как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Телеграм поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, и покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит, будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
18: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
20: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа «Сохрановка» был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную «Суджу». В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
18: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
20: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
2: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
0: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
1: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили, и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
0: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
4: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
0: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
6: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится последствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят забирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
7: Может, к сыну Соловьеву еще вопросы задать.
6: Где сыны Соловьева?
7: Сменили.
6: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 23 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас возвращается, знаете, системность, традиции и порядок, так как в системе матрицы Ладини этот день находится под управлением пятого аркана. 2 плюс 3 – пятерочка, да? И примечательно, что этот день создает очень мощный энергетический резонанс, поскольку сам май является тоже пятым месяцем года. И здесь несущие такие энергии иерофанта, учителя, ученика, и это энергия порядка, законов, семейных ценностей, передачи знаний, и это будет возводиться в квадрат, да, делая день идеальным временем для наведения абсолютной ясности в вашей жизни. Если накануне нам предлагался спонтанность шута, то в этот день пространство требует соблюдения правил, уважения к авторитетам и следования проверенным традициям. То есть это день, когда хаос окончательно уступает место очень четкой структуре, а любые ваши действия должны опираться на моральный кодекс и внутреннюю честность. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. На сумме двадцаточка, 2 плюс 0, двоечка. А это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, дипломатичности, это скрытые знания и природный баланс. Здесь возникает удивительный и очень глубокий резонанс, потому что двойной иерофант, требующий четких правил структуры, встречается с мягкой, обволакивающей и принимающей энергией жрицы. Это означает, что в этот день ваш авторитет и стремление к порядку не должны превращаться в какой-то деспотизм или занудство. Жрица всегда помогает сгладить углы. Это наделяет нас способностью чувствовать людей, понимать их скрытые мотивы. Еще и Луна, да, переходит в знак земной девы. Это идеально дополняет такой тандем, привносит в атмосферу дня такой прагматизм, запредельное внимание к деталям и аналитический склад ума и тягу еще к идеальной чистоте и быту. Вот Дева – это всегда об этом, да? С практической бытовой точки зрения этот день требует от нас осознанности, аккуратности и уважения к установленным границам. То есть максимально приветствуется наведение порядка в документах, сортировка бумаг, оплата счетов, может быть, закрытие официальных обязательств. Это лучшее время для генеральной уборки дома, может быть, очищение пространства, причем, знаете, так на молекулярном уровне, и, может быть, раскладывание вещей по своим местам, так как Луна в Деве, сделает этот процесс легким и даже медитативным. В этот день обязательно стоит уделить время учебе, чтению какой-то серьезной литературы, может быть, посещению лекций или общению со своими наставниками, старшими родственниками. Также благоприятно заниматься благоустройством двора, территории возле дома, да, готовить блюда по традиционным семейным рецептам и собираться за общим столом, конечно же. В то же время в этот день категорически не стоит ввязываться в авантюры или пытаться обойти закон или нарушить устные письменные договоренности, так как двойной иерофант мгновенно накажет, друзья, за какое-то неуважение к правилам. То есть не стоит заниматься поучительством, критиковать окружающих за их неидеальность или навязывать свое мнение близким, потому что энергия учителя в минусе – это, знаете, я самый умный, все вокруг глупые, и вот это вот желание всех научить, вот это вот не работает так. Избегайте каких-то хаотичных, спонтанных трат, особенно под влиянием эмоций, потому что Дева требует строгого учета бюджета. И еще в этот день не рекомендуется начинать дела, связанные с риском или неопределенностью. То есть никакой спонтанности, все с холодной головой, три раза думаем, через пять сит сеем и только потом принимаем решение. Так что проведите этот вечер в спокойно предсказуемой обстановке, может, структурируя свои мысли, планы на будущую неделю. Чувствуйте твердую ментальную почву под ногами и абсолютное согласие со своей совестью, конечно же. Вот такой вот прогноз, вот такой сильный день. Принимайте, друзья, благодарите, стройте свое будущее уже сегодня, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились? Остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 23 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, Ой, у нас выпала руна Дагас. Это очень мощная руна, символ трансформации, рассвета, перехода к новому состоянию. И название руны, кстати, переводится как «день», что отражает ее суть. То есть момент перехода от тьмы к свету, от старого к новому. И это время, когда внутренние изменения становятся очень явными, и человек ощущает прилив энергии для новых начинаний. Значит, в работе у нас руна указывает на возможность прорыва. Если вы долгое время работали над проектом или идеей, в такой день

0: крупных трат и крупных вложений без обдумывания, потому что Дагас напоминает о важности баланса между доходами и расходами. В отношениях, в личной жизни эта руна символизирует обновление и гармонию, то есть для тех, кто находится в отношениях, это может быть время укрепления связи, какого-то перехода на новый уровень, либо понимания, либо доверия, может быть перехода статусного. Если вы встречались, то вдруг решите, что хотите вместе жить, а если вместе жили, то вдруг решите, что стоит расписаться, то есть это какой-то выход на новый уровень. Одинокие люди, день вам сулит возможность встретить человека, с которым возможны очень глубокие и значимые отношения. Здесь важно быть открытым к новым знакомствам и не бояться проявлять инициативу или первыми знакомиться. То есть, девушки, вперед, активность, ваше все. По здоровью Дагас говорит о приливе жизненной энергии, это улучшение общего самочувствия, так что подходящее время для начала новых оздоровительных практик, может занятий спортом или изменения образа жизни. Однако следует помнить, что необходима умеренность и постепенность в любых начинаниях. То есть не надо все сгоряча. Ух, возьму-ка я займусь спортом, а потом ходить не могу на следующий день. Так что, в принципе, совет дня таков, что руна Дагас призывает к открытости перед переменами, к готовности к внутренним трансформациям. И это день, когда важно доверять своей интуиции, быть готовым к новым возможностям. Помните, что каждый рассвет приносит свет и надежду, и используйте этот момент, этот день для личного роста и развития.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
3: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован, значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, 45%, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события.

0: Важные факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФЭ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
2: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
1: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
3: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2.5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменение спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
1: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
3: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
1: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
2: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
1: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
2: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
1: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычные СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах, отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1.5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. и деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1.5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1.5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
6: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
5: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
6: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите». И я уже 6 месяцев жду.
5: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
7: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
5: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушенные квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь, поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
8: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна. Выпало все сразу. И сгорело все сразу. Но все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Нихало, ну вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
5: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт о претензиях не только к цветам, но и к овощам и фруктам из Армении.
10: Ну, запрет введен в силу того, что мы достаточно долго работали в направлении обеспечения безопасности непосредственно этой продукции, потому что на первом этапе мы большое количество предприятий включили под гарантии непосредственно инспекционного органа продовольственной службы безопасности Беларуси. И, как показала практика, с этими гарантиями сложно. Поэтому мы старались каким-то образом это нивелировать, но не получилось, поэтому мы вынуждены были договориться и послали своих инспекторов туда, там они работают, неделю будут работать еще. И по результатам инспекции этой будем принимать решение. Вопрос в том, что у нас проблемные это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. Гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие, пожалуйста, обеспечьте, когда вы даете документы, проверку и безопасность продукции. Я говорю о том, что у нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем. Поэтому мы в данном случае с инспекционным органом ВКонтакте и работаем в направлении того, чтобы снять эти вопросы.
0: Главные новости дня.
5: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
5: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
12: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
5: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
13: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков. Потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
5: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава ВТБ Андрей Костин, рассказывая о развитии экономики в России, вспомнил старый анекдот.
14: Вообще я считаю, что с учетом ситуации, которой мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. Нас в 2014 году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле, конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, отпустите анекдот, знаете, приходит к врачу, значит, пациент, и говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
0: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
15: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
16: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и естественно, умнее, чем ЦРУ, и естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить. перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшью России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Да она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
18: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
19: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
5: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
20: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
5: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
3: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
21: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
3: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
21: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитали, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
23: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
22: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
24: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
22: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
25: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
22: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали. Но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23-го года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
1: Z-блок, канал Визионера. О результатах встреч Си Цзиньпиня с Трампом и Владимиром Путиным.
2: Стало окончательно понятно. Перемен в мире не будет. Причем на это разочарование настраивались, еще даже в Пекин не приехав. Вопрос вообще не закрывающийся. Безнадежная война на Украине будет продолжаться. Кризис в России углубляться. На украинском фронте и у нас без перемен. Замкнутый круг. Наши чиновники обезумели. Дыр все больше, рвется все громче. И главное, мало того, что нас как страну не любят, нас уже и не боятся, не уважают. Закончить войну не могут и в Европе, и на Украине. Любой адекватный мир с нынешней Россией, реальный компромисс на земле, для них немыслим, они это озвучивают. Если бы с ними можно было примириться, поверьте, помирились бы. Поэтому перспектива бесконечной спецоперации десятилетиями более чем реальна. И в ней постепенно сгинет вся современная цивилизация. Вся та более-менее достойная жизнь, которую успел впервые хлебнуть русский народ. Неужели так все и кончится?
1: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
4: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
1: И не друг, и не враг. Военкор канал 2 «Майора» о том, как суд в Казахстане разрешил Украине арестовать имущество «Газпрома».
2: Суд Международного финансового центра «Астана» 20 мая 2026 года разрешил украинской компании «Нафтогаз» принудительно взыскать с «Газпрома» около $1,5 миллиарда. Решение основано на арбитражном вердикте Цюрихского трибунала от июня 2025 года, согласно которому «Газпром» не заплатил за транзит газа в полном объеме по контракту с Украиной. «Нафтогаз» теперь может искать и арестовывать активы «Газпрома» в Казахстане, замораживать счета, требовать продажи имущества для погашения долга. Суд в Астане первый в мире публично признал это арбитражное решение и разрешил его исполнение на территории Казахстана. При таких раскладах, а Казахстан точно государство? И точно ли России нужно такое в равноправные союзники по ОДКБ?
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
6: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. В расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
22: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
7: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
22: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
23: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
22: Пока в соцсетях

0: усомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Телеграм. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что это, как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Телеграм поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, и покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит, будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
1: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
2: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа Сохрановка был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную Суджу. В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
1: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
2: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня предстоит разобрать беспрецедентный топливный кризис, который развернулся в России весной и летом 2026 года.
5: Системные атаки беспилотников на ключевые нефтеперерабатывающие заводы запустили каскадный эффект, который сейчас напрямую угрожает базовой энергетической безопасности страны.
4: Именно. И тут возникает огромная интрига.
5: Ну да, почему локальные остановки всего нескольких заводов грозят тотальным дефицитом бензина вообще везде? Ведь на первый взгляд всегда кажется, что есть простые решения.
4: Типа привезти из другого места.
5: Да, например, если где-то завод встал, можно просто привезти топливо из других регионов, где предприятия не пострадали. Территория-то огромная, заводов много, но реальность оказывается совершенно иной, и эти очевидные решения почему-то просто не работают.
4: Вот чтобы понять масштаб этой проблемы, нужно для начала обратиться к сухим цифрам. Из строя выведено 83 миллиона тонн мощностей первичной переработки нефти в год.
5: Ого, 83 миллиона.
4: Да, это четверть всех мощностей в стране. Если говорить о готовом продукте, который заливается в баке, то производство бензина упало на 30%.
5: А дизельного топлива?
4: А дизельного...

0: на 25%. То есть из системы одномоментно выпал колоссальный объем важнейшего ресурса.
1: Слушай, ну звучит, конечно, пугающе, но здесь возникает вполне закономерный скепсис.
0: Так, какой?
1: Потеря четверти мощностей – это серьезный удар, спору нет. Но ведь это не звучит как полный крах всей системы. Остаются еще 75% заводов, которые абсолютно целы и функционируют. Разве эти оставшиеся заводы не могут просто перейти на работу в две смены, отменить какие-то выходные, увеличить интенсивность и полностью покрыть эту образовавшуюся разницу?
0: В теории это звучит крайне логично. По аналогии с обычным производством, если одна пекарня закрылась, вторая просто печет хлеб круглые сутки.
1: Ну да, так экономика и работает обычно.
0: Но на практике сложная нефтепереработка устроена иначе. Заводы и в абсолютно спокойное мирное время загружены на 80-85%. У них просто физически нет такого резерва мощности, чтобы внезапно, вот так по щелчку пальцев, увеличить производство на треть.
1: Оборудование требует обслуживания, есть чисто технологические пределы.
0: Именно. Но главная проблема скрывается даже не в процентах загрузки, а в банальной географии.
1: Имеется в виду места, когда именно пришлись удары?
0: Абсолютно точно. Удар пришелся по самым ключевым системообразующим заводам. Это Кириши, Рязань, Москва, Ярославль.
1: Понятно.
0: Если сложить их мощности, получается 66 миллионов тонн. И вся загвоздка в том, что именно эти предприятия исторически снабжают топливом Центральную Россию.
1: А это регион, где постоянно проживает более 40 миллионов человек.
0: Да. Получается крайне опасная ситуация. Выпал огромный кусок производства именно там, где топливо нужнее всего, где плотность населения и концентрация потребителей максимальна.
1: Хорошо. Если заводы стоят в центре, самое очевидное решение – посмотреть на восток. В Сибири стоят огромные нефтеперерабатывающие комплексы. Они целы?
0: Стоят, да.
1: Железнодорожная сеть огромна. Напрашивается простой вывод. Нужно просто перегнать составы с цистернами с востока на запад. И закрыть этот локальный дефицит.
0: Звучит как план.
1: Но железные дороги ведь изначально проектировались с учетом масштабных перебросок стратегических грузов. Разве это не выход?
0: Знаешь, эта железная логистика мгновенно разбивается о суровую реальность невероятных расстояний и крайне ограниченной инфраструктуры.
1: В смысле?
0: Чтобы просто перевезти бензин из Омска в Москву, нужно преодолеть маршрут длиной в 3000 километров. И это не поездка на легковом автомобиле. Тяжелый грузовой вагон цистерны идет 7-10 дней только в одну сторону.
1: То есть, чтобы привезти партию и вернуть пустой вагон обратно, нужен почти месяц?
0: Полный цикл занимает около 20 дней.
1: Ничего себе.
0: А теперь нужно посмотреть на парк этих самых вагонов. Во всей стране существует всего, где-то 70-80 тысяч специализированных железнодорожных цистерн.
1: Предназначенных именно для бензина и дизеля.
0: Да, для светлых нефтепродуктов. Каждая такая бочка вмещает по 60-70 тонн. Когда они работают внутри своего региона, оборачиваемость быстрая. Но на таком гигантском плече доставки в 3000 километров они успевают сделать в два раза меньше рейсов за месяц.
1: Получается, чтобы покрыть дефицит, Транссиб должен превратиться в непрерывный конвейер из цистерн, идущих бампер к бамперу.
0: Абсолютно.
1: Вагонов просто недостаточно для такой модели.
0: И это лишь половина логистического кошмара. Сами железные дороги не пустуют. Тот же Транссиб круглосуточно загружен на 90%. Места для бензина там просто физически нет.
1: И к чему приводят эти транспортные ограничения в цифрах?
0: Математика логистики показывает, что железнодорожники физически способны перекрыть доставкой из других регионов лишь 40-50% образовавшегося топливного дефицита.
1: То есть половина дыры остается зиять.
0: Да. К тому же такая долгая и сложная логистика не проходит бесследно для цены. Она автоматически добавляет 4-5 рублей к себестоимости каждого литра бензина исключительно за счет транспортных расходов.
1: Топливо становится золотым еще до того, как попадет на заправку.
0: Точно.
1: Слушай, но если железнодорожная логистика упирается в свой предел и не спасает ситуацию, логично предположить, что в дело должны вступить другие механизмы.
0: Например?
1: Но накопленные резервы и прямое вмешательство государства. Известно же, что власти ввели жесткий запрет на экспорт бензина до конца июля 2026 года.
0: Ввели, да.
1: Кроме того, существуют внушительные государственные резервы, запасы самих нефтяных компаний. Разве все эти административные меры не должны сработать как плотина, буквально залить внутренний рынок топливом и мгновенно сбить любую панику?
0: Эти меры похожи на попытку заклеить пластырем открытый перелом. Они кажутся масштабными только на бумаге.
1: Серьезно?
0: Да. Если сопоставить их с реальным объемом потерь, это лишь капля в море. Стоит взглянуть на структуру. До начала кризиса весь экспорт бензина составлял около 4-5 миллионов тонн в год.
1: Так.
0: Это всего лишь 10-12% от общего объема производства в стране. Российская нефтепереработка всегда была в основном ориентирована на внутренний рынок по части бензина.
1: То есть запрет на экспорт не освобождает какие-то гигантские объемы?
0: Совершенно верно. Перекрытие экспортного канала дает внутреннему рынку дополнительно лишь 300-400 тысяч тонн в месяц.
1: А реальный дефицит?
0: А реальный физический дефицит бензина из-за остановки поврежденных заводов около 1 миллиона тонн ежемесячно. Математика здесь неумолима.
1: То есть даже полный тотальный запрет покрывает меньше половины дыры в топливном балансе?
0: Вот именно.
1: А что насчет резервов? Существуют же гигантские хранилища на случай непредвиденных обстоятельств. Разве они не предназначены именно для того, чтобы сглаживать такие шоки?
0: Коммерческие запасы компании и государственные резервы оцениваются в сумме примерно в 25-30 миллионов тонн. Звучит солидно.
1: Ну да, цифра приличная.
0: Но при текущем разрыве между тем, сколько производится, и тем, сколько сжигается в двигателях каждый день, эти запасы тают на глазах. Расчеты показывают, что они полностью исчерпаются за 20-25 недель непрерывного дефицита.
1: И рынок, как высокочувствительный организм, уже это прекрасно понимает. Биржа начинает реагировать первой.
0: Товарные биржи реагируют предельно жестко. Это же главный индикатор оптового рынка. Если в апреле объемы торгов бензином составляли нормальные 800-900 тысяч тонн,
1: то к июню они рухнули.
0: Рухнули более чем в два раза, до 300-400 тысяч тонн. Крупные вертикально интегрированные компании понимают, что топлива мало, они начинают придерживать бензин для своих приоритетных корпоративных клиентов.
1: И для собственных сетей АЗС.
0: Да. В результате независимые заправки остаются практически ни с чем. Им просто негде купить бензин.
1: И здесь нужно обязательно наложить на эту картину календарь. Истощающиеся запасы сталкиваются с самым неблагоприятным временем года. Весна переходит в лето.
0: О да, лето – это всегда колоссальный всплеск потребления.
1: Это сезон массовых отпусков, постоянных поездок на дачи, за город. И что самое критичное для страны – это время активных полевых работ в сельском хозяйстве. Формируется настоящий идеальный шторм. Исторически статистика показывает, что летом потребление бензина всегда прыгает на 15-25% по сравнению с зимними месяцами.
0: Общая потребность экономики достигает 4 миллионов тонн в месяц.
1: А если говорить о дизеле, то сельскому хозяйству для проведения полномасштабной уборочной кампании требуется в 2-3 раза больше дизельного топлива, чем зимой. Тракторы и комбайны работают от рассвета до заката.
0: Получается классический эффект ножниц. Спрос стремительно летит вверх, а предложение из-за разбитых заводов летит вниз. Абсолютно точное описание. Возникает чистая физическая нехватка от 400 до 600 тысяч тонн топлива ежемесячно.
1: И эту нехватку просто нечем закрыть?
0: Вообще нечем. Отсюда и начинают появляться пустые колонки на заправках, нарастает паника среди автомобилистов.
1: Ну да, отсюда и эти жесткие ограничения продажи по 20-30 литров в одни руки, чтобы хоть как-то растянуть остатки.
0: И что самое страшное, в этой цепи событий возникает реальный риск потери части сельскохозяйственного урожая. Если техника будет простаивать без солярки в критически важные дни уборочной страды, пшеница просто осыплется на полях.
1: Слушай, ну вот слушая описание всех этих катастрофических последствий, у любого человека со стороны возникает резонный вопрос.
0: Какой?
1: 21 век на дворе. Технологии позволяют возводить небоскребы за полгода и печатать дома на 3D-принтерах. Неужели сейчас нельзя оперативно починить поврежденные установки, быстро привести новые трубы, нанять бригады сварщиков, заменить насосы и перезапустить завод за месяц-другой?
0: Это очень распространенное и, знаешь, опасное заблуждение воспринимать современный нефтеперерабатывающий завод просто как гигантский набор металлических труб и бочек, в которых кипит нефть. На самом деле современные НПЗ – это сложнейший высокотехнологичный организм. Главная проблема – это установки каталитического крекинга. Каталитический крекинг – это не просто нагрев мазута. Это процесс, когда тяжелые бесполезные молекулы буквально разрывают на части на атомарном уровне.
1: чтобы получить легкий высокооктановый бензин.
0: Температура внутри реактора достигает 600 градусов Цельсия, а рабочее давление – 150 атмосфер. Реакторы, в которых происходят эти процессы химической алхимии, весят сотни тонн.
1: Ничего себе.
0: Они изготавливаются из специальных жаропрочных сплавов по индивидуальным чертежам под конкретный завод. Это не та деталь, которую можно просто пойти и купить в строительном магазине.
1: К тому же здесь наслаивается фактор технологической изоляции и санкций. Ведь оборудование такого класса редко производится внутри страны от и до.
0: В точку. Значительная часть критически важной автоматики, компрессоров, датчиков и самого оборудования на этих заводах западного производства.
1: Это технологии мировых гигантов типа Honeywell или Siemens.
0: Да, из-за жестких санкционных ограничений прямые поставки от производителя невозможны. Любые запчасти приходится везти через сложнейшие схемы параллельного импорта. Задействуются цепочки посредников через Китай, Объединенные Арабские Эмираты или Турцию.
1: И это, очевидно, ломает все сроки.
0: Это не только удлиняет сроки доставки в несколько раз, но и увеличивает итоговую цену оборудования на 50-100%. Одно только изготовление нового 100-тонного реактора на заводе-изготовителя занимает от 6 до 12 месяцев.
1: Его нельзя просто взять со склада?
0: Абсолютно. Его льют и варят под заказ. После того, как его чудом доставят, монтаж и сложнейшая пусконаладка с проверкой всех систем безопасности займут еще от 3 до 6 месяцев.
1: Жесть!
0: Поэтому реальный срок восстановления такого разбитого объекта от 6 до 18 месяцев в лучшем случае. Никаких быстрых решений не существует в природе. Этот технологический тупик означает одно – кризис гарантированно затянется минимум до 2027 года.
1: Понятно, что быстро заводы не починить, но этот технологический тупик неизбежно ведет к финансовым последствиям.
0: Угу.
1: Возникает вопрос, как этот дефицит на бирже ударит по кошельку обычного человека? Даже того, у кого никогда не было автомобиля и кто ездит только на метро.
0: Механизм передачи инфляции здесь работает как швейцарские часы. Все начинается там, на оптовом рынке. На бирже стоимость бензина уже совершила прыжок с 48 до 65-70 тысяч рублей за тонну.
1: Ого!
0: И по неумолимым законам экономики с временным лагом всего в несколько недель этот оптовый скачок транслируется в розницу. Для обычных АЗС это означает неизбежный рост ценников до 90-100 рублей за 1 литр АЕ-95, уже к концу этого лета.
1: Бензин по 100 рублей – это шок для автовладельцев. Но ведь бензин – это полбеды, это личный транспорт. А вот дизельное топливо бьет по кровеносной системе экономики намного больнее и глубже.
0: Конечно.
1: Около 90% всех грузовиков, фур, сельскохозяйственной и строительной техники ездят именно на солярке.
0: Совершенно верно. Рост цены на дизель до 70-75 рублей за литр кардинально меняет экономику абсолютно всех грузоперевозок.
1: Ну да.
0: Можно рассмотреть на простом примере. Если взять стандартную фуру, которая везет продукты из распределительного центра в магазин, то затраты на топливо только на один рейс вырастают примерно на 6 тысяч рублей. Логистика дорожает стремительно и катастрофически.
1: А логистика, как известно, невидимо заложена в цену абсолютно любого товара, который лежит на полке магазина. От строительных гвоздей до детского питания.
0: И самый мгновенный удар приходится именно по продуктам питания. Базовые товары, которые требуют ежедневного подвоза – свежие овощи, молоко, хлеб, мясо – подорожают в розничных сетях минимум на 5-8% исключительно из-за топливной составляющей.
1: Транспортные компании просто перекладывают свои возросшие издержки на магазины, а те, в свою очередь, на покупателей.
0: Да, экономисты уже прогнозируют, что общая инфляция в стране разгонится дополнительно на 1,5-2 процентных пункта сверх всех ранее озвученных базовых прогнозов.
1: А разгон инфляции означает неминуемую реакцию финансовых регуляторов.
0: Да, это заставит Центральный банк реагировать единственным доступным ему способом – снова повышать ключевую ставку. А это делает любые кредиты в экономике – от потребительских займов на телевизор до корпоративных кредитов на развитие бизнеса – еще дороже и недоступнее. Экономика замедляется, цены растут.
1: В цепочках поставок, который рассосется сам собой через пару недель.
0: Да, это глубокий, системный и структурный кризис. Инфраструктура, на которой держится буквально все – транспортная логистика, продовольственная безопасность, ценообразование – получила критический и проникающий урон.
1: И эта ситуация предельно ярко демонстрирует одну пугающую вещь – невероятную хрупкость современных экономических систем. Весь привычный уклад жизни миллионов людей зависит от мелочей.
0: Банальная возможность купить свежую еду в супермаркете у дома, планы поехать в долгожданный отпуск на машине, стабильность работы предприятий.
1: Все это, как оказалось, критически зависит от нескольких узких технологических бутылочных горлышек, пары труб, нескольких сложных реакторов, сотни километров путей.
0: Угу.
1: И когда такая базовая артерия перерезается, быстрой замены ей просто не существует в природе. Нельзя скачать обновление из интернета, чтобы завод заработал. Это заставляет глубоко задуматься о том, насколько вообще устойчива и защищена инфраструктура современных государств перед лицом новых нестандартных угроз. Тонкая грань между стабильностью и хаосом проходит по трубам нефтеперерабатывающего завода.
0: На этом все. Всем пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФЭ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
4: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
3: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
5: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
3: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
5: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
3: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
5: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
3: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
5: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
3: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%. Но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты 4 сотрудникам, 2 поварам и 2 официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
8: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
7: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за 1000 километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
9: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
7: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
10: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты, а это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно, это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь, там, союзников.
7: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова высказалась против штрафов для родителей, отказывающихся от прививок. Сначала нужно использовать другие методы.
12: То, что прививки нужны, это очевидно. То, что действительно сегодня есть родители, которые идут на поводу ребенка и разрешают не делать ту или иную прививку, такие родители есть, это тоже очевидно. Но, во-первых, давайте не будем преувеличивать их количество. Прививки – это тот вопрос, где какими-то... Ну, чем мы можем наказать? Штрафом? Ну... Каким? Какой размер этого штрафа должен быть? Если родитель состоятельный, да заплатит он эти, скажем, 2500, чтобы ребенок не заплакал, когда ему делают этот укол. Вот здесь надо очень взвешенно подходить, это точно. И прежде всего проанализировать те небольшие проценты родительских отказов, почему, что за этим последовало.
2: Криминальные новости.
13: Житель Бурятии с поддельным удостоверением сотрудника МВД изнасиловал девушку в Москве. Он убедил ее принять участие в следственном мероприятии по поимке закладчиков и сопровождать его для конспирации. По данным МЭШ, фейковый сотрудник – 41-летний уроженец Улан-Удэ. 18 мая он гулял по столичным Сокольникам в гражданском и заприметил отдыхающую 18-летнюю девушку. Подошел, развернул ксиву и заставил действовать в поимке распространителей запрещенки. Требовалось просто идти с ним под руку и мило беседовать. Москвичка согласилась. Через время мужчина начал угрожать девушке тюремным сроком за срыв конспиративного мероприятия и изнасиловал. Уже после инцидента она поняла, что это был не настоящий полицейский, и написала заявление. Насильник задержан, столичный СК будет запрашивать его арест. Осужденный по делу о взятках бывший мэр Владимира Дмитрий Наумов отправился на СВО. Об этом глава Владимирской области Александр Авдеев рассказал РИА Новости. Когда именно экс-чиновник подписал контракт, не уточняется. В январе Наумова приговорили к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штраф в размере 11 миллионов рублей. Дмитрий Наумов возглавлял Владимир с ноября 2022 года по август 2025, когда его и задержали. Ранее на Украине был убит бывший мэр Пермского Горнозаводска Александр Афанасьев. На фронт он ушел из колонии, куда попал также за взятки. Летом 2025 года на фронт ушел осужденный за коррупцию экс-мэр города Мантурово в Костромской области Игорь Устюжанин. В феврале прошлого года в зону СВО попросился и бывший первый заместитель руководителя администрации города Печоры Республики Коми Андрей Каничев, который тоже был фигурантом уголовного дела о взятке. Военный дважды выстрелил себе в ногу, чтобы избежать отправки на фронт. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Артема Лепезина к 5 годам колонии общего режима. Военного признали виновным в умышленном причинении себе травм ради уклонения от службы. По версии следствия, ефрейтор Лепезин дважды выстрелил себе в правую стопу из автомата АК-12. Это произошло во время дежурства рядом со сторожевым постом. В явке с повинной военный признал, что сделал это специально. В материалах суда говорится, что таким образом он хотел отдохнуть от военной службы и избежать отправки на фронт. Суд также указал, что Лепезин добровольно подписал контракт с Минобороны еще летом 2022 года и ранее участвовал в СВО. В приговоре отмечается, что у него были ведомственные награды за службу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Москвичей спросили, что они думают по поводу нового закона, который позволяет Кремлю отправлять российскую армию в другие страны под предлогом защиты россиян. Вот ответы жителей столицы.
14: Пускай. Мне кажется, что президент явно знает, что делает. Я сторонник нашей политики. Мне кажется, что если бы не Путин, то нам была бы полная жопа. Порабощены были бы Европа. И политикой.
15: И российская армия такая условно заходит в Таиланд, их спасает и обратно забирает.
16: Ну все, отлично тогда. А что плохого?
17: Возможно, неплохая идея, если приняли ее.
18: Почему бы не защитить наших граждан за границей?
19: Вот с помощью армии вооруженной.
18: Все отлично, да. Я, пожалуй, позитивно отношусь.
20: Я ветеран войны, блокадница. А почему мы не защищаем граждан здесь? В любой кабинет постучись, тебе не откроют.
21: Так как я считаю себя патриотом, естественно, я это одобряю.
22: Все правильно.
23: Да, поддерживаем.
24: Потому что это круто.
19: Вот, а вы?
25: Я тоже поддерживаю.
20: Не поддерживают, а нечего деньги тратить. Занимайтесь своей страной. Она такая богатая. Замкнитесь и давайте работать. Я первая.
2: Главные новости дня.
3: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
0: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
3: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
1: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю теперь вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
3: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
5: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаясь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
6: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
3: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
7: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
3: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
8: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
3: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23-го года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
10: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в ТВУ НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делает все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
9: Особо опасно. Военкор «Астрахань» про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
11: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием, они используют лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить

0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
2: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я умею, ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
1: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
3: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
1: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
4: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
1: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
4: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
1: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
5: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
1: До начала СВО адмиралы регулярно

0: начитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
1: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
4: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
3: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
4: В смысле обычная строительная пленка?
3: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
4: Кошмар.
3: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
4: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
3: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени. 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
4: Стоп. Удар беспилотника – это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
3: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
4: А на чем?
3: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
4: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
3: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежны.
4: Угу.
3: По углам моментально расползается черная плесень.
4: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
3: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 2026 года.
4: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
3: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами. Чтобы совсем не замерзнуть, они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
4: С ума сойти.
3: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
4: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
3: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
4: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
3: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некрое ООО «Горстрой».
4: И им ставят какие-то сроки.
3: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 2026 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
4: А что происходит в реальности?
3: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
4: То есть ни перегородок, ни кровли.
3: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, «проблемы с логистикой материалов», а местные чиновники просто кивают головами.
4: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать: «Ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию».
3: Угу.
4: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
3: Даже если у этой компании из активов только стул, стол и арендованная бетономешалка.
4: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
5: Логично.
4: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
3: А крайними остаются люди под пленкой.
6: Да.
3: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
4: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 1 012 000 рублей.
3: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
4: Угу.
3: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
4: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
3: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
4: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
3: Это все. 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее 2 детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
4: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
3: Угу.
4: На троих человек, на еду, проезд, одежду, учитывая, что все их вещи сгорели.
3: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
4: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
3: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
4: Серьезно?
3: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
4: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
3: Ну да.
4: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача – не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
3: То есть это фильтр?
4: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
3: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
4: Угу.
3: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
4: Слушай, ну 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
3: В мирное время в теплом офисе, да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
4: Проходит ровно 3 недели.
3: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
4: И когда комиссия наконец-то приезжает?
3: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
4: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
3: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
4: Так.
3: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
4: А как они вообще рассчитываются?
3: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
4: Откуда берется эта конкретная цифра?
3: Из министерских таблиц, которые, ну, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
4: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
3: Бинго. Но люди-то хотят увезти семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
4: Ага. Государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
3: Угу.
4: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
3: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино, у них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
4: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
3: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
4: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, ну, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
3: Какой?
4: Деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
3: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
4: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Ну вот можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
3: Кассир просто вызовет охрану.
4: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
3: Который еще и зависит от воли чиновников.
4: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
3: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
4: Угу.
3: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
4: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
3: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, ну, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
4: А дальше?
3: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
4: Пикеты.
3: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
4: Но смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
3: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
4: Так. И сколько из них прошли этот фильтр?
3: Одобрено ровно 134 заявления.
4: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
3: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
4: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
0: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
6: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был 15%. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
0: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин подвел итоги совместных с Белоруссией учений ядерных сил.
8: Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений. Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается. В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск.
2: Главные новости дня.
9: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
10: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
9: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
11: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
9: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
12: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук.
13: ракеты.
12: Может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты, а это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно, это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь там союзников.
9: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с Россией по урегулированию российско-украинского конфликта.
14: Ну, здесь в данном случае в самой формулировке вопроса вы очень много допустили ошибок. Я не слышал сейчас, что продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они скорее носили, как говорят дипломаты, эвентуальный характер. Не более того. По конкретике пока никто не говорил. Это первое. Второе. Сам Путин инициативно Шрёдера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителем. Он сказал, что был бы с его точки зрения, был бы Шрёдер. Вот, поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал. Но сам факт, что действительно вокруг этого ведутся экспертные обсуждения, наверное, это неплохо. Еще несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе. Действительно, последние недели 3-4 мы слышали заявления вот господина Стуба, президента Финляндии, слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации. А это именно то, чем сейчас занимаются европейцы. И если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать.
15: Учим китайский вместе.
16: Как сказать по-китайски золотые слова?
17: Цинцзи.
16: И еще раз. Золотые слова по-китайски будет звучать так.
17: Цинцзи.
16: И третий раз.
17: Цинцзи.
16: Учим китайский легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
19: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в ТВУ НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
18: Особо опасно. Военкор «Астрахань» про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
13: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием, они используют лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить только за патроны – при массовой войне в воздухе банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны — до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга-Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
20: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
0: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
1: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
0: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
21: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
0: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: ВКонтакте и Рутюб обогнали Ютуб по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
22: Об этом радостно объявил во всеуслышание в ЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Телеграм. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что это, как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Телеграм поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, и покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
18: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
13: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа Сохрановка был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную «Суджу». В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
18: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
13: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитали, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
1: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
0: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
3: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить нагоняй за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
0: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
4: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
0: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
23: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим, смотрим и подписываемся. И подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
24: Может, к сыну Соловьева еще вопросы задать.
23: Где сыны Соловьева?
24: Сменили.
23: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах?
2: Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио Лента. Самое по... На радио Лента. На радио Лента. Самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 23 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас возвращается, знаете, системность, традиции и порядок, так как в системе матрицы Ладини этот день находится под управлением пятого аркана. 2 плюс 3 – пятерочка, да? И примечательно, что этот день создает очень мощный энергетический резонанс, поскольку сам май является тоже пятым месяцем года. И здесь несущие такие энергии иерофанта, учителя, ученика, и это энергия порядка, законов, семейных ценностей, передачи знаний, и это будет возводиться в квадрат, да, делая день идеальным временем для наведения абсолютной ясности в вашей жизни. Если накануне нам предлагался спонтанность шута, то в этот день пространство требует соблюдения правил, уважения к авторитетам и следования проверенным традициям. То есть это день, когда хаос окончательно уступает место очень четкой структуре, а любые ваши действия должны опираться на моральный кодекс и внутреннюю честность. Теперь давайте рассмотрим число.

0: Дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 3 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. На сумме двадцаточка, 2 плюс 0 – двоечка. А это у нас вибрация Верховной Жрицы. Это символ интуиции, дипломатичности, это скрытые знания и природный баланс. Здесь возникает удивительный и очень глубокий резонанс, потому что двойной иерофант, требующий четких правил структуры, встречается с мягкой, обволакивающей и принимающей энергией жрицы. Это означает, что в этот день ваш авторитет и стремление к порядку не должны превращаться в какой-то деспотизм или занудство. Жрица всегда помогает сгладить углы. Это наделяет нас способностью чувствовать людей, понимать их скрытые мотивы. Еще и Луна, да, переходит в знак земной девы. Это идеально дополняет такой тандем, привносит в атмосферу дня такой прагматизм, запредельное внимание к деталям и аналитический склад ума и тягу еще к идеальной чистоте и быту. Вот дева – это всегда об этом, да? С практической бытовой точки зрения этот день требует от нас осознанности, аккуратности и уважения к установленным границам. То есть максимально приветствуется наведение порядка в документах, сортировка бумаг, оплата счетов, может быть, закрытие официальных обязательств. Это лучшее время для генеральной уборки дома, может быть, очищение пространства, причем, знаете, так на молекулярном уровне, и, может быть, раскладывание вещей по своим местам, так как Луна в Деве, сделает этот процесс легким и даже медитативным. В этот день обязательно стоит уделить время учебе, чтению какой-то серьезной литературы, может быть, посещению лекций или общению со своими наставниками, старшими родственниками. Также благоприятно заниматься благоустройством двора, территории возле дома, да, готовить блюда по традиционным семейным рецептам и собираться за общим столом, конечно же. В то же время в этот день категорически не стоит ввязываться в авантюры или пытаться обойти закон или нарушить устные письменные договоренности, так как двойной иерофант мгновенно накажет, друзья, за какое-то неуважение к правилам. То есть не стоит заниматься поучительством, критиковать окружающих за их неидеальность или навязывать свое мнение близким, потому что энергия учителя в минусе – это, знаете, я самый умный, все вокруг глупые, и вот это вот желание всех научить, вот это вот не работает так. Избегайте каких-то хаотичных, спонтанных трат, особенно под влиянием эмоций, потому что дева требует строгого учета бюджета. И еще в этот день не рекомендуется начинать дела, связанные с риском или неопределенностью. То есть никакой спонтанности, все с холодной головой, три раза думаем, через пять сит сеем и только потом принимаем решение. Так что проведите этот вечер в спокойно предсказуемой обстановке, может, структурируя свои мысли, планы на будущую неделю, чувствуйте твердую ментальную почву под ногами и абсолютное согласие со своей совестью, конечно же. Вот такой вот прогноз, вот такой сильный день. Принимайте, друзья, благодарите, стройте свое будущее уже сегодня, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков? Или высекая уступы, которые со временем разрушились? Остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 23 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, у нас выпала руна Дагас. Это очень мощная руна, символ трансформации, рассвета, перехода к новому состоянию. И название руны, кстати, переводится как «день», что отражает ее суть. То есть момент перехода от тьмы к свету, от старого к новому. И это время, когда внутренние изменения становятся очень явными, и человек ощущает прилив энергии для новых начинаний. Значит, в работе у нас руна указывает на возможность прорыва. Если вы долгое время работали над проектом или идеей, в такой день может наступить момент, когда усилия принесут плоды, и вы это почувствуете. Это подходящее время для какой-то внедрения инноваций, для пересмотра стратегии, для принятия каких-то нестандартных решений. Так что будьте готовы к переменам и не бойтесь выходить за рамки привычного. Это может привести к значительным успехам. Выходите из зоны комфорта, и вы увидите результат. В финансовом плане день благоприятен для анализа текущего положения, для планирования каких-то будущих вложений. Однако стоит избегать каких-то

0: значимые отношения. Здесь важно быть открытым к новым знакомствам и не бояться проявлять инициативу или первыми знакомиться. То есть, девушки, вперед, активность, ваше все. По здоровью Дагас говорит о приливе жизненной энергии, это улучшение общего самочувствия, так что подходящее время для начала новых оздоровительных практик может занятий спортом или изменение образа жизни. Однако следует помнить, что необходима умеренность и постепенность в любых начинаниях. То есть не надо все сгоряча. Ух, возьму-ка я займусь спортом, а потом ходить не могу на следующий день. Так что, в принципе, совет дня таков, что руна Дагас призывает к открытости перед переменами, к готовности к внутренним трансформациям. И это день, когда важно доверять своей интуиции, быть готовым к новым возможностям. Помните, что каждый рассвет приносит свет и надежду, и используйте этот момент, этот день для личного роста и развития.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
3: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, 45%, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения? Кому? По каким правилам? Да, в какой последовательности? Мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения.

0: положение. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФИ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
1: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
0: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
2: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменение спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
0: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
2: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
0: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
2: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
0: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
2: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
0: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на 5-м году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1.5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины – по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3500-4000 рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана. Не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги – повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало. Персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1.5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1.5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
6: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
5: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
6: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите, и я уже 6 месяцев жду».
5: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
7: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
5: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушили брошенные квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь. Поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
8: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна. Выпало все сразу. И сгорело все сразу. Но все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Никого, ну вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
5: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт о претензиях не только к цветам, но и к овощам и фруктам из Армении.
10: Ну, запрет введен в силу того, что мы достаточно долго работали в направлении обеспечения безопасности непосредственно этой продукции, потому что на первом этапе мы большое количество предприятий включили под гарантии непосредственно инспекционного органа продовольственной службы безопасности Беларуси. И, как показала практика, с этими гарантиями сложно. Поэтому мы старались каким-то образом это нивелировать, но не получилось, поэтому мы вынуждены были договориться и послали своих инспекторов туда, там они работают, неделю будут работать еще. И по результатам инспекции это будем принимать решение. Вопрос в том, что у нас проблемные это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. Гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие, пожалуйста, обеспечьте, когда вы даете документы, проверку и безопасность продукции. Я говорю о том, что у нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем. Поэтому мы в данном случае с инспекционным органом ВКонтакте и работаем в направлении того, чтобы снять эти вопросы.
3: Главные новости дня.
5: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
5: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
12: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
5: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
13: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков. Потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
5: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны. Ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава ВТБ Андрей Костин, рассказывая о развитии экономики в России, вспомнил старый анекдот.
14: Вообще я считаю, что с учетом ситуации, которые мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. Нас в 2014 году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле, конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, отпусти анекдот. Знаете, приходит к врачу, значит, пациент, и говорит, доктор, говорит, у меня жалоба. Говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
15: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
16: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая. а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет. После нескольких последних роликов о Беларуси, камрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и естественно, умнее, чем ЦРУ, и естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится.
17: вот просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот не сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы, логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдержит никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
21: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
20: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой в штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
22: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
20: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
23: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
5: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
23: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
5: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
2: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
1: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
4: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
1: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
24: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
1: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23-го года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
25: Z-блок – канал «Визионера». О результатах встреч Си Цзиньпиня с Трампом и Владимиром Путиным.
26: Стало окончательно понятно – перемен в мире не будет.
6: Причем на это разочарование настраивались, еще даже в Пекин не приехав. Вопрос вообще не закрывающийся. Безнадежная война на Украине будет продолжаться. Кризис в России углубляться. На украинском фронте и у нас без перемен. Замкнутый круг. Наши чиновники обезумели. Дыр все больше, рвется все громче. И главное, мало того, что нас как страну не любят, нас уже и не боятся, не уважают. Закончить войну не могут и в Европе, и на Украине. Любой адекватный мир с нынешней Россией, реальный компромисс на земле, для них немыслим, они это озвучивают. Если бы с ними можно было примириться, поверьте, помирились бы. Поэтому перспектива бесконечной спецоперации десятилетиями более чем реальна. И в ней постепенно сгинет вся современная цивилизация. Вся та более-менее достойная жизнь, которую успел впервые хлебнуть русский народ. Неужели так все и кончится?
25: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
7: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
25: И ни друг, и ни враг. Военкор «Канал 2 Майора» о том, как суд в Казахстане разрешил Украине арестовать имущество «Газпрома».
6: Суд Международного финансового центра «Астана» 20 мая 2026 года разрешил украинской компании «Нафтогаз» принудительно взыскать с «Газпрома» около полутора миллиардов долларов. Решение основано на арбитражном вердикте Цюрихского трибунала от июня 2025 года, согласно которому «Газпром» не заплатил за транзит газа в полном объеме по контракту с Украиной. «Нафтогаз» теперь может искать и арестовывать активы «Газпрома» в Казахстане, замораживать счета, требовать продажи имущества для погашения долга. Суд в Астане первый в мире публично признал это арбитражное решение и разрешил его исполнение на территории Казахстана. При таких раскладах, а Казахстан точно государство? И точно ли России нужно такое в равноправные союзники по ОДКБ?
8: Радио «Лента». 15:57 АМ.
10: Главные новости дня.
1: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
11: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. В расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
1: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
12: Установка мангалов на флот – это
9: жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
1: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
2: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
1: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
25: ВКонтакте и Рутюб обогнали YouTube по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
13: Об этом радостно объявил во всеуслышание ВЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Телеграм. Просто скачет 7-ми.

0: сплетничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
1: Военкор, канал «Синяя Z-Борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
2: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа Сохрановка был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную «Суджу». В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
1: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
2: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня предстоит разобрать беспрецедентный топливный кризис, который развернулся в России весной и летом 2026 года.
5: Системные атаки беспилотников на ключевые нефтеперерабатывающие заводы запустили каскадный эффект, который сейчас напрямую угрожает базовой энергетической безопасности страны.
4: Именно. И тут возникает огромная интрига.
5: Ну да, почему локальные остановки всего нескольких заводов грозят тотальным дефицитом бензина вообще везде? Ведь на первый взгляд всегда кажется, что есть простые решения.
4: Типа привезти из другого места.
5: Да, например, если где-то завод встал, можно просто привезти топливо из других регионов, где предприятия не пострадали. Территория-то огромная, заводов много, но реальность оказывается совершенно иной, и эти очевидные решения почему-то просто не работают.
4: Вот чтобы понять масштаб этой проблемы, нужно для начала обратиться к сухим цифрам. Из строя выведено 83 миллиона тонн мощностей первичной переработки нефти в год.
5: Ого, 83 миллиона.
4: Да, это четверть всех мощностей в стране. Если говорить о готовом продукте, который заливается в баке, то производство бензина упало на 30%.
5: А дизельного топлива?
4: А дизельного на 25%. То есть из системы одномоментно выпал колоссальный объем важнейшего ресурса.
5: Слушай, ну звучит, конечно, пугающе, но здесь возникает вполне закономерный скепсис.
4: Так, какой?
5: Потеря четверти мощностей – это серьезный удар, спору нет. Но ведь это не звучит как полный крах всей системы. Остаются еще 75% заводов, которые абсолютно целы и функционируют. Разве эти оставшиеся заводы не могут просто перейти на работу в две смены, отменить какие-то выходные, увеличить интенсивность и полностью покрыть эту образовавшуюся разницу?
4: В теории это звучит крайне логично. По аналогии с обычным производством, если одна пекарня закрылась,

0: вторая просто печет хлеб круглые сутки.
1: Ну да, так экономика и работает обычно.
0: Но на практике сложная нефтепереработка устроена иначе. Заводы и в абсолютно спокойное мирное время загружены на 80-85%. У них просто физически нет такого резерва мощности, чтобы внезапно, вот так по щелчку пальцев, увеличить производство на треть.
1: Оборудование требует обслуживания, есть чисто технологические пределы.
0: Именно. Но главная проблема скрывается даже не в процентах загрузки, а в банальной географии.
1: Имеется в виду места, когда именно пришлись удары?
0: Абсолютно точно. Удар пришелся по самым ключевым системообразующим заводам. Это Кириши, Рязань, Москва, Ярославль.
1: Понятно.
0: Если сложить их мощности, получается 66 миллионов тонн. И вся загвоздка в том, что именно эти предприятия исторически снабжают топливом центральную Россию.
1: А это регион, где постоянно проживает более 40 миллионов человек.
0: Да. Получается крайне опасная ситуация. Выпал огромный кусок производства именно там, где топливо нужнее всего, где плотность населения и концентрация потребителей максимальна.
1: Хорошо. Если заводы стоят в центре, самое очевидное решение – посмотреть на восток. В Сибири стоят огромные нефтеперерабатывающие комплексы. Они целы?
0: Стоят, да.
1: Железнодорожная сеть огромна. Напрашивается простой вывод. Нужно просто перегнать составы с цистернами с востока на запад. И закрыть этот локальный дефицит.
0: Звучит как план.
1: Но железные дороги ведь изначально проектировались с учетом масштабных перебросок стратегических грузов. Разве это не выход?
0: Знаешь, эта железная логистика мгновенно разбивается о суровую реальность невероятных расстояний и крайне ограниченной инфраструктуры.
1: В смысле?
0: Чтобы просто перевезти бензин из Омска в Москву, нужно преодолеть маршрут длиной в 3000 километров. И это не поездка на легковом автомобиле. Тяжелый грузовой вагон цистерны идет 7-10 дней только в одну сторону.
1: То есть, чтобы привезти партию и вернуть пустой вагон обратно, нужен почти месяц?
0: Полный цикл занимает около 20 дней.
1: Ничего себе.
0: А теперь нужно посмотреть на парк этих самых вагонов. Во всей стране существует всего, где-то 70-80 тысяч специализированных железнодорожных цистерн.
1: Предназначенных именно для бензина и дизеля.
0: Да, для светлых нефтепродуктов. Каждая такая бочка вмещает по 60-70 тонн. Когда они работают внутри своего региона, оборачиваемость быстрая. Но на таком гигантском плече доставки в 3000 километров они успевают сделать в два раза меньше рейсов за месяц.
1: Получается, чтобы покрыть дефицит, Транссиб должен превратиться в непрерывный конвейер из цистерн, идущих бампер к бамперу.
0: Абсолютно.
1: Вагонов просто недостаточно для такой модели.
0: И это лишь половина логистического кошмара. Сами железные дороги не пустуют. Тот же Транссиб круглосуточно загружен на 90%. Места для бензина там просто физически нет.
1: И к чему приводят эти транспортные ограничения в цифрах?
0: Математика логистики показывает, что железнодорожники физически способны перекрыть доставкой из других регионов лишь 40-50% образовавшегося топливного дефицита.
1: То есть половина дыры остается зиять.
0: Да. К тому же такая долгая и сложная логистика не проходит бесследно для цены. Она автоматически добавляет 4-5 рублей к себестоимости каждого литра бензина исключительно за счет транспортных расходов.
1: Топливо становится золотым еще до того, как попадет на заправку.
0: Точно.
1: Слушай, но если железнодорожная логистика упирается в свой предел и не спасает ситуацию, логично предположить, что в дело должны вступить другие механизмы.
0: Например?
1: Но накопленные резервы и прямое вмешательство государства. Известно же, что власти ввели жесткий запрет на экспорт бензина до конца июля 2026 года.
0: Ввели, да.
1: Кроме того, существуют внушительные государственные резервы, запасы самих нефтяных компаний. Разве все эти административные меры не должны сработать как плотина, буквально залить внутренний рынок топливом и мгновенно сбить любую панику?
0: Эти меры похожи на попытку заклеить пластырем открытый перелом. Они кажутся масштабными только на бумаге.
1: Серьезно?
0: Да. Если сопоставить их с реальным объемом потерь, это лишь капля в море. Стоит взглянуть на структуру. До начала кризиса весь экспорт бензина составлял около 4-5 миллионов тонн в год.
1: Так.
0: Это всего лишь 10-12% от общего объема производства в стране. Российская нефтепереработка всегда была в основном ориентирована на внутренний рынок по части бензина.
1: То есть запрет на экспорт не освобождает какие-то гигантские объемы?
0: Совершенно верно. Перекрытие экспортного канала дает внутреннему рынку дополнительно лишь 300-400 тысяч тонн в месяц.
1: А реальный дефицит?
0: А реальный физический дефицит бензина из-за остановки поврежденных заводов – около 1 миллиона тонн ежемесячно. Математика здесь неумолима.
1: То есть даже полный тотальный запрет покрывает меньше половины дыры в топливном балансе?
0: Вот именно.
1: А что насчет резервов? Существуют же гигантские хранилища на случай непредвиденных обстоятельств. Разве они не предназначены именно для того, чтобы сглаживать такие шоки?
0: Коммерческие запасы компании и государственные резервы оцениваются в сумме примерно в 25-30 миллионов тонн. Звучит солидно.
1: Ну да, цифра приличная.
0: Но при текущем разрыве между тем, сколько производится, и тем, сколько сжигается в двигателях каждый день, эти запасы тают на глазах. Расчеты показывают, что они полностью исчерпаются за 20-25 недель непрерывного дефицита.
1: И рынок, как высокочувствительный организм, уже это прекрасно понимает. Биржа начинает реагировать первой.
0: Товарные биржи реагируют предельно жестко. Это же главный индикатор оптового рынка. Если в апреле объемы торгов бензином составляли нормальные 800-900 тысяч тонн,
1: то к июню они рухнули.
0: Рухнули более чем в два раза, до 300-400 тысяч тонн. Крупные вертикально интегрированные компании понимают, что топлива мало, они начинают придерживать бензин для своих приоритетных корпоративных клиентов.
1: И для собственных сетей АЗС.
0: Да. В результате независимые заправки остаются практически ни с чем. Им просто негде купить бензин.
1: И здесь нужно обязательно наложить на эту картину календарь. Истощающиеся запасы сталкиваются с самым неблагоприятным временем года. Весна переходит в лето.
0: О да, лето – это всегда колоссальный всплеск потребления.
1: Это сезон массовых отпусков, постоянных поездок на дачи, за город. И что самое критичное для страны – это время активных полевых работ в сельском хозяйстве. Формируется настоящий идеальный шторм. Исторически статистика показывает, что летом потребление бензина всегда прыгает на 15-25% по сравнению с зимними месяцами.
0: Общая потребность экономики достигает 4 миллионов тонн в месяц.
1: А если говорить о дизеле, то сельскому хозяйству для проведения полномасштабной уборочной кампании требуется в 2-3 раза больше дизельного топлива, чем зимой. Тракторы и комбайны работают от рассвета до заката.
0: Получается классический эффект ножниц. Спрос стремительно летит вверх, а предложение из-за разбитых заводов летит вниз. Абсолютно точное описание. Возникает чистая физическая нехватка от 400 до 600 тысяч тонн топлива ежемесячно.
1: И эту нехватку просто нечем закрыть?
0: Вообще нечем. Отсюда и начинают появляться пустые колонки на заправках, нарастает паника среди автомобилистов.
1: Ну да, отсюда и эти жесткие ограничения продажи по 20-30 литров в одни руки, чтобы хоть как-то растянуть остатки.
0: И что самое страшное, в этой цепи событий возникает реальный риск потери части сельскохозяйственного урожая. Если техника будет простаивать без солярки в критически важные дни уборочной страды, пшеница просто осыплется на полях.
1: Слушай, ну вот слушая описание всех этих катастрофических последствий, у любого человека со стороны возникает резонный вопрос.
0: Какой?
1: 21 век на дворе. Технологии позволяют возводить небоскребы за полгода и печатать дома на 3D-принтерах. Неужели сейчас нельзя оперативно починить поврежденные установки, быстро привести новые трубы, нанять бригады сварщиков, заменить насосы и перезапустить завод за месяц-другой?
0: Это очень распространенное и, знаешь, опасное заблуждение воспринимать современный нефтеперерабатывающий завод просто как гигантский набор металлических труб и бочек, в которых кипит нефть. На самом деле современный НПЗ – это сложнейший высокотехнологичный организм. Главная проблема – это установки каталитического крекинга. Каталитический крекинг – это не просто нагрев мазута. Это процесс, когда тяжелые бесполезные молекулы буквально разрывают на части на атомарном уровне.
1: Чтобы получить легкий высокооктановый бензин.
0: Температура внутри реактора достигает 600 градусов Цельсия, а рабочее давление – 150 атмосфер. Реакторы, в которых происходят эти процессы химической алхимии, весят сотни тонн.
1: Ничего себе.
0: Они изготавливаются из специальных жаропрочных сплавов по индивидуальным чертежам под конкретный завод. Это не та деталь, которую можно просто пойти и купить в строительном магазине.
1: К тому же здесь наслаивается фактор технологической изоляции. изоляции и санкции. Ведь оборудование такого класса редко производится внутри страны от и до.
0: В точку. Значительная часть критически важной автоматики, компрессоров, датчиков и самого оборудования на этих заводах западного производства.
1: Это технологии мировых гигантов типа Honeywell или Siemens.
0: Да, из-за жестких санкционных ограничений прямые поставки от производителя невозможны. Любые запчасти приходится везти через сложнейшие схемы параллельного импорта. Задействуются цепочки посредников через Китай, Объединенные Арабские Эмираты или Турцию.
1: И это, очевидно, ломает все сроки.
0: Это не только удлиняет сроки доставки в несколько раз, но и увеличивает итоговую цену оборудования на 50-100%. Одно только изготовление нового 100-тонного реактора на заводе-изготовителя занимает от 6 до 12 месяцев.
1: Его нельзя просто взять со склада?
0: Абсолютно. Его льют и варят под заказ. После того, как его чудом доставят, монтаж и сложнейшая пусконаладка с проверкой всех систем безопасности займут еще от 3 до 6 месяцев.
1: Жесть!
0: Поэтому реальный срок восстановления такого разбитого объекта от 6 до 18 месяцев в лучшем случае. Никаких быстрых решений не существует в природе. Этот технологический тупик означает одно – кризис гарантированно затянется минимум до 2027 года.
1: Понятно, что быстро заводы не починить, но этот технологический тупик неизбежно ведет к финансовым последствиям.
0: Угу.
1: Возникает вопрос, как этот дефицит на бирже ударит по кошельку обычного человека? Даже того, у кого никогда не было автомобиля и кто ездит только на метро.
0: Механизм передачи инфляции здесь работает как швейцарские часы. Все начинается там, на оптовом рынке. На бирже стоимость бензина уже совершила прыжок с 48 до 65-70 тысяч рублей за тонну.
1: Ого!
0: И по неумолимым законам экономики с временным лагом всего в несколько недель этот оптовый скачок транслируется в розницу. Для обычных АЗС это означает неизбежный рост ценников до 90-100 рублей за 1 литр АЕ-95, уже к концу этого лета.
1: Бензин по 100 рублей – это шок для автовладельцев. Но ведь бензин – это полбеды, это личный транспорт. А вот дизельное топливо бьет по кровеносной системе экономики намного больнее и глубже.
0: Конечно.
1: Около 90% всех грузовиков, фур, сельскохозяйственной и строительной техники ездят именно на солярке.
0: Совершенно верно. Рост цены на дизель до 70-75 рублей за литр кардинально меняет экономику абсолютно всех грузоперевозок.
1: Ну да.
0: Можно рассмотреть на простом примере. Если взять стандартную фуру, которая везет продукты из распределительного центра в магазин, то затраты на топливо только на один рейс вырастают примерно на 6 тысяч рублей. Логистика дорожает стремительно и катастрофически.
1: А логистика, как известно, невидимо заложена в цену абсолютно любого товара, который лежит на полке магазина. От строительных гвоздей до детского питания.
0: И самый мгновенный удар приходится именно по продуктам питания. Базовые товары, которые требуют ежедневного подвоза – свежие овощи, молоко, хлеб, мясо – подорожают в розничных сетях минимум на 5-8% исключительно из-за топливной составляющей.
1: Транспортные компании просто перекладывают свои возросшие издержки на магазины, а те, в свою очередь, на покупателей.
0: Да, экономисты уже прогнозируют, что общая инфляция в стране разгонится дополнительно на 1,5-2 процентных пункта сверх всех ранее озвученных базовых прогнозов.
1: А разгон инфляции означает неминуемую реакцию финансовых регуляторов.
0: Да, это заставит Центральный банк реагировать единственным доступным ему способом – снова повышать ключевую ставку. А это делает любые кредиты в экономике – от потребительских займов на телевизор до корпоративных кредитов на развитие бизнеса – еще дороже и недоступнее. Экономика замедляется, цены растут.
1: В цепочках поставок, который рассосется сам собой через пару недель.
0: Да, это глубокий, системный и структурный кризис. Инфраструктура, на которой держится буквально все – транспортная логистика, продовольственная безопасность, ценообразование – получила критический проникающий урон.
1: И эта ситуация предельно ярко демонстрирует одну пугающую вещь – невероятную хрупкость современных экономических систем. Весь привычный уклад жизни миллионов людей зависит от мелочей.
0: Банальная возможность купить свежую еду в супермаркете у дома, планы поехать в долгожданный отпуск на машине, стабильность работы предприятий.
1: Все это, как оказалось, критически зависит от нескольких узких технологических бутылочных горлышек, пары труб, нескольких сложных реакторов, сотни километров путей.
0: Угу.
1: И когда такая базовая артерия перерезается, быстрой замены ей просто не существует в природе. Нельзя скачать обновление из интернета, чтобы завод заработал. Это заставляет глубоко задуматься о том, насколько вообще устойчива и защищена инфраструктура современных государств перед лицом новых нестандартных угроз. Тонкая грань между стабильностью и хаосом проходит по трубам нефтеперерабатывающего завода.
0: На этом все. Всем пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФЭ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
4: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
3: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
5: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2.5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменение спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
3: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
5: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
3: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
4: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
3: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
4: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
3: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1.5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана. Не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста «Карбонара» – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей, сейчас 875. Килограмм семги – 1200, сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
8: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 2024-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
7: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за 1000 километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
9: страшно. Мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
7: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
10: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов. Мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов. И война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь, там, союзников.
7: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова высказалась против штрафов для родителей, отказывающихся от прививок. Сначала нужно использовать другие методы.
12: То, что прививки нужны, это очевидно. То, что действительно сегодня есть родители, которые идут на поводу у ребенка и разрешают не делать ту или иную прививку, такие родители есть, это тоже очевидно. Но, во-первых, давайте не будем преувеличивать их количество. Прививки – это тот вопрос, где какими-то... Ну, чем мы можем наказать? Штрафом? Ну... Каким? Какой размер этого штрафа должен быть? Если родитель состоятельный, да заплатит он эти, скажем, 2500, чтобы ребенок не заплакал, когда ему делают этот укол. Вот здесь надо очень взвешенно подходить, это точно. И прежде всего проанализировать те небольшие проценты родительских отказов, почему, что за этим последовало.
2: Криминальные новости.
13: Житель Бурятии с поддельным удостоверением сотрудника МВД изнасиловал девушку в Москве. Он убедил ее принять участие в следственном мероприятии по поимке закладчиков и сопровождать его для конспирации. По данным МЭШ, фейковый сотрудник, 41-летний уроженец Улан-Удэ. 18 мая он гулял по столичным Сокольникам в гражданском и заприметил отдыхающую 18-летнюю девушку. Подошел, развернул ксиву и заставил содействовать в поимке распространителей запрещенных. Требовалось просто идти с ним под руку и мило беседовать. Москвичка согласилась. Через время мужчина начал угрожать девушке тюремным сроком за срыв конспиративного мероприятия и изнасиловал. Уже после инцидента она поняла, что это был не настоящий полицейский, и написала заявление. Насильник задержан, столичный СК будет запрашивать его арест. Осужденный по делу о взятках бывший мэр Владимира Дмитрий Наумов отправился на СВО. Об этом глава Владимирской области Александр Авдеев рассказал РИА Новости. Когда именно экс-чиновник подписал контракт, не уточняется. В январе Наумова приговорили к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штраф в размере 11 миллионов рублей. Дмитрий Наумов возглавлял Владимир с ноября 2022 года 2022 года по август 2025, когда его и задержали. Ранее на Украине был убит бывший мэр Пермского горнозаводска Александр Афанасьев. На фронт он ушел из колонии, куда попал также за взятки. Летом 2025 года на фронт ушел осужденный за коррупцию экс-мэр города Мантурово в Костромской области Игорь Устюжанин. В феврале прошлого года в зону СВО попросился и бывший первый заместитель руководителя администрации города Печоры Республики Коми Андрей Каничев, который тоже был фигурантом уголовного дела о взятке. Военный дважды выстрелил себе в ногу, чтобы избежать отправки на фронт. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Артема Лепезина к 5 годам колонии общего режима. Военного признали виновным в умышленном причинении себе травм ради уклонения от службы. По версии следствия, ефрейтор Лепезин дважды выстрелил себе в правую стопу из автомата АК-12. Это произошло во время дежурства рядом со сторожевым постом. В явке с повинной военный признал, что сделал это специально. В материалах суда говорится, что таким образом он хотел отдохнуть от военной службы и избежать отправки на фронт. Суд также указал, что Лепезин добровольно подписал контракт с Минобороны еще летом 2022 года и ранее участвовал в СВО. В приговоре отмечается, что у него были ведомственные награды за службу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Москвичей спросили, что они думают по поводу нового закона, который позволяет Кремлю отправлять российскую армию в другие страны под предлогом защиты россиян. Вот ответы жителей столицы.
14: Пускай. Мне кажется, что президент явно знает, что делает. Я сторонник нашей политики. Мне кажется, что если бы не Путин, то нам была бы полная жопа. Порабощены были бы Европы. И политикой.
15: И российская армия такая, условно, заходит в Таиланд, их спасает и обратно забирает. Ну все, отлично, да. А что плохого?
16: Возможно, неплохая идея, если приняли ее.
17: Почему бы не защитить наших граждан за границей?
18: Вот с помощью армии вооруженной.
17: Все отлично, да. Я, пожалуй, позитивно отношусь.
19: Я ветеран войны, блокадница. А почему мы не защищаем граждан здесь? В любой кабинет постучись, тебе не откроют.
20: Так как я считаю себя патриотом, естественно, я это одобряю.
21: Все правильно.
22: Да, поддерживаем. Потому что это круто.
19: Вот, а вы? Я тоже поддерживаю. Не поддерживают, а нечего деньги тратить. Занимайтесь своей страной. Она такая богатая. Замкнитесь и давайте работать. Я первая.
2: Главные новости дня.
3: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
3: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
0: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
3: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
5: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Телеграма в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаясь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
4: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
3: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
6: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
3: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
8: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
3: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали. Но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
21: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
24: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
21: Особо опасно. Воинкор «Астрахань» про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
7: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием, они используют лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить только за патроны – при массовой войне в воздухе банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны — до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
2: Радио Лен.

0: тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
1: Я приехала домой сразу просто. Я так устала, я у меня ничего не хотела. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. Я пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
0: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
2: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
0: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
3: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
0: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные зет-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
3: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
0: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
5: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
0: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
2: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет

0: Сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
3: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
2: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
3: В смысле обычная строительная пленка?
2: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
3: Кошмар.
2: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
3: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
2: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени. 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
3: Стоп. Удар беспилотника – это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
2: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
3: А на чем?
2: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
3: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
2: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежны.
3: Угу.
2: По углам моментально расползается черная плесень.
3: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
2: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 2026 года.
3: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
2: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами, чтобы совсем не замерзнуть. Они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
3: С ума сойти.
2: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
3: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
2: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
3: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
2: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некое ООО «Горстрой».
3: И им ставят какие-то сроки.
2: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 2026 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
3: А что происходит в реальности?
2: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
3: То есть ни перегородок, ни кровли?
2: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, «проблемы с логистикой материалов», а местные чиновники просто кивают головами.
3: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать: «Ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию».
2: Угу.
3: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
2: Даже если у этой компании из активов только стул-стол и арендованная бетономешалка.
3: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
4: Логично.
3: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
2: А крайними остаются люди под пленкой.
5: Да.
2: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
3: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 1 012 000 рублей.
2: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
3: Угу.
2: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
3: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
2: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
3: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
2: Это все. 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее двое детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
3: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
2: Угу.
3: На троих человек, на еду, проезд, одежду, учитывая, что все их вещи сгорели.
2: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
3: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
2: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
3: Серьезно?
2: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
3: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
2: Ну да.
3: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
2: То есть это фильтр?
3: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
2: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
3: Угу.
2: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
3: Слушай, но 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
2: В мирное время в теплом офисе, да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
3: Проходит ровно 3 недели.
2: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
3: И когда комиссия наконец-то приезжает?
2: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
3: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
2: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
3: Так.
2: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
3: А как они вообще рассчитываются?
2: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
3: Откуда берется эта конкретная цифра?
2: Из министерских таблиц, которые, ну, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
3: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
2: Бинго. Но люди-то хотят увезти семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
3: Ага. Государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
2: Угу.
3: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
2: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино, у них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
3: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
2: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
3: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, ну, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
2: Какой?
3: Деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
2: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
3: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Ну вот можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
2: Кассир просто вызовет охрану.
3: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
2: Который еще и зависит от воли чиновников.
3: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
2: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
3: Угу.
2: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
3: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
2: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, ну, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
3: А дальше?
2: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
3: пикета.
2: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
3: Но смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
2: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
3: Так. И сколько из них прошли этот фильтр?
2: Одобрено ровно 134 заявления.
3: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
2: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
3: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
0: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
5: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
0: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин подвел итоги совместных с Белоруссией учений ядерных сил.
7: Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений. Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается. В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск.
1: Главные новости дня.
8: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
9: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
8: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
10: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
8: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
11: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползущих на гусеницах роботов. Мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов. И война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь, там союзник.
8: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с Россией по урегулированию российско-украинского конфликта.
12: Ну, здесь в данном случае в самой формулировке вопроса вы очень много допустили ошибок. Я не слышал сейчас, что продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они скорее носили, как говорят дипломаты, эвентуальный характер, не более того. По конкретике пока никто не говорил. Это первое. Второе, сам Путин инициативно Шрёдера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителем. Он сказал, что был бы с его точки зрения, был бы Шрёдер. Вот, поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал. Но сам факт, что действительно вокруг этого ведутся экспертные обсуждения, наверное, это неплохо. Еще несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе. Действительно, последние недели 3-4 мы слышали заявления вот господина Стуба, президента Финляндии, слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации. А это именно то, чем сейчас занимаются европейцы. И если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать.
13: Учим китайский вместе.
14: Как сказать по-китайски золотые слова?
15: Тинцы.
14: И еще раз. Золотые слова по-китайски будет звучать так.
15: Тинцы.
14: И третий раз.
15: Тинцы.
14: Учим китайский легко и весело.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
17: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в ТВУ НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
16: Особо опасно. Военкор «Астрахань» про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
18: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием они используют лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить только за патроны при массовой войне в воздухе банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны — до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга-Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
19: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо в последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на TikTok. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
0: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
20: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
0: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
21: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
0: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
16: ВКонтакте и Рутюб обогнали YouTube по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
22: Об этом радостно объявил во всеуслышание ВЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Telegram. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что это, как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Телеграм поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, и покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
16: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
18: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа «Сохрановка» был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную «Суджу». В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
16: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
18: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
2: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
0: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
3: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
0: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
4: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
0: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
7: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства – включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы. А еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
23: Может, к сыну Соловьеву еще вопросы задать?
7: Где сыны Соловьева?
23: Сменили.
7: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. На Радио Лента с Самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
8: Приветствую вас. Прогноз на 23 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас возвращается, знаете, системность, традиции и порядок, так как в системе матрицы Ладини этот день находится под управлением пятого аркана. 2 плюс 3 – пятерочка, да? И примечательно, что этот день создает очень мощный энергетический резонанс, поскольку сам май является тоже пятым месяцем года. И здесь несущие такие энергии иерофанта, учителя, ученика, и это энергия порядка, законов, семейных ценностей, передачи знаний, и это будет возводиться в квадрат, да, делая день идеальным временем для наведения абсолютной ясности в вашей жизни. Если накануне нам предлагался спонтанность шута, то в этот день пространство требует соблюдения правил, уважения к авторитетам и следования проверенным традициям. То есть это день, когда хаос окончательно уступает место очень четкой структуре, а любые ваши действия должны опираться на моральный кодекс и внутреннюю честность. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. На сумме двадцаточка, 2 плюс 0, двоечка. А это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, дипломатичности, это скрытые знания и природный баланс. Здесь возникает удивительный и очень глубокий резонанс, потому что двойной иерофант, требующий четких правил структуры, встречается с мягкой, обволакивающей и принимающей энергией жрицы. Это означает, что в этот день ваш авторитет и стремление к порядку не должны превращаться в какой-то деспотизм или занудство. Жрица всегда помогает сгладить углы. Это наделяет нас способностью чувствовать людей, понимать их скрытые мотивы. Еще и луна, да, переходит в знак земной девы. Это идеально дополняет такой тандем, привносит в атмосферу дня такой прагматизм, запредельное внимание к деталям и аналитический склад ума и тягу еще к идеальной чистоте и быту. Вот дева – это всегда об этом, да? С практической бытовой точки зрения этот день требует от нас осознанности, аккуратности и уважения к установленным границам. То есть максимально приветствуется наведение порядка в документах, сортировка бумаг, оплата счетов, может быть, закрытие официальных обязательств. Это лучшее время для генеральной уборки дома, может быть, очищение пространства, причем, знаете, так на молекулярном уровне, и, может быть, раскладывание вещей по своим местам, так как Луна в Деве, сделает этот процесс легким и даже медитативным. В этот день обязательно стоит уделить время учебе, чтению какой-то серьезной литературы, может быть, посещению лекций или общению со своими наставниками, старшими родственниками. Также благоприятно заниматься благоустройством двора, территории возле дома, да, готовить блюда по традиционным семейным рецептам и собираться за общим столом, конечно же. В то же время в этот день категорически не стоит ввязываться в авантюры или пытаться обойти закон, или нарушить устные и письменные договоренности, так как двойной иерофант мгновенно накажет, друзья, за какое-то неуважение к правилам. То есть не стоит заниматься поучительством, критиковать окружающих за их неидеальность или навязывать свое мнение близким, потому что энергия учителя в минусе – это, знаете, я самый умный, все вокруг глупые, и вот это вот желание всех научить, вот это вот не работает так. Избегайте каких-то хаотичных, спонтанных трат, особенно под влиянием эмоций, потому что дева требует строгого учета бюджета. И еще в этот день не рекомендуется начинать дела, связанные с риском или неопределенностью. То есть никакой спонтанности, все с холодной головой, 3 раза думаем, через 5 сит сеем и только потом принимаем решение. Так что проведите этот вечер в спокойно предсказуемой обстановке, может, структурируя свои мысли, планы на будущую неделю. Чувствуйте твердую ментальную почву под ногами и абсолютное согласие со своей совестью, конечно же. Вот такой вот прогноз, вот такой сильный день. Принимайте, друзья, благодарите, стройте свое будущее уже сегодня, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились? Остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
8: Руна дня на 23 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, Ой, у нас выпала руна Дагас. Это очень мощная руна, символ трансформации, рассвета, перехода к новому состоянию. И название руны, кстати, переводится как «день», что отражает ее суть. То есть момент перехода от тьмы к свету, от старого к новому. И это время, когда внутренние изменения становятся очень явными, и человек ощущает прилив энергии для новых начинаний. Значит, в работе у нас руна указывает на возможность прорыва. Если вы долгое время работали над проектом или идеей, в такой день может наступить момент, когда усилия принесут плоды, и вы это почувствуете. Это подходящее время для какой-то внедрения инноваций, для пересмотра стратегии, для принятия каких-то нестандартных решений. Так что будьте готовы к переменам и не бойтесь выходить за рамки привычного. Это может привести к значительным успехам. Выходите из зоны комфорта, и вы увидите результат. В финансовом плане день благоприятен для анализа текущего положения, для планирования каких-то будущих вложений. Однако стоит избегать каких-то импульсивных трат и крупных вложений без обдумывания, потому что Дагас напоминает о важности баланса между доходами и расходами. В отношениях, в личной жизни эта руна символизирует обновление и гармонию. То есть для тех, кто находится в отношениях, это может быть время укрепления связи, какого-то перехода на новый уровень, либо понимания, либо доверия. Может быть, перехода статусного. Если вы встречались, то вдруг решите, что хотите вместе жить. А если вместе жили, то вдруг решите, что стоит расписаться. То есть это какой-то выход на новый уровень. Одинокие люди, день вам сулит возможность встретить человека, с которым возможны очень глубокие и значимые отношения. Здесь важно быть открытым к новым знакомствам и не бояться проявлять инициативу или первыми знакомиться.

0: открытости перед переменами, к готовности к внутренним трансформациям. И это день, когда важно доверять своей интуиции, быть готовым к новым возможностям. Помните, что каждый рассвет приносит свет и надежду, и используйте этот момент, этот день для личного роста и развития.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
3: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
0: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФА Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
4: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни.

0: и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
1: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
2: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
1: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
3: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
1: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
4: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
1: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
5: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта.
2: Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
1: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на 5-м году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1.5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3500-4000 рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана. Не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%. Но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба на 20%, овощи на 10-15%, молочные продукты на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас – 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги – повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1.5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1.5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
10: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяцев после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
9: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
10: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите». И я уже 6 месяцев жду.
9: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
11: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем, но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
9: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушенное квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь. Поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
12: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна, выпало все сразу и сгорело все сразу. Да все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
9: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт о претензиях не только к цветам, но и к овощам и фруктам из Армении.
14: Ну, запрет введен в силу того, что мы достаточно долго работали в направлении обеспечения безопасности непосредственно этой продукции, потому что на первом этапе мы большое количество предприятий включили под гарантии непосредственно инспекционного органа продовольственной службы безопасности Беларуси. И, как показала практика, с этими гарантиями сложно. Поэтому мы старались каким-то образом это нивелировать, но не получилось, поэтому мы вынуждены были договориться и послали своих инспекторов туда, там они работают, неделю будут работать еще. И по результатам инспекции это будем принимать решение. Вопрос в том, что у нас проблемные это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. Гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие, пожалуйста, обеспечьте, когда вы даете документы, проверку и безопасность продукции. Я говорю о том, что у нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем. Поэтому мы в данном случае с инспекционным органом ВКонтакте и работаем в направлении того, чтобы снять эти вопросы.
6: Главные новости дня.
9: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
9: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
16: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
9: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
17: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. Ну, безумие какое-то наступает, потому что за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
9: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радиолента. Прямая речь.
13: Глава ВТБ Андрей Костин, рассказывая о развитии экономики в России, вспомнил старый анекдот.
18: Вообще, я считаю, что с учетом ситуации, которые мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, а в 14-м. А в 14-м году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле, конечно, военные расходы мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, отпусти анекдот. Знаете, приходит к врачу, значит, пациент, и говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам говорит, сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
6: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
20: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы нам присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно. Строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которую нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористически был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
23: Ноге моей сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
22: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему несвоевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой в штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
24: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
22: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
25: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
22: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
25: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
22: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Главные новости дня.
5: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитались, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
7: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатановкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
5: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
8: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
5: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
10: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
5: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
26: Z-блок – канал визионера. О результатах встреч Си Цзиньпиня с Трампом и Владимиром Путиным.
27: Стало окончательно понятно. Перемен в мире не будет. Причем на это разочарование настраивались, еще даже в Пекин не приехав. Вопрос вообще не закрывающийся. Безнадежная война на Украине будет продолжаться. Кризис в России углубляться. На украинском фронте и у нас без перемен. Замкнутый круг. Наши чиновники обезумели. Дыр все больше, рвется все громче. И главное, мало того, что нас как страну не любят, нас уже и не боятся, не уважают. Закончить войну не могут и в Европе, и на Украине. Любой адекватный мир с нынешней Россией, реальный компромисс на земле, для них немыслим, они это озвучивают. Если бы с ними можно было примириться, поверьте, помирились бы. Поэтому перспектива бесконечной спецоперации десятилетиями более чем реальна. И в ней постепенно сгинет вся современная цивилизация. Вся та более-менее достойная жизнь, которую успел впервые хлебнуть русский народ. Неужели так все и кончится?
26: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
9: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
26: И не друг, и не враг. Военкор «Канал 2 Майора» о том, как суд в Казахстане разрешил Украине арестовать имущество «Газпрома».
27: Суд Международного финансового центра «Астана» 20 мая 2026 года разрешил украинской компании «Нафтогаз» принудительно взыскать с «Газпрома» около полутора миллиардов долларов. Решение основано на арбитражном вердикте Цюрихского трибунала от июня 2025 года, согласно которому «Газпром» не заплатил за транзит газа в полном объеме по контракту с Украиной. «Нафтогаз» теперь может искать и арестовывать активы «Газпрома» в Казахстане, замораживать счета, требовать продажи имущества для погашения долга. Суд в Астане первый в мире публично признал это арбитражное решение и разрешил его исполнение на территории Казахстана. При таких раскладах, а Казахстан точно государство? И точно ли России нужно такое в равноправные союзники по ОДКБ?
11: Радио «Лента». 15:57 АМ.
12: Главные новости дня.
5: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
13: Закупленные материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
5: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
14: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
5: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
7: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится. Это тупиковый путь.
5: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
26: ВКонтакте и Рутюб обогнали YouTube по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
0: Об этом радостно объявил во всеуслышание в ЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Telegram. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что, это как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Telegram поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, и покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не

0: и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиардов фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа Сохрановка был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную Суджу. В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
1: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
0: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На «Радио «Лента». Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня предстоит разобрать беспрецедентный топливный кризис, который развернулся в России весной и летом 2026 года.
4: Системные атаки беспилотников на ключевые нефтеперерабатывающие заводы запустили каскадный эффект, который сейчас напрямую угрожает базовой энергетической безопасности страны.
3: Именно. И тут возникает огромная интрига.
4: Ну да, почему локальные остановки всего нескольких заводов грозят тотальным дефицитом бензина вообще везде? Ведь на первый взгляд всегда кажется, что есть простые решения.
3: Типа привезти из другого места.
4: Да, например, если где-то завод встал, можно просто привезти топливо из других регионов, где предприятия не пострадали. Территория-то огромная, заводов много, но реальность оказывается совершенно иной, и эти очевидные решения почему-то просто не работают.
3: Вот чтобы понять масштаб этой проблемы, нужно для начала обратиться к сухим цифрам. Из строя выведено 83 миллиона тонн мощностей первичной переработки нефти в год.
4: Ого, 83 миллиона.
3: Да, это четверть всех мощностей в стране. Если говорить о готовом продукте, который заливается в баке, то производство бензина упало на 30%.
4: А дизельного топлива?
3: А дизельного на 25%. То есть из системы одномоментно выпал колоссальный объем важнейшего ресурса.
4: Слушай, ну звучит, конечно, пугающе, но здесь возникает вполне закономерный скепсис.
3: Так, какой?
4: Потеря четверти мощностей – это серьезный удар, спору нет. Но ведь это не звучит как полный крах всей системы. Остаются еще 75% заводов, которые абсолютно целы и функционируют.
3: Угу.
4: Разве эти оставшиеся заводы не могут просто перейти на работу в две смены, отменить какие-то выходные, увеличить интенсивность и полностью покрыть эту образовавшуюся разницу?
3: В теории это звучит крайне логично. По аналогии с обычным производством, если одна пекарня закрылась, вторая просто печет хлеб круглые сутки.
4: Ну да, так экономика и работает обычно.
3: Но на практике сложная нефтепереработка устроена иначе. Заводы и в абсолютно спокойное мирное время загружены на 80-85%. У них просто физически нет такого резерва мощности, чтобы внезапно, вот так по щелчку пальцев, увеличить производство на треть.
4: Оборудование требует обслуживания, есть чисто технологические пределы.
3: Именно. Но главная проблема скрывается даже не в процентах загрузки, а в банальной географии.
4: Имеется в виду места, когда именно пришлись удары?
3: Абсолютно точно. Удар пришелся по самым ключевым системообразующим заводам. Это Кириши, Рязань, Москва, Ярославль.
4: Понятно.
3: Если сложить их мощности, получается

0: 66 миллионов тонн. И вся загвоздка в том, что именно эти предприятия исторически снабжают топливом центральную Россию.
1: А это регион, где постоянно проживает более 40 миллионов человек.
0: Да. Получается крайне опасная ситуация. Выпал огромный кусок производства именно там, где топливо нужнее всего, где плотность населения и концентрация потребителей максимальна.
1: Хорошо. Если заводы стоят в центре, самое очевидное решение – посмотреть на восток. В Сибири стоят огромные нефтеперерабатывающие комплексы. Они целы?
0: Стоят, да.
1: Железнодорожная сеть огромна. Напрашивается простой вывод. Нужно просто перегнать составы с цистернами с востока на запад и закрыть этот локальный дефицит.
0: Звучит как план.
1: Но железные дороги ведь изначально проектировались с учетом масштабных перебросок стратегических грузов. Разве это не выход?
0: Знаешь, эта железная логистика мгновенно разбивается о суровую реальность невероятных расстояний и крайне ограниченной инфраструктуры.
1: В смысле?
0: Чтобы просто перевезти бензин из Омска в Москву, нужно преодолеть маршрут длиной в 3000 километров. И это не поездка на легковом автомобиле. Тяжелый грузовой вагон цистерны идет 7-10 дней только в одну сторону.
1: То есть, чтобы привезти партию и вернуть пустой вагон обратно, нужен почти месяц?
0: Полный цикл занимает около 20 дней.
1: Ничего себе.
0: А теперь нужно посмотреть на парк этих самых вагонов. Во всей стране существует всего, где-то 70-80 тысяч специализированных железнодорожных цистерн.
1: Предназначенных именно для бензина и дизеля.
0: Да, для светлых нефтепродуктов. Каждая такая бочка вмещает по 60-70 тонн. Когда они работают внутри своего региона, оборачиваемость быстрая. Но на таком гигантском плече доставки в 3000 километров они успевают сделать в два раза меньше рейсов за месяц.
1: Получается, чтобы покрыть дефицит, Транссиб должен превратиться в непрерывный конвейер из цистерн, идущих бампер к бамперу.
0: Абсолютно.
1: Вагонов просто недостаточно для такой модели.
0: И это лишь половина логистического кошмара. Сами железные дороги не пустуют. Тот же Транссиб круглосуточно загружен на 90%. Места для бензина там просто физически нет.
1: И к чему приводят эти транспортные ограничения в цифрах?
0: Математика логистики показывает, что железнодорожники физически способны перекрыть доставкой из других регионов лишь 40-50% образовавшегося топливного дефицита.
1: То есть половина дыры остается зиять.
0: Да. К тому же такая долгая и сложная логистика не проходит бесследно для цены. Она автоматически добавляет 4-5 рублей к себестоимости каждого литра бензина исключительно за счет транспортных расходов.
1: Топливо становится золотым еще до того, как попадет на заправку.
0: Точно.
1: Слушай, но если железнодорожная логистика упирается в свой предел и не спасает ситуацию, логично предположить, что в дело должны вступить другие механизмы.
0: Например?
1: Но накопленные резервы и прямое вмешательство государства. Известно же, что власти ввели жесткий запрет на экспорт бензина до конца июля 2026 года.
0: Ввели, да.
1: Кроме того, существуют внушительные государственные резервы, запасы самих нефтяных компаний. Разве все эти административные меры не должны сработать как плотина, буквально залить внутренний рынок топливом и мгновенно сбить любую панику?
0: Эти меры похожи на попытку заклеить пластырем открытый перелом. Они кажутся масштабными только на бумаге.
1: Серьезно?
0: Да. Если сопоставить их с реальным объемом потерь, это лишь капля в море. Стоит взглянуть на структуру. До начала кризиса весь экспорт бензина составлял около 4-5 миллионов тонн в год.
1: Так.
0: Это всего лишь 10-12% от общего объема производства в стране. Российская нефтепереработка всегда была в основном ориентирована на внутренний рынок по части бензина.
1: То есть запрет на экспорт не освобождает какие-то гигантские объемы?
0: Совершенно верно. Перекрытие экспортного канала дает внутреннему рынку дополнительно лишь 300-400 тысяч тонн в месяц.
1: А реальный дефицит?
0: А реальный физический дефицит бензина из-за остановки поврежденных заводов около 1 миллиона тонн ежемесячно. Математика здесь неумолима.
1: То есть даже полный тотальный запрет покрывает меньше половины дыры в топливном балансе?
0: Вот именно.
1: А что насчет резервов? Существуют же гигантские хранилища на случай непредвиденных обстоятельств. Разве они не предназначены именно для того, чтобы сглаживать такие шоки?
0: Коммерческие запасы компании и государственные резервы оцениваются в сумме примерно в 25-30 миллионов тонн. Звучит солидно.
1: Ну да, цифра приличная.
0: Но при текущем разрыве между тем, сколько производится, и тем, сколько сжигается в двигателях каждый день, эти запасы тают на глазах. Расчеты показывают, что они полностью исчерпаются за 20-25 недель непрерывного дефицита.
1: И рынок, как высокочувствительный организм, уже это прекрасно понимает. Биржа начинает реагировать первой.
0: Товарные биржи реагируют предельно жестко. Это же главный индикатор оптового рынка. Если в апреле объемы торгов бензином составляли нормальные 800-900 тысяч тонн,
1: то к июню они рухнули.
0: Рухнули более чем в два раза, до 300-400 тысяч тонн. Крупные вертикально интегрированные компании понимают, что топлива мало, они начинают придерживать бензин для своих приоритетных корпоративных клиентов.
1: И для собственных сетей АЗС.
0: Да. В результате независимые заправки остаются практически ни с чем. Им просто негде купить бензин.
1: И здесь нужно обязательно наложить на эту картину календарь. Истощающиеся запасы сталкиваются с самым неблагоприятным временем года. Весна переходит в лето.
0: О да, лето – это всегда колоссальный всплеск потребления.
1: Это сезон массовых отпусков, постоянных поездок на дачи, за город. И что самое критичное для страны – это время активных полевых работ в сельском хозяйстве. Формируется настоящий идеальный шторм. Исторически статистика показывает, что летом потребление бензина всегда прыгает на 15-25% по сравнению с зимними месяцами.
0: Общая потребность экономики достигает 4 миллионов тонн в месяц.
1: А если говорить о дизеле, то сельскому хозяйству для проведения полномасштабной уборочной кампании требуется в 2-3 раза больше дизельного топлива, чем зимой. Тракторы и комбайны работают от рассвета до заката.
0: Получается классический эффект ножниц. Спрос стремительно летит вверх, а предложение из-за разбитых заводов летит вниз. Абсолютно точное описание. Возникает чистая физическая нехватка от 400 до 600 тысяч тонн топлива ежемесячно.
1: И эту нехватку просто нечем закрыть?
0: Вообще нечем. Отсюда и начинают появляться пустые колонки на заправках, нарастает паника среди автомобилистов.
1: Ну да, отсюда и эти жесткие ограничения продажи по 20-30 литров в одни руки, чтобы хоть как-то растянуть остатки.
0: И что самое страшное, в этой цепи событий возникает реальный риск потери части сельскохозяйственного урожая. Если техника будет простаивать без солярки в критически важные дни уборочной страды, пшеница просто осыплется на полях.
1: Слушай, ну вот слушая описание всех этих катастрофических последствий, у любого человека со стороны возникает резонный вопрос.
0: Какой?
1: 21 век на дворе. Технологии позволяют возводить небоскребы за полгода и печатать дома на 3D-принтерах. Неужели сейчас нельзя оперативно починить поврежденные установки, быстро привести новые трубы, нанять бригады сварщиков, заменить насосы и перезапустить завод за месяц-другой?
0: Это очень распространенное и, знаешь, опасное заблуждение воспринимать современный нефтеперерабатывающий завод просто как гигантский набор металлических труб и бочек, в которых кипит нефть. На самом деле современные НПЗ – это сложнейший высокотехнологичный организм. Главная проблема – это установки каталитического крекинга. Каталитический крекинг – это не просто нагрев мазута. Это процесс, когда тяжелые бесполезные молекулы буквально разрывают на части на атомарном уровне.
1: Чтобы получить легкий высокооктановый бензин.
0: Температура внутри реактора достигает 600 градусов Цельсия, а рабочее давление – 150 атмосфер. Реакторы, в которых происходят эти процессы химической алхимии, весят сотни тонн.
1: Ничего себе.
0: Они изготавливаются из специальных жаропрочных сплавов по индивидуальным чертежам под конкретный завод. Это не та деталь, которую можно просто пойти и купить в строительном магазине.
1: К тому же здесь наслаивается фактор технологической изоляции и санкции. Ведь оборудование такого класса редко производится внутри страны от и до.
0: В точку. Значительная часть критически важной автоматики, компрессоров, датчиков и самого оборудования на этих заводах западного производства.
1: Это технологии мировых гигантов типа Honeywell или Siemens.
0: Да, из-за жестких санкционных ограничений прямые поставки от производителя невозможны. Любые запчасти приходится везти через сложнейшие схемы параллельного импорта. Задействуются цепочки посредников через Китай, Объединенные Арабские Эмираты или Турцию.
1: И это, очевидно, ломает все сроки.
0: Это не только удлиняет сроки доставки в несколько раз, но и увеличивает итоговую цену оборудования на 50-100%. Одно только изготовление нового 100-тонного реактора на заводе-изготовителя занимает от 6 до 12 месяцев.
1: Его нельзя просто взять со склада?
0: Абсолютно. Его льют и варят под заказ. После того, как его чудом доставят, монтаж и сложнейшая пусконаладка с проверкой всех систем безопасности займут еще от 3 до 6 месяцев.
1: Жесть!
0: Поэтому реальный срок восстановления такого разбитого объекта от 6 до 18 месяцев в лучшем случае. Никаких быстрых решений не существует в природе. Этот технологический тупик означает одно – кризис гарантированно затянется минимум до 2027 года.
1: Понятно, что быстро заводы не починить, но этот технологический тупик неизбежно ведет к финансовым последствиям.
0: Угу.
1: Возникает вопрос, как этот дефицит на бирже ударит по кошельку обычного человека? Даже того, у кого никогда не было автомобиля и кто ездит только на метро.
0: Механизм передачи инфляции здесь работает как швейцарские часы. Все начинается там, на оптовом рынке. На бирже стоимость бензина уже совершила прыжок с 48 до 65-70 тысяч рублей за тонну.
1: Ого!
0: И по неумолимым законам экономики с временным лагом всего в несколько недель этот оптовый скачок транслируется в розницу. Для обычных АЗС это означает неизбежный рост ценников до 90-100 рублей за 1 литр АЕ-95, уже к концу этого лета.
2: Бензин по 100 рублей – это шок для автовладельцев. Но ведь бензин – это полбеды, это личный транспорт. А вот дизельное топливо бьет по кровеносной системе экономики намного больнее и глубже.
0: Конечно.
2: Около 90% всех грузовиков, фур, сельскохозяйственной и строительной техники ездят именно на солярке.
0: Совершенно верно. Рост цены на дизель до 70-75 рублей за литр кардинально меняет экономику абсолютно всех грузоперевозок.
2: Ну да.
0: Можно рассмотреть на простом примере. Если взять стандартную фуру, которая везет продукты из распределительного центра в магазин, то затраты на топливо только на один рейс вырастают примерно на 6 тысяч рублей. Логистика дорожает стремительно и катастрофически.
2: А логистика, как известно, невидимо заложена в цену абсолютно любого товара, который лежит на полке магазина. От строительных гвоздей до детского питания.
0: И самый мгновенный удар приходится именно по продуктам питания. Базовые товары, которые требуют ежедневного подвоза – свежие овощи, молоко, хлеб, мясо – подорожают в розничных сетях минимум на 5-8% исключительно из-за топливной составляющей.
2: Транспортные компании просто перекладывают свои возросшие издержки на магазины, а те, в свою очередь, на покупателей.
0: Да, экономисты уже прогнозируют, что общая инфляция в стране разгонится дополнительно на 1,5-2 процентных пункта сверх всех ранее озвученных базовых прогнозов.
2: А разгон инфляции означает неминуемую реакцию финансовых регуляторов.
0: Да, это заставит Центральный банк реагировать единственным доступным ему способом – снова повышать ключевую ставку. А это делает любые кредиты в экономике – от потребительских займов на телевизор до корпоративных кредитов на развитие бизнеса – еще дороже и недоступнее. Экономика замедляется, цены растут.
1: В цепочках поставок, который рассосется сам собой через пару недель.
0: Да, это глубокий, системный и структурный кризис. Инфраструктура, на которой держится буквально все – транспортная логистика, продовольственная безопасность, ценообразование – получила критический проникающий урон.
1: И эта ситуация предельно ярко демонстрирует одну пугающую вещь – невероятную хрупкость современных экономических систем. Весь привычный уклад жизни миллионов людей зависит от мелочи.
0: Банальная возможность купить свежую еду в супермаркете у дома, планы поехать в долгожданный отпуск на машине, стабильность работы предприятий.
1: Все это, как оказалось, критически зависит от нескольких узких технологических бутылочных горлышек, пары труб, нескольких сложных реакторов, сотни километров путей.
0: Угу.
1: И когда такая базовая артерия перерезается, быстрой замены ей просто не существует в природе. Нельзя скачать обновление из интернета, чтобы завод заработал. Это заставляет глубоко задуматься о том, насколько вообще устойчива и защищена инфраструктура современных государств перед лицом новых нестандартных угроз. Тонкая грань между стабильностью и хаосом проходит по трубам нефтеперерабатывающего завода.
0: На этом все. Всем пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании «ЦФЭЙ» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
5: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
4: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
6: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2.5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
4: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
7: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
4: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
5: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
4: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
5: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
4: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
8: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины, по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник два раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%. Но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. и деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно? Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
10: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
9: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
11: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
9: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
12: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно. Это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь там союзников.
9: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова высказалась против штрафов для родителей, отказывающихся от прививок. Сначала нужно использовать другие методы.
14: То, что прививки нужны, это очевидно. То, что действительно сегодня есть родители, которые идут на поводу ребенка и разрешают не делать ту или иную прививку, такие родители есть, это тоже очевидно. Но, во-первых, давайте не будем преувеличивать их количество. Прививки – это тот вопрос, где какими-то... Ну, чем мы можем наказать? Штрафом? Ну... Каким? Какой размер этого штрафа должен быть? Если родитель состоятельный, да заплатит он эти, скажем, 2500, чтобы ребенок не заплакал, когда ему делают этот укол. Вот здесь надо очень взвешенно подходить, это точно. И прежде всего проанализировать те небольшие проценты родительских отказов, почему, что за этим последовало.
3: Криминальные новости.
15: Житель Бурятии с поддельным удостоверением сотрудника МВД изнасиловал девушку в Москве. Он убедил ее принять участие в следственном мероприятии по поимке закладчиков и сопровождать его для конспирации. По данным МЭШ, фейковый сотрудник, 41-летний уроженец Улан-Удэ. 18 мая он гулял по столичным Сокольникам в гражданском и заприметил отдыхающую 18-летнюю девушку. Подошел, развернул ксиву и заставил действовать в поимке распространителей запрещенных. Требовалось просто идти с ним под руку и мило беседовать. Москвичка согласилась. Через время мужчина начал угрожать девушке тюремным сроком за срыв конспиративного мероприятия и изнасиловал. Уже после инцидента она поняла, что это был не настоящий полицейский, и написала заявление. Насильник задержан, столичный СК будет запрашивать его арест. Осужденный по делу о взятках бывший мэр Владимира Дмитрий Наумов отправился на СВО. Об этом глава Владимирской области Александр Авдеев рассказал РИА Новости. Когда именно экс-чиновник подписал контракт, не уточняется. В январе Наумова приговорили к 8 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штраф в размере 11 миллионов рублей. Дмитрий Наумов возглавлял Владимир с ноября 2022 года по август 2025, когда его и задержали. Ранее на Украине был убит бывший мэр Пермского горнозаводска Александр Афанасьев. На фронт он ушел из колонии, куда попал также за взятки. Летом 2025 года на фронт ушел осужденный за коррупцию экс-мэр города Мантурово в Костромской области Игорь Устюжанин. В феврале прошлого года в зону СВО попросился и бывший первый заместитель руководителя администрации города Печоры Республики Коми Андрей Каничев, который тоже был фигурантом уголовного дела о взятке. Военный дважды выстрелил себе в ногу, чтобы избежать отправки на фронт. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Артема Лепезина к 5 годам колонии общего режима. Военного признали виновным в умышленном причинении себе травм ради уклонения от службы. По версии следствия, ефрейтор Лепезин дважды выстрелил себе в правую стопу из автомата АК-12. Это произошло во время дежурства рядом со сторожевым постом. В явке с повинной военный признал, что сделал это специально. В материалах суда говорится, что таким образом он хотел отдохнуть от военной службы и избежать отправки на фронт. Суд также указал, что Лепезин добровольно подписал контракт с Минобороны еще летом 2022 года и ранее участвовал в СВО. В приговоре отмечается, что у него были ведомственные награды за службу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
13: Москвичей спросили, что они думают по поводу нового закона, который позволяет Кремлю отправлять российскую армию в другие страны под предлогом защиты россиян. Вот ответы жителей столицы.
16: Пускай. Мне кажется, что президент явно знает, что делает. Я сторонник нашей политики. Мне кажется, что если бы не Путин, то нам была бы полная жопа. Порабощены были бы Европа и политикой.
17: И российская армия такая условно заходит в Таиланд, их спасает и обратно забирает.
18: Ну все, отлично, да. А что плохого?
17: Возможно, неплохая идея, если приняли ее.
19: Почему бы не защитить наших граждан за границей?
20: Вот с помощью армии вооруженной.
19: Все отлично, да. Я, пожалуй, позитивно отношусь.
21: Я ветеран войны, блокадница. А почему мы не защищаем граждан здесь? В любой кабинет постучись, тебе не откроют.
22: Так как я считаю себя патриотом, естественно, я это одобряю.
23: Все правильно.
24: Да, поддерживаем. Потому что это круто.
25: Да, улица Гаванхасна, Суды, Бадана.
20: Вот, а вы? Я тоже поддерживаю.
21: Не поддерживают, а нечего деньги тратить. Занимайтесь своей страной. Она такая богатая. Замкнитесь и давайте работать. Я первая.
3: Главные новости дня.
4: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
26: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
4: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
27: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
4: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что VPN нужен для того, чтобы посмотреть, что враг говорит.
1: Я коснусь по поводу гражданского общества одного злободневного вопроса, не имеющего прямого отношения к тому, что здесь обсуждаем. Вот возникли проблемы при использовании мессенджера Telegram в связи со случаями отключения мобильного интернета. Я сейчас некоторые тезисы скажу, которые вряд ли прибавят мне популярности в некоторых кругах. Наблюдается какое-то замешательство, беспокойство, смятение наблюдается. И даже президент вынужден был высказываться по этому поводу. Это важная проблема, социальная проблема. Но здесь есть реальные аспекты этой проблемы, реальные трудности, а есть надуманные. Вот говорят, хочу знать другую точку зрения на происходящие события, поэтому подключаюсь через VPN к зарубежным источникам информации. Каким? Некоторые подключаются к бывшим нашим. «Медуза», телеканал «Дождь». Вообще, товарищи, у вас у всех есть VPN? Молчание. Вот у меня нет VPN. Понимаете? Я сейчас про VPN скажу подробнее. Вот говорят «Медуза», «Дождь». Но это не другая точка зрения. Это точка зрения врага. А точка зрения врага – это пропаганда. Понимаете? Получается, что эти люди ищут не другую точку зрения, объективную, рациональную. Им хочется послушать, посмотреть, а что враг говорит. В этом есть что-то нездоровое, неестественное. Хотя ничего не запрещено, пожалуйста. Пожалуйста, смотрите, слушайте. Но надо отдавать себе отчет в том, что вы слушаете. И просить у себя, зачем вы это делаете. Мне один мой сотрудник говорит, вот я не знал, что происходит, значит, после атаки на НПЗ и на нефтехранилище в Туапсе. Я узнал, вот там через VPN. Я не поленился, посмотрел полный отчет во многих СМИ. Самая тиражная газета России «Комсомольская правда» подробно писала об этих событиях. Действительно, несколько дней тушили пожар, действительно, экологические проблемы. Не надо для этого никуда лезть в заграничные СМИ или в те СМИ, которые теперь признаны нежелательными организациями. Есть освещение этих проблем у нас в России. Другое дело, что есть секретные данные, связанные с боевыми действиями. Так они и там, за границей, наверняка лживые. Понимаете, лживые.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Скандальная правда. Крупнейший ЗЭТ военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитали, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
2: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
4: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
5: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
4: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
6: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
4: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
7: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
8: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в тылу НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
7: Особо опасно. Военкор Астрахань про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
10: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием, они используют лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить только за патроны – при массовой войне в воздухе. Банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны – до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга-Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и

0: что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
1: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
0: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
2: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
0: Пока студенты изучают заманчивые буклеты о Лабуге, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
0: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные зет-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность. Но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
2: Закуплены материалы, чтобы укрыть корабль. И не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
0: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
4: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
0: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
1: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится, это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире.

0: Разбор дня.
1: Да, всем привет. И сегодня тема, ну, скажем так, не из тех, что обычно попадают в радостные телевизионные отчеты об успешно решенных проблемах.
0: Это точно. Вообще можно начать с такой чисто визуальной картины. Зима, обычная пятиэтажка. Если встать во дворе и поднять голову, то видно, что над верхним этажом вместо нормальной крыши натянута гигантская полиэтиленовая пленка.
1: В смысле, обычная строительная пленка?
0: Ага. Самая простая парниковая. Ледяной ветер дует, она с грохотом хлопает, идет дождь, она прогибается, собирает там сотни литров ледяной воды.
1: Кошмар.
0: И самое жуткое, что прямо под этой хлипкой конструкцией в своих квартирах сидят 60 человек. И живут они так не неделю, не две, а уже полгода.
1: Слушай, звучит как какая-то история из эпохи дикого капитализма 90-х. Ну знаешь, какой-нибудь застройщик-мошенник решил надстроить мансарду, разобрал крышу, собрал с людей деньги и сбежал куда-нибудь на острова.
0: Если бы все было так просто, это вполне реальный дом, и крыша там исчезла вообще не по вине жадного бизнесмена. Это последствия военного времени. 25 ноября 2025 года туда прилетает беспилотник. И 200 квадратных метров кровли просто испаряются в один момент.
1: Стоп, удар беспилотника – это же, ну, чрезвычайное происшествие государственного масштаба. По логике, в таких случаях моментально включаются механизмы экстренного реагирования, там приезжает МЧС, выделяются резервные фонды.
0: Вот именно об этом зазоре между теорией экстренного реагирования и жестокой реальностью сегодня и пойдет речь. Главный фокус-то не на самом взрыве.
1: А на чем?
0: На том, как государственная машина, по сути, перемалывает людей уже после того, как их жилье разрушено.
1: Давай разберем это по шагам. Значит, 25 ноября, зима. Это юг, понятно, но все равно зима.
0: Да, температура в квартирах на верхних этажах падает где-то до 10-12 градусов. Вода от осадков течет прямо по стенам. Людям приходится полностью отключать проводку, потому что иначе короткое замыкание и пожар, ну, они просто неизбежны.
1: Угу.
0: По углам моментально расползается черная плесень.
1: И в какой момент появляется обещанная помощь? Ну, когда начинают чинить?
0: Государственный контракт на ремонт оформляется только 5 февраля 26-го года.
1: Подожди, больше 2 месяцев? 2 зимних месяца люди сидят вообще без крыши над головой.
0: Да. Больше 2 месяцев жильцы буквально круглосуточно вычерпывают воду ведрами, чтобы совсем не замерзнуть. Они ставят тепловые пушки, ну, запитанные по временным схемам, и потом получают совершенно космические счета за свет.
1: С ума сойти.
0: Натягивать пленку на пробитую крышу в сезон зимних штормов – это, знаешь, как пытаться остановить артериальное кровотечение подорожником.
1: Тут возникает очень серьезный системный вопрос к процедуре. Бюджет этого ремонта, он ведь не секрет?
0: Абсолютно не секрет. 24,5 миллиона рублей.
1: Это огромная сумма для ремонта 200 квадратов крыши. За эти деньги можно нанять первоклассную бригаду, которая будет работать в 3 смены и закроет периметр за неделю. Почему образуется задержка в 2 месяца?
0: Потому что государственные деньги так не работают. В дело вступает бюрократия, процедуры госзакупок, тендеры. В итоге находится подрядчик некое ООО «Горстрой».
1: И им ставят какие-то сроки.
0: Жесткий дедлайн. Сдать объект 16 мая 26 года. И чтобы уложиться в этот график, на стройке должно ежедневно находиться, ну, человек 12-15 квалифицированных рабочих.
1: А что происходит в реальности?
0: В реальности туда приходит 4-5 человек, и то далеко не каждый день. К середине мая, когда объект должен был быть полностью сдан, возведена только половина стен новой мансарды.
1: То есть ни перегородок, ни кровли.
0: Ничего. Сроки сорваны полностью. Подрядчик просто разводит руками, жалуется на, цитирую, проблемы с логистикой материалов, а местные чиновники просто кивают головами.
1: Вот здесь нужно копнуть глубже. Знаешь, всегда есть соблазн сказать, ну, чиновники глупые, выбрали плохую компанию.
0: Угу.
1: Но если посмотреть на это глазами местного мэра или там главы района, по закону о госзакупках в России он обязан провести конкурс. И побеждает там тот, кто предложит минимальную цену.
0: Даже если у этой компании из активов только стул, стол и арендованная бетономешалка.
1: Вот именно. Если чиновник отдаст контракт надежной и проверенной компании, но ее смета будет хотя бы на рубль выше, к нему завтра придет прокуратура с уголовным делом о растрате бюджета.
2: Логично.
1: Система тендеров сконструирована так, что она защищает саму себя от обвинений в коррупции, но при этом гарантированно выбирает самого слабого исполнителя. Власти удобно перекладывают вину на подрядчика, подрядчик берет объект, который физически не может потянуть.
0: А крайними остаются люди под пленкой.
3: Да.
0: И знаешь, если бы проблема ограничивалась только холодными стенами, разрушается ведь не только бетон, разрушается вся финансовая база семей. Медсестра Евгения Третьякова. У нее квартира находилась как раз на мансардном этаже. 68 квадратных метров. После удара и пожара квартира выгорела просто дотла. Остался один пепел.
1: Ну, 68 квадратов на юге – это серьезный актив. По рыночным меркам такой ущерб оценивается примерно 1 012 000 рублей.
0: Оценивается-то да. Представители власти сразу обещают полную компенсацию. Более того, звучат красивые заявления о первой экстренной выплате от 312 тысяч рублей на покупку самого необходимого.
1: Угу.
0: Плюс обещание переселить семью во временное жилье из маневренного фонда.
1: Но на бумаге алгоритм выглядит достойно. Экстренные деньги на руки и временная крыша.
0: А теперь давай посмотрим на реальность. Знаешь, какую сумму она получает на руки после всех бюрократических кругов ада? 72 тысячи рублей.
1: Подожди, я хочу уточнить. Не 312 тысяч, а 72. Это типа первый транш?
0: Это все. 72 тысячи рублей на семью, потерявшую имущество на 12 миллионов. И вишенка на торте. Никакого маневренного фонда в городе просто не существует. Свободных квартир у муниципалитета нет. У нее двое детей. Ей приходится экстренно снимать однушку на окраине за 18 тысяч рублей в месяц. При этом ее зарплата медсестры 35 тысяч.
1: Давай переведем это в математику выживания. 35 тысяч зарплаты минус 18 за аренду, остается 17 тысяч рублей в месяц.
0: Угу.
4: На троих человек, на еду, проезд, одежду, учитывая, что все их вещи сгорели.
0: И это массовое явление. Около 150 семей получают сейчас в качестве компенсации суммы от 50 до 150 тысяч рублей.
4: Но, слушай, давай будем честными. В законодательстве же есть механизм жилищных сертификатов. Если жилье полностью уничтожено, государство обязано выдать сертификат на покупку равнозначной квартиры.
0: Теоретически, да. Евгения собирает огромные папки документов, подает их в комиссию, и документы возвращают. Причина – мелкая опечатка в справке.
4: Серьезно?
0: Да, не та запятая, не та печать. Процесс запускается заново и длится месяцами.
4: И снова? Это не случайная некомпетентность какого-то клерка. Если смотреть на это через призму системы, каждый выданный сертификат – это колоссальная дыра в бюджете региона.
0: Ну да.
4: Межведомственные комиссии работают, знаешь, как такая мембрана обратного осмоса. Их негласная задача – не помочь человеку, а защитить бюджет. Они экономически замотивированы найти эту недостающую запятую.
0: То есть это фильтр?
4: Конечно. Каждая возвращенная бумажка – это легальная отсрочка выплат еще на квартал.
0: Но пока чиновники выигрывают время для бюджета, время физически уничтожает имущество людей. Давай посмотрим на масштаб. Ведь эта бюрократическая ловушка работает и в других приграничных зонах. Курская область.
4: Угу.
0: Там помощи ждут более 2500 семей. По государственному нормативу срок рассмотрения заявлений на компенсацию составляет 20 дней.
4: Слушай, но 20 дней для бюрократической махины – это практически скорость света. Обычно бумажки ходят по инстанциям месяцами.
0: В мирное время в теплом офисе, да, это очень быстро. Но законы физики не подчиняются регламентам. Вот конкретный пример. Семья Ивановых из села Горналь. 15 марта снаряд пробивает им крышу. Они в тот же день подают заявление, а комиссия приезжает только 5 апреля.
4: Проходит ровно 3 недели.
0: И за эти 3 недели идут весенние проливные дожди. Дом стоит без крыши, вода заливает перекрытие, стены отсыревают насквозь, деревянные конструкции просто начинают гнить, проводка коротит и выходит из строя, обои отваливаются вместе с штукатуркой.
4: И когда комиссия наконец-то приезжает?
0: А комиссия фиксирует только первичный ущерб. Они смотрят на дыру от снаряда и говорят, ну вот, за эти поврежденные доски мы вам заплатим. А то, что весь дом сгнил из-за осадков, пока люди ждали их приезда, это в акт не вносится.
4: Получается, ожидание в 20 дней работает как кнопка паузы на столе чиновника. Но для дома без крыши таймер разрушения только ускоряется.
0: Совершенно верно. А теперь давай перейдем от заниженных компенсаций к ситуации, когда государство вроде бы готово платить большие деньги.
4: Так.
0: Белгородская область, город Шебекино. Там проблема затронула более 3000 семей. И здесь открывается совершенно другой уровень абсурда – нормативы стоимости квадратного метра.
1: А как они вообще рассчитываются?
0: Государство фиксирует жесткую ставку компенсации – 53 450 рублей за квадратный метр разрушенного жилья.
1: Откуда берется эта конкретная цифра?
0: Из министерских таблиц, которые, ну, утверждаются задолго до реальных кризисов. И эта цифра формирует жесточайшую ловушку. Смотри, рыночная цена квартиры в самом Шебекино, которая находится под постоянной угрозой, примерно 48-52 тысячи за квадрат.
1: То есть этих денег хватает только на то, чтобы купить жилье там же, где все разрушено?
0: Бинго! Но люди-то хотят увезти семьи в безопасные районы, например, в сам Белгород. А там рыночная цена от 75 до 95 тысяч за квадратный метр.
1: Ага, государство, устанавливая такой норматив, фактически ставит человеку ультиматум.
0: Угу.
1: Либо ты берешь эти деньги и возвращаешься под угрозу обстрелов, либо ты пытаешься переехать в безопасное место, но тогда тебе придется брать гигантскую ипотеку, ипотеку, которую людям, потерявшим работу и вообще все имущество, просто не с чего платить.
0: Именно так это и работает в жизни. Вот семья Петровых из Шебекино, у них была квартира площадью 72 квадратных метра. По нормативу в 53 тысячи им насчитывают около 3,8 миллиона рублей компенсации.
1: А сколько стоит аналогичная квартира в безопасном районе?
0: Минимум 5,4 миллиона. Образуется разрыв больше, чем 1,5 миллиона рублей. Где людям взять такие деньги?
1: Ситуация патовая. Но слушай, даже если они найдут эти 1,5 миллиона, ну, скажем, займут у родственников, есть еще один нюанс, о котором вообще мало кто знает.
0: Какой?
1: Деньги по этим государственным сертификатам не перечисляются продавцу единовременно.
0: Да, и это добивает людей окончательно. Выплаты разбиты на транши. Сначала государство переводит только 30-40% от суммы.
1: Это же полностью ломает саму суть рынка недвижимости. Ну вот можно представить банальную аналогию. Человек приходит в продуктовый магазин, берет хлеб, молоко, подходит к кассе и говорит: «Знаете, я сейчас заплачу 30%, а остальные деньги принесу через полгода, когда Министерство финансов подпишет очередную бумагу».
0: Кассир просто вызовет охрану.
1: Точно так же реагируют и продавцы квартир. Ни один вменяемый продавец недвижимости не согласится на сделку, где больше половины суммы зависает в воздухе на неопределенный срок.
0: Который еще и зависит от воли чиновников.
1: Да. Дробление выплат де-факто выбрасывает пострадавших с рынка жилья. Сертификат превращается просто в бесполезную бумагу.
0: И знаешь, когда люди осознают, что оказались перед бетонной стеной равнодушия, они начинают протестовать. Легальные механизмы исчерпаны. Появляются видеообращения.
1: Угу.
0: Например, Марина Соколова из Курска записывает очень эмоциональный ролик прямо на фоне своего разбитого в щепки дома. Видео становится вирусным, собирает 500 000 просмотров.
1: Медийный взрыв. В таких случаях обычно моментально прилетают комиссии высокого уровня.
0: Да, комиссия прилетает, чиновники в дорогих костюмах ходят по руинам, с озабоченными лицами кивают на камеры, обещают, ну, взять ситуацию под личный контроль и уезжают.
1: А дальше?
0: А дальше тишина. Люди понимают, что видео не работают, и выходят на улицы.
1: Пикеты.
0: Да. В Шебекино люди выходят каждую субботу. Собирается человек по 30-40.
1: Но смотри, если люди регулярно выходят на улицу, значит, уровень отказов по официальным каналам достиг какой-то критической отметки. Есть какая-то статистика, которая подтверждает эту гипотезу?
0: Есть официальные данные по Белгородской области за первый квартал 2026 года. Значит, подано 847 заявлений на получение жилищных сертификатов.
1: Так. И сколько из них прошли этот фильтр?
0: Одобрено ровно 134 заявления.
1: 847 подано, 134 одобрено. Это значит, что доля отказов составляет больше 84%.
0: Да. 84% людей получают официальный отказ в помощи. И на этой сложной ноте сегодняшний разговор подходит к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Берегите себя и своих близких в это непростое время.
1: Всего доброго. Будем продолжать внимательно следить за тем, как развиваются события.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Что будет с бензином? После налетов дронов в Центральной России остановились практически все крупные НПЗ. Ночью под атакой был завод в Ярославле. Удары по нефтеперерабатывающим заводам в центре страны, похоже, серьезно просадили нефтяной рынок. В европейской части России практически не осталось крупных НПЗ, которые бы не атаковали дроны. Накануне под удар попал Ярославль. В ночь на 22 мая там атаковали завод «Славнефть». Очевидцы опубликовали видео, на котором видна мощная вспышка и огромное пламя. Местные власти заявили, что все в порядке и разрушений нет. Этот завод в первой пятерке по стране. А если вспомнить, что прямо сейчас из-за прошлых ударов стоят установки в Рязани и Нижнем Новгороде, а пару дней назад полыхало в Сызрани, ситуация складывается тревожная. Однако в Кремле рисков не видят, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Нет, Кремль не видит рисков с обеспечением топливом внутри страны. Действительно, в каких-то районах может сокращаться производство, но это, кстати, связано в том числе и с плановыми сезонными профилактическими работами. Весь топливный баланс в России рассчитан. Он обладает необходимой компенсационной системой. Министерство энергетики держит этот вопрос на постоянном контроле.
3: Но контролировать ситуацию становится все сложнее. По данным международного агентства Рейтер, из-за весенних налетов Россия лишилась четверти всех своих нефтеперерабатывающих мощностей, а объемы производства бензина упали до минимума за последние 17 лет. Журналисты посчитали, что с начала СВО по заводам ударили уже больше 150 раз. Причем в этом году интенсивность атак выросла втрое. Чтобы на заправках не начался хаос, прямо во время посевной правительство полностью запретило вывозить бензин за границу, отметил эксперт рынка Сергей Вакуленко.
6: Пока нас спасает только то, что Россия изначально производила топливо в два раза больше, чем тратила сама. По бензину излишек был процентов 15. По дизелю татир вообще 100%. То есть подушка безопасности была. Но этот запас не бесконечный, а ущерб уже гигантский. Если Украина продолжит атаковать заводы так же плотно и широко, то перекрывать дыры за счет внутренних маневров и запрета экспорта просто не получится. Рынок начнет лихорадить.
3: Пока чиновники обещают, что бензина хватит всем, а недостаток в центре страны перекроют за счет поставок из Сибири, водители замечают, что цены на АЗС потихоньку ползут вверх. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин подвел итоги совместных с Белоруссией учений ядерных сил.
8: Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений. Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме. Четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается. В рамках госпрограммы вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск.
2: Главные новости дня.
9: СВО не закончится никогда. В новом учебнике обществознания под редакцией Медведева в состав России включили весь Донбасс, а также Херсон и Запорожье. В учебнике по обществознанию для 9 класса на карте России указан, в частности, город Херсон, из которого российская армия отступила еще осенью 2022 года и с тех пор так и не взяла под контроль. Также в состав России полностью включены Донецкая и Запорожская области, где бои идут по сей день. В то же время столица Запорожской области, город Запорожье с населением около 700 тысяч человек, который находится под контролем Украины, на карте не отмечен вовсе. В главе, посвященной возникновению государства, авторы процитировали слова Владимира Путина о том, что границы России нигде не заканчиваются. По мнению военного эксперта Валерия Семичева, планы завоевать весь Донбасс в ближайшие месяцы выглядят невыполнимыми.
10: Чтобы захватить Донбасс за оставшиеся 4 месяца до осени, российским войскам нужно увеличить темпы наступления в четверо и захватывать в среднем по 1350 квадратных километров в месяц, причем только в одной Донецкой области. Причем за последние 2 года рекордные темпы российского наступления в ноябре 24-го составили, по данным Дипстейт, 725 квадратных километров. И это не только в Донецкой области, а по всему фронту в целом. И, собственно, никаких предпосылок к тому, что России удастся настолько кардинально переломить ситуацию в свою пользу, не наблюдается, а наоборот, наблюдается обратное.
9: Вместо этого завоевание новых территорий максимально замедлилось, в то время как дроны ВСУ стали залетать все глубже и глубже в тылы России. Даже за тысячи километров от границы люди чувствуют себя в опасности, так же, как и в прифронтовой зоне.
11: Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего пишут в новостях. И вот очень странно читать новости, где все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит, и сотрудник уезжает, потому что его сестра плачет, и в подъезде на первом этаже трясется от страха, потому что бомбят.
9: И будет только хуже, предупреждают эксперты. Украина по технологиям ушла вперед, в то время как российская армия страдает от нехватки людей и передовой техники, говорит военный эксперт Андрей Клинцевич.
12: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. Может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А полетят баллистические ракеты, а это уже тонна. Тонна боевой части. Это очень серьезно, это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Нужно выходить на какие-то иные технологии и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь, там, союзников.
9: Но союзники не спешат помогать России. Кроме корейских солдат, при отвоевании Курской области никакой другой военной поддержки от партнеров страна так и не дождалась. Китай держится в стороне от военной помощи и всячески намекает, что приветствует окончание боевых действий на Украине. Иран сейчас застрял в собственной войне с Соединенными Штатами. Ему не до помощи России. Других союзников, имеющих серьезный военный потенциал, у России не осталось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение в Европе возможных кандидатур переговорщиков с Россией по урегулированию российско-украинского конфликта.
13: Ну, здесь в данном случае в самой формулировке вопроса вы очень много допустили ошибок. Я не слышал сейчас, что продолжались какие-то дискуссии на официальном уровне. Там они действительно были, но они скорее носили, как говорят дипломаты, эвентуальный характер, не более того. По конкретике пока никто не говорил. Это первое. Второе. Сам Путин инициативно Шрёдера не предлагал. его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителем. Он сказал, что был бы с его точки зрения, был бы Шрёдер. Вот, поэтому ни с какой такой инициативой Путин не выступал. Но сам факт, что действительно вокруг этого ведутся экспертные обсуждения, наверное, это неплохо. Еще несколько месяцев тому назад даже таких обсуждений не велось в Европе. Действительно, последние недели 3-4 мы слышали заявления вот господина Стуба, президента Финляндии, слышали, кстати, и из Берлина тоже заявление о том, что рано или поздно с русскими нужно будет говорить. Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это именно то, чем сейчас занимаются европейцы. И если такая модальность в поведении европейцев сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать.
14: Учим китайский вместе.
15: Как сказать по-китайски золотые слова?
16: Цинцы.
15: И еще раз. Золотые слова по-китайски будет звучать так.
16: Цинцы.
15: И третий раз.
16: Цинцы.
15: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Осколок былого могущества. Военкор Живов про опасность, нависшую над Калининградом.
18: Не секрет, что Калининград – это осколок нашего советского могущества, который в новых геополитических реалиях из наконечника советского копья превратился в осажденный ядерный форпост России в ТВУ НАТО. Берлин давно окончательно признал реальность на земле насчет Восточной Пруссии. Однако последние 20 лет тихой сапой делают все, чтобы осуществить ревизию результатов Великой мировой войны и свою роль в ней. Ну а та интенсивность, с которой мы ведем спецоперацию и отвечаем на иные угрозы, к сожалению, может убедить нашего противника, что ему уже по зубам вернуть Калининград в Евросоюз. При этом любое решение Москвы в такой ситуации будет либо слишком мягким, как демонстрация слабости, либо слишком жестким, и тогда наступит запуск системы их коллективной обороны. Все чаще кажется, что щупать наш эксклав начнут уже в ближайшее время с дронов и военной инфраструктуры региона. Не паникуем, но готовимся.
17: Особо опасно. Военкор Астрахань про украинские дроны-перехватчики с дробовиками.
19: Идея оснастить дроны-перехватчики стрелковым оружием, они используют лишь возможности тарана или механических устройств, кажется достаточно очевидной. Аналогичный путь проходила и пилотируемая авиация чуть больше 100 лет назад. Правда, в случае с небольшим квадрокоптером возникает масса технических проблем. Но массово появляющиеся видео со стороны противника указывают, что они, вероятно, оказались решаемыми. Превратить одноразовое средство перехвата в многоразовое и платить только за патроны при массовой войне в воздухе банально экономически выгодно. Эффективную дальность стрельбы обещают до 20 метров. Многоразовый блок стволов и подключение по сообщениям в сети стоит около 400 евро. Патроны — до 10 за штуку. Использовать подобные вооруженные беспилотники, кроме перехвата, скажем, для зачистки окопов или зданий, представляется сомнительным, но также возможным. Хотя в этом случае гораздо более выгодным выглядит именно подвеска боевой части и подрыв, а не вступление в ближние стрелковые бои. В общем, не все ясно, но опасно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Летнее некуда. Возле корпуса Уральского федерального университета зазывают на срочную службу в колледже Алабуга-Политех в Татарстане. В Екатеринбурге студентам обещают элитную срочную службу в бригаде беспилотников, стипендию 150 тысяч рублей и обучение по культовой компьютерной стратегии. Вот только за красивой рекламой скрывается реальный конвейер. Парней просто вербуют на заводы в Татарстане собирать боевые дроны типа «Шахет». Впрочем, в соцсетях этот ход не оценили. TikTok и Twitch устроили тотальную зачистку, забанив и сам колледж, и всех блогеров, которые его рекламировали.
20: Я приехала домой сразу просто. Я так устала. Я вообще ничего не хочу. Я так себя плохо последнее время все чувствовала. И пыталась это все, всю энергию свою вылить на ТикТок. Я так хотела этот гребаный миллион подписчиков.
3: При этом спутники зафиксировали, что Алабуга за год разрослась еще на 300 с лишним гектаров. Там без остановки строят новые цеха. Юрист Алексей Табалов отмечает, что под видом киберспорта вчерашних школьников превращают в рабочих настоящего оборонного завода, по которому, к тому же, регулярно бьют дроны.
21: Схема максимально циничная, ловят геймеров на их увлечениях. Обещают, что они будут просто сидеть в наушниках и играть в стратегии. Но реальность другая. Их оформляют как срочников и ставят к конвейеру собирать ударные дроны. Подростков просто покупают на большие деньги, но забывают сказать, что они автоматически становятся участниками боевых действий на очень опасном военном объекте.
3: Этот подход к призыву показывает, как тяжело регионам дается набор людей в армию. Приходится выдумывать любые уловки, но массовые блокировки в соцсетях сейчас ломают эту картинку, отмечает аналитик Никита Киричевский.
22: То, что агитаторы пошли раздавать листовки на улице Екатеринбурга, говорит об одном. На сборке БПЛА жесткий дефицит рабочих рук. 150 тысяч рублей для 19-летнего парня – деньги сумасшедшие. Но интернет-платформы эту лавочку быстро прикрыли. Вербовать молодежь через соцсети больше не дадут. И прятать оборонные заводы под вывеской студенческого колледжа становится все сложнее.
3: Пока студенты изучают заманчивые буклеты Алабуги, военные юристы советуют им внимательно читать документы. Обещания легкой службы за компьютером могут обернуться реальной работой на военном заводе под прицелом беспилотников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
17: ВКонтакте и Рутюб обогнали Ютуб по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
23: Об этом радостно объявил во всеуслышание ВЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Телеграм. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что это, как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Телеграм поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, и покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
17: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
19: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории Казахстана в пользу «Нафтогаза Украины». Общая сумма взыскания составляет около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это как раз те деньги, которые мы не платили украинцам за транзит. В мае 2022 года транзит газа через пункт входа Сохрановка был прекращен. Но транзит был осуществлен через печально известную «Суджу». В России логично отказывались полностью оплатить сумму за организацию транспортировки газа, чтобы не спонсировать врагов деньгами. Украинцы в швейцарские и казахстанские суды и выиграли это дело. Напомню, Казахстан входит во все возможные торговые союзы с нами, плюс военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
17: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
19: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Скандальная правда. Крупнейший Z-военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный Z-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитали, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
0: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
3: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
1: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
3: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
4: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
3: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. В прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Новосибирский активист Сергей Крупенько об огромной усталости общества от коррупции и о том, что дети представителей элиты не участвуют в боевых действиях.
6: Звучат предложения сплотиться вокруг правящего класса, сплотиться вокруг верховного главнокомандующего, несмотря ни на какие негативные проявления, которые сегодня мы наблюдаем в нашей жизни. Несмотря на то, что чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Это воровство, это гнилье, эти преступники во власти, это не исключение, это правило. Сама система, которая существует, ну как минимум при этом человеке 26 лет, постоянно воспроизводила этих людей на разные степени должностях. Четкий ответ от нашего руководства, включая известного гражданина, когда это все закончится. Ответа на этот вопрос нет. Вернее, он звучит так. Когда все цели известной операции будут достигнуты. Естественно, что это полная неопределенность. Естественно, что граждане вряд ли готовы ждать так долго. Сейчас ребят собирают срочную службу. Но уже пишут оттуда, что уже принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли. А им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. И мы на это смотрим и подписываемся. Да, я не знал, я не мог, меня принуждают идти голосовать. А если я не пойду, меня уволят с работы, а еще заставляют привести двух друзей. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Отслуживший там в Вагнерах.
8: Может, сын Соловьева еще вопросы задать.
6: Где сыны Соловьева?
8: Сменили.
6: Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? А ведь сейчас женщин тоже призывают по контракту подписываться. Езжайте, мы вам дадим денег, вы там будете санитарками работать. Под огнем противника. Только не мы. Только не мы, владеющие всем и все.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 23 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А у нас возвращается, знаете, системность, традиции и порядок, так как в системе матрицы Ладини этот день находится под управлением пятого аркана. 2 плюс 3 – пятерочка, да? И примечательно, что этот день создает очень мощный энергетический резонанс, поскольку сам май является тоже пятым месяцем года. И здесь несущие такие энергии иерофанта, учителя, ученика, и это энергия порядка, законов, семейных ценностей, передачи знаний, и это будет возводиться в квадрат, да, делая день идеальным временем для наведения абсолютной ясности в вашей жизни. Если накануне нам предлагался спонтанность шута, то в этот день пространство требует соблюдения правил, уважения к авторитетам и следования проверенным традициям. То есть это день, когда хаос окончательно уступает место очень четкой структуре, а любые ваши действия должны опираться на моральный кодекс и внутреннюю честность. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. На сумме двадцаточка, 2 плюс 0, двоечка. А это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, дипломатичности, это скрытые знания и природный баланс. Здесь возникает удивительный и очень глубокий резонанс, потому что двойной иерофант, требующий четких правил структуры, встречается с мягкой, обволакивающей и принимающей энергией жрицы. Это означает, что в этот день ваш авторитет и стремление к порядку не должны превращаться в какой-то деспотизм или занудство. Жрица всегда помогает сгладить углы. Это наделяет нас способностью чувствовать людей, понимать их скрытые мотивы. Еще и Луна, да, переходит в знак земной девы. Это идеально дополняет такой тандем, привносит в атмосферу дня такой прагматизм, запредельное внимание к деталям и аналитический склад ума и тягу еще к идеальной чистоте и быту. Вот дева – это всегда об этом, да? С практической бытовой точки зрения этот день требует от нас осознанности, аккуратности и уважения к установленным границам. То есть максимально приветствуется наведение порядка в документах, сортировка бумаг, оплата счетов, может быть, закрытие официальных обязательств. Это лучшее время для генеральной уборки дома, может быть, очищение пространства, причем, знаете, так на молекулярном уровне, и, может быть, раскладывание вещей по своим местам, так как Луна в Деве, сделает этот процесс легким и даже медитативным. В этот день обязательно стоит уделить время учебе, чтению какой-то серьезной литературы, может быть, посещению лекций или общению со своими наставниками, старшими родственниками. Также благоприятно заниматься благоустройством двора, территории возле дома, да, готовить блюда по традиционным семейным рецептам и собираться за общим столом, конечно же. В то же время в этот день категорически не стоит ввязываться в авантюры или пытаться обойти закон или нарушить устные письменные договоренности, так как двойной иерофант мгновенно накажет, друзья, за какое-то неуважение к правилам. То есть не стоит заниматься поучительством, критиковать окружающих за их неидеальность или навязывать свое мнение близким, потому что энергия учителя в минусе – это, знаете, я самый умный, все вокруг глупые, и вот это вот желание всех научить, вот это вот не работает так. Избегайте каких-то хаотичных, спонтанных трат, особенно под влиянием эмоций, потому что дева требует строгого учета бюджета. И еще в этот день не рекомендуется начинать дела, связанные с рисками или неопределенностью. То есть никакой спонтанности, все с холодной головой, три раза думаем, через пять сит сеем и только потом принимаем решение. Так что проведите этот вечер в спокойно предсказуемой обстановке, может, структурируя свои мысли, планы на будущую неделю. Чувствуйте твердую ментальную почву под ногами и абсолютное согласие со своей совестью, конечно же. Вот такой вот прогноз, вот такой сильный день. Принимайте, друзья, благодарите, стройте свое будущее уже сегодня, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились? Остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 23 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день? Какой совет они нам дадут? Итак, ой, у нас выпала руна Дагас. Это очень мощная руна, символ трансформации, рассвета, перехода к новому состоянию. И название руны, кстати, переводится как «день», что отражает ее суть. То есть момент перехода от тьмы к свету, от старого к новому. И это время, когда внутренние изменения становятся очень явными, и человек ощущает прилив энергии для новых начинаний. Значит, в работе у нас руна указывает на возможность прорыва. Если вы долгое время работали над проектом или идеей, в такой день может наступить момент, когда усилия принесут плоды, и вы это почувствуете. Это подходящее время для какой-то внедрения инноваций, для пересмотра стратегии, для принятия каких-то нестандартных решений. Так что будьте готовы к переменам и не бойтесь выходить за рамки привычного. Это может привести к значительным успехам. Выходите из зоны комфорта, и вы увидите результат. В финансовом плане день благоприятен для анализа текущего положения, для планирования каких-то будущих вложений. Однако стоит избегать каких-то импульсивных трат и крупных вложений без обдумывания, потому что Дагас напоминает о важности баланса между доходами и расходами. В отношениях, в личной жизни эта руна символизирует обновление и гармонию. То есть для тех, кто находится в отношениях, это может быть время укрепления связи, какого-то перехода на новый уровень, либо понимания, либо доверия. Может быть, перехода статусного. Если вы встречались, то вдруг решите, что хотите вместе жить. А если вместе жили, то вдруг решите, что стоит расписаться. То есть это какой-то выход на новый уровень. Одинокие люди, день вам сулит возможность встретить человека, с которым возможны очень глубокие и значимые отношения. Здесь важно быть открытым к новым знакомствам и не бояться проявлять инициативу или первыми знакомиться. То есть, девушки, вперед, активность, ваше все. По здоровью Дагас говорит о приливе жизненной энергии, это улучшение общего самочувствия, так что подходящее время для начала новых оздоровительных практик, может занятий спортом или изменения образа жизни. Однако следует помнить, что необходима умеренность и постепенность в любых начинаниях. То есть не надо все сгоряча. Ух, возьму-ка я займусь спортом, а потом ходить не могу на следующий день. Так что, в принципе, совет дня таков, что руна Дагас призывает к открытости перед переменами, к готовности к внутренним трансформациям. И это день, когда важно доверять своим

0: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
1: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован, значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, 45%, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда продавали Ситибанк там, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения? Кому? По каким правилам? Да, в какой последовательности? Мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФИ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
4: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений

0: фактически борется уже не за развитие, а за выживание.
1: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
2: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
1: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
2: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
1: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
2: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
1: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
2: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
1: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах, отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Калининградский ресторанный бизнес на грани коллапса. Глава компании «Цефей» Павел Крутиков заявил, что осенью начнутся массовые закрытия заведений. Средний чек вырос в 1,5-2 раза. Спрос упал на 30%. Бизнес работает в ноль или в убыток. Давайте разберемся, что происходит. Начнем с цифр, потому что без цифр это просто эмоции. Год назад, в 2025 году, ужин на двоих в приличном ресторане в центре Калининграда выглядел примерно так. Салат «Цезарь» или греческий салат – 500-600 рублей. Два основных блюда, например, паста карбонара и стейк из свинины – по 800-1000 рублей за порцию. Десерт типа тирамису или чизкейка – 400 рублей. Два бокала вина – по 350 рублей. Итого, за весь ужин на двоих вы платили примерно 3,5-4 тысячи рублей. Это была стандартная цена для среднего ресторана, не дешевой столовой и не премиального заведения. А теперь 2026 год. Тот же самый «Цезарь» – 800-900 рублей. Паста карбонара – 1400 рублей. Свиной стейк – 1600. Тирамису – 700 рублей. Бокал вина – 550. Итого, за тот же самый набор блюд вы теперь платите 5800-6200 рублей. Рост почти на 70% за год. При этом зарплаты калининградцев выросли в среднем на 12%, а цены в ресторанах на 70%. Вот вам математика кризиса. Теперь давайте посмотрим, откуда взялся этот рост цен. Потому что владельцы ресторанов – это не просто жадные люди, которые решили содрать побольше денег. У любого ресторана есть несколько статей расходов, и все они выросли одновременно. Первая статья – аренда помещения. Аренда коммерческой недвижимости в центре Калининграда за год выросла в среднем на 30%. Почему? Потому что владельцы помещений закладывают в арендную плату свои риски, свой рост налогов на имущество, свои коммунальные платежи, которые тоже выросли. Если год назад аренда ресторана площадью 100 квадратных метров на Ленинском проспекте стоила 250 тысяч рублей в месяц, то сейчас это уже 325 тысяч. Вторая статья – электричество и коммунальные услуги. Электричество для коммерческих потребителей подорожало на 20% за год. Ресторан – это не квартира, где вы включаете чайник 2 раза в день. Там работают холодильники 24 часа в сутки. Там работают духовки, плиты, вытяжки, кондиционеры летом, обогреватели зимой, освещение. Средний ресторан на 100 квадратных метров потребляет от 5 до 7 тысяч киловатт-часов в месяц. Если год назад это стоило 45 тысяч рублей в месяц, то сейчас 54 тысячи. Плюс 9 тысяч к операционным расходам. Третья статья и самая болезненная – продукты. Цены на продукты для общепита выросли в среднем на 15%, но это средняя температура по больнице. Мясо подорожало на 25%, рыба – на 20%, овощи – на 10-15%, молочные продукты – на 18%. При этом калининградские рестораны зависят от поставок продуктов через транзит, потому что область не производит достаточно своего. Любые проблемы с логистикой, любые задержки на границе, любые ограничения – все это бьет по ценам. Килограмм охлажденной говядины для стейков год назад стоил 700 рублей. Сейчас 875. Килограмм семги – 1200. Сейчас 1440. И четвертая статья, которая добивает бизнес – зарплаты персонала. Тут парадокс. С одной стороны, рестораторы вынуждены повышать зарплаты, чтобы хоть кто-то остался работать, потому что кадровый дефицит в отрасли просто катастрофический. Средняя зарплата повара в Калининграде год назад была 45 тысяч рублей. Сейчас 55-60, чтобы удержать нормального специалиста. Официант год назад получал 30 тысяч плюс чаевые. Сейчас 37-40 тысяч. С другой стороны, даже при таких зарплатах люди продолжают уходить из отрасли, потому что работа тяжелая, график ненормированный, выходных мало, а платят все равно меньше, чем можно заработать в той же логистике или на заводе. Теперь считаем общие операционные расходы среднего ресторана на 100 квадратных метров в месяц. Аренда – 325 тысяч. Коммунальные платежи – 70 тысяч. Продукты из расчета средней наценки – 250 тысяч. Зарплаты четырем сотрудникам, двум поварам и двум официантам – 240 тысяч. Плюс налоги на фонд оплаты труда – еще 72 тысячи. Итого только прямые операционные расходы – 957 тысяч рублей в месяц. Чтобы выйти хотя бы в ноль, ресторан должен зарабатывать минимум 1 000 000 рублей выручки в месяц. И вот тут начинается проблема. Внутренний спрос упал на 30%. Калининградцы просто перестали ходить в рестораны. Потому что 6 тысяч рублей за ужин на двоих – это серьезные деньги для семьи, где средний доход 90-100 тысяч рублей. 6 тысяч за ужин – это неделя продуктов в магазине. Ну а туристы тоже не панацея. Во-первых, туристический сезон – это июнь-август, 3 месяца. Во-вторых, туристы тоже начали экономить. Если 2 года назад турист из Москвы приезжал и тратил 5-7 тысяч в день на еду, то сейчас он смотрит на цены и думает, может, лучше шаурма за 300 и пиво из магазина. Средний чек туриста снизился, потому что люди выбирают дешевые форматы. Раньше турист за неделю мог поужинать в ресторане 3-4 раза. Сейчас максимум 1-2 раза. Остальное – фастфуд и еда на вынос. В итоге, даже в туристический сезон рестораны не дотягивают до прежних показателей выручки. Теперь про кадровый кризис. Рестораторы не могут найти поваров и официантов, даже предлагая зарплаты выше рынка. Почему? График – 12 часов в день, 6 дней в неделю. Никаких праздников. Стресс – повар в жаре и спешке. Официант между недовольными клиентами и давлением менеджмента. И деньги. Повар получает 60 тысяч в ресторане или 70 на заводе за нормированный график. Официант – 50 тысяч с чаевыми. Или те же 50 курьером без стресса. Выбор очевиден. В итоге что получается? Рестораторы работают в убыток или в ноль. Клиентов мало, персонал уходит. Владельцы думают, зачем мне это нужно. Крутиков говорит, осенью начнутся массовые закрытия. Почему осенью? Летом туристический сезон еще поддерживает. Но в сентябре туристы уезжают, местные продолжают экономить, выручка падает ниже критической. Вот тогда закрытия пойдут одно за другим. По оценкам участников рынка, под ударом прежде всего семейные рестораны среднего ценового сегмента. Те самые, где можно было поужинать за 3-4 тысячи на двоих. Они не могут конкурировать с дешевыми форматами по цене и не могут конкурировать с премиальными заведениями по уровню сервиса. Средний сегмент вымывается первым. Что это означает для города? Потеря рабочих мест. Если закроется 20-30% заведений, на улице окажутся сотни людей. И, конечно, ходить в рестораны станет еще дороже, потому что останутся только те, кто держит высокие цены. При любом раскладе калининградский общепит никогда не будет таким, как до этого года. На этом сегодня все. Услышимся.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Обещанного 3 года ждут. Жильцы дома в Туапсе, пострадавшего от атаки дрона в ноябре, 1,5 года не могут добиться ремонта крыши. В ночь на 25 ноября прошлого года беспилотник попал в жилой дом на улице Коммунистической, 14, в Туапсе. Спустя 1,5 года крыша так и не восстановлена. Больше 60 человек живут под протекающей пленкой, а семья из разрушенной квартиры по-прежнему без жилья. Об этом рассказала пострадавшая Евгения Третьякова.
6: Контракт на восстановление кровли администрация Туапсинского округа заключила только 5 февраля 2026 года, спустя более 2 месяца после удара. Однако к сроку сдачи, 16 мая, работы проведены не были. В квартире только убрали мусор и заменили швеллеры. Крыша по-прежнему затянута пленкой, которая протекает при каждом дожде. На мансардном этаже вода стоит по щиколотку и стекает на нижние этажи.
5: Жильцы писали жалобы в администрацию города, в прокуратуру, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. Третьякова записала несколько видеообращений к главе Туапсинского муниципального округа Сергею Бойко. По ее словам, реакции нет.
6: Администрация продолжает игнорировать. Личные встречи со мной глава Бойко отклоняет. Его сотрудники говорят: «Ждите». И я уже 6 месяцев жду.
5: Сам глава Туапсинского округа Сергей Бойко в видеообращении пообещал восстановить жилье всем пострадавшим. Задержку же он объяснил российскими законами, мол, те еще не успели адаптировать под нужды СВО. И это на 5-й год спецоперации.
7: Действительно, мы восстановим все, что люди потеряли. Знаете, некоторые могут меня критиковать, и есть такая критика, что мы достаточно медленно это делаем. Но, к сожалению, современные законы, они еще не успели под наши эти современные вызовы, да, что касаемо специальной военной операции. Но я уверяю, и людям говорил, может быть, и сейчас скажу, что каждый человек, который потерял кровь, потерял жилье, теми или иными силами мы его восстановим или будет у них новое.
5: Ну а пока пострадавших лишь кормят обещаниями, говорит Евгения Третьякова. В апреле депутаты Совета округа признали работу Сергея Бойко за 2025 год удовлетворительной. И пока власть черепашьими темпами восстанавливает разрушенное, люди вынуждены жить, где придется. По словам Евгении, 5 семьям, пострадавшим уже от новых апрельских атак по Туапсе, предоставили временное жилье, однако их разрушенное квартиры тоже не восстанавливают. При этом жизнь в пунктах временного размещения комфортной не назовешь. Поэтому одна из пострадавших, пенсионерка Елена, пока что живет у соседей. Ее живописный домик с видом на море во время атаки 16 апреля выгорел дотла. Женщина показывает, что от него осталось.
8: Это была кухня, это была столовая с видом на море. Видите, вон море видно. Было красиво, огромные окна, выпало все сразу и сгорело все сразу. Но все удивляются, как жива, непонятно. И остались мы без ничего. Нехало, ну вообще ничего. То есть выгорело все. Я даже не поняла, что случилось. Такой хлопок был, крышу порвало, на крыше был взрыв.
5: Тогда, в ночь на 16 апреля, вместе с домом Елены были повреждены еще 51 частный дом и 8 многоквартирных. 5 из них сгорели дотла. При этом люди живут в постоянной тревоге и ожидании новой атаки. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт о претензиях не только к цветам, но и к овощам и фруктам из Армении.
10: Ну, запрет введен в силу того, что мы достаточно долго работали в направлении обеспечения безопасности непосредственно этой продукции, потому что на первом этапе мы большое количество предприятий включили под гарантии непосредственно инспекционного органа продовольственной службы безопасности Беларуси. И, как показала практика, с этими гарантиями сложно. Поэтому мы старались каким-то образом это нивелировать, но не получилось, поэтому мы вынуждены были договориться и послали своих инспекторов туда, там они работают, неделю будут работать еще. И по результатам инспекции этой будем принимать решение. Вопрос в том, что у нас проблемно это не только цветы, у нас и с овощами, и с фруктами. Вот мы в период, когда идет вот эта подготовительная работа, мы сейчас как раз занимаемся тем, чтобы конкретизировать. Гарантии должны выполняться. Вы гарантировали за предприятие, пожалуйста, обеспечьте, когда вы даете документы, проверку и безопасность продукции. Я говорю о том, что у нас вообще по Армении количество обнаружений больше 800. И эти обнаружения карантинных объектов, они влияют на наши отношения, не только, будем говорить, политически, когда все рассматриваются, они влияют на то, что мы с вами потребляем. Поэтому мы в данном случае с инспекционным органом ВКонтакте и работаем в направлении того, чтобы снять эти вопросы.
3: Главные новости дня.
5: Питер без интернета. Губернатор Петербурга впервые официально предупредил о блокировках. В своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов сослался на требования безопасности и попросил отнестись к блокировкам мобильного интернета с пониманием. Однако о налете БПЛА Беглов при этом не сообщал. Губернатор впервые публично признал блокировки интернета в городе. Петербург уже третий день подряд сидит без сети. Причем ранее, когда в Ленобласти отключали мобильный интернет, власти объявляли воздушную тревогу. Теперь же даже не скрывают, что с налетами дронов блокировки не связаны. Об этом уже давно говорили технические эксперты, мол, не спасают отключения от атак БПЛА. А вот то, на что они действительно влияют, так это на разрушение экономики, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
11: Будут приводить к катастрофическим последствиям, потери доверия к банковской системе, люди будут выносить наличные, закрывать депозиты, будет падать бизнес любой, связанный с интернетом. Миллиарды долларов потерь экономики гарантированно обеспечены. Десятки миллиардов недополученных налогов бюджетом обеспечены. Но это не волнует власть.
5: И тем не менее, власти настаивают, что блокировки связаны с безопасностью. В Ростовской области повесили агитплакаты против интернета, митингов и телеграм. Администрация Чалтырской 11-й школы таким образом решила разъяснить ученикам, что замедление связи равно безопасность. Подобные плакаты появились и на сайте администрации Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Часть плакатов выполнена по мотивам роликов, которые на днях опубликовало правительство региона. На ИИ-видео разъяснялось, что блокировки интернета проводятся ради безопасности граждан, а протестные митинги могут привести к трагедии. Видимо, местные власти понимают, каковы настроения в обществе и что блокировки доводят людей до отчаяния.
12: Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности. Я иначе этого назвать не могу. Я живу в глухой деревне. Единственная возможность работать и получать образование у нас в глухой деревне – это онлайн. Для того, чтобы мои дети зашли в школу, я должна оплатить специальный VPN, который невозможно оплатить, если нет интернета. И для этого я должна ехать куда-то на машине 10 километров и искать Wi-Fi. Вы что, издеваетесь? Давайте запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это, запретим вот это. Вернитесь в реальность. Люди живут в деревнях. Люди живут в другой реальности.
5: Все, что люди некогда считали базовыми потребностями, уходит в прошлое, и Россия уверенно двигается по пути архаизации страны, жалуется экономист Игорь Липсиц.
13: Да, потери, конечно, большие, очень серьезные трудности у малого и среднего бизнеса, поскольку он, в общем, теряет возможность общаться с клиентурой, привлекать клиентуру, рекламировать свою деятельность. Все это становится крайне сложно, крайне дорого. ну, безумие какое-то наступает. Потому что, ну, за последние там лет 10 все привыкли, что все происходит через интернет, контакты, заказы. Все это теперь отрезается. Россия идет по дороге, где вопросы эффективности, вопросы будущего, вопросы культуры не имеют никакого значения. Не имеет значения только война. Поэтому надо понимать, что будет так и дальше. Но обратите внимание, что население потихоньку начинает понимать и начинает бодро выносить наличные из банков, потому что карточки, всякие смартфонные платежи, это все уходит в прошлое, нужно иметь наличку на кармане.
5: А это серьезно подрывает экономическую безопасность страны, ведь вся банковская система может в один момент рухнуть, предупреждают специалисты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Глава ВТБ Андрей Костин, рассказывая о развитии экономики в России, вспомнил старый анекдот.
14: Вообще, я считаю, что с учетом ситуации, которые мы как бы сейчас это не часто любим говорить, но санкции, вообще санкции-то против банков введены не в 22-м году, в 14-м. Нас в 2014 году отрезали от внешних источников финансирования. 12 лет мы развиваемся успешно, мы накопили капитал, мы кредитуем экономику, у нас как бы все это работает. Ну вот, и на самом деле, конечно, военные расходы, мы тоже не можем этого не учитывать. Все эти вопросы, я считаю, что с учетом всех этих факторов, знаете, надо быть довольным, как у нас развивается экономика. В противном случае, вот, знаете, извините, откуда-то анекдот. Знаете, приходит к врачу, значит, пациент, говорит, доктор, говорит, у меня жалоба, говорит, какая? Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах. Вам сколько лет? 80. А вы что, аплодисменты ожидаете?
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
15: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
16: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: После нескольких последних роликов о Беларуси, комрады беларусы присылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет сборный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо принимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну и, естественно, умнее, чем ЦРУ, и, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за три дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшью России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Вот она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, к моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленькие и слабые – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник. Возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Штурмовик больше недели не живет. Z-блогера 13-го могли обнулить в штурмах, пишут сослуживцы. Они сообщают, что у Егора Гузенко, так на самом деле зовут блогера, отобрали телефон и отправили на передовую с несросшимся переломом. Еще 1 марта 13-й получил двойной перелом ноги со смещением. Согласно результатам обследования, малая берцовая кость срослась неправильно, а коленный сустав не сросся вовсе. Об этом сам Гузенко писал еще 17 апреля и публиковал результаты обследования.
20: Ноге моей пи***. Сделали КТ, которое показало, что сломана не только лодыжка, но и колено. И срастаться оно не хочет. Более того, начал разрушаться сустав. Плохи дела, короче говоря.
5: Тогда Гузенко пожаловался на то, что ему не своевременно и некачественно оказали помощь в госпитале 347-го отдельного медбатальона. 13-й был уверен, что с покалеченной ногой в штурм его никто не отправит, и хвалил своих командиров, мол, те правильно оценивают ситуацию.
21: Что касается моего состояния здоровья, то здесь мне командиры дают те задачи, которые по силам мне и по моему состоянию здоровья. Поэтому за это не нужно переживать. Я не несу там какие-то нагрузки, которые будут оказывать там на мою ногу негативное воздействие. Все в меру моего состояния здоровья. У меня нормальные командиры, которые понимают, осознают все происходящее.
5: Однако уже вскоре после этой записи Егор пропал. Админы его канала считают, что от Гузенко могли избавиться командиры подразделения. 9 мая в телеграм-канале появились дополнительные подробности отправки Z-блогера на боевое задание.
22: Егору не дали собраться. Вручили штатный рюкзак десантника и ржавый клинивший автомат с убитого. То есть его отправили даже не со своим оружием. На случай, если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео. Но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит.
5: 13-й известен резкой критикой военного командования и руководства Минобороны. Незадолго до отправки в штурм Гузенко написал пост, в котором жестко критиковал Владимира Путина за отключение интернета, обвинял его во лжи и неспособности обеспечить безопасность людей в глубоком тылу.
22: Это боевое задание для Егора – билет в один конец. Что делать и кому писать, мы пока не понимаем. Понимаем лишь то, что происходит страшная несправедливость к человеку, который сделал очень многое для подразделения, командиры которого вот так решили избавиться от нашего 13-го.
5: Гузенко с 2014 года воевал в Донбассе, с 2019 года в Сирии. Он несколько раз критиковал властей за то, что они, по его мнению, неэффективно воюют. В октябре 2024 года на военблогера завели уголовное дело, после чего он уехал из СИЗО на фронт, а производство по его делу было приостановлено. После этого он служил на фронте в составе одного из штурмовых подразделений. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Скандальная правда. Крупнейший ЗЭТ военкорский канал обвинил Минобороны в фейковом отчете о военных успехах на Украине. Популярный ЗЭТ-канал «Рыбарь» прямо обвинил Минобороны в том, что ведомство штампует фейковые отчеты о победах. Скандал разгорелся из-за села Боровая в Харьковской области. В военном ведомстве на днях отчитали, что село взяли под контроль. В реальности же, как пишет «Рыбарь», российские военные зашли туда еще в апреле, но из-за проблем со снабжением быстро отступили. Чтобы скрыть провал, командиры устроили постановочные съемки глубоко в тылу. Ложный отчет улетел на самый верх, а министр обороны Андрей Белоусов уже успел официально поздравить бойцов с несуществующей победой.
1: Большая часть видео, якобы подтверждающих взятие Боровой, на самом деле снималась в 25 километрах от передовой, в селе Коломычиха, которое давно под нашим контролем. Занятно, что Коломычиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов. Ранее там же снимали контроль над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма. Точно так же съемки в тыловой Таволжанке в свое время выдавали за заход в Купянск. Ложные доклады наверх продолжаются.
0: За нарисованными победами на картах стоят реальные жизни. Военкоры бьют тревогу, что из-за вранья в рапортах штурмовики на передовой оказываются в смертельных ловушках. Военкор Романов объясняет, не исключено, что следующее наступление штаб планирует по выдуманным отчетам.
2: Это худшее, что может происходить на войне. Ложь в рапортах. Командиры на местах боятся получить, нагоняя за сорванный штурм, поэтому спешат доложить. Все взяли, закрепились. Наверх уходит красивая папочка. Министр подписывает поздравления. А по факту наших ребят там уже выбили и позиций нет. И когда на основе этой лжи планируют следующий удар, артиллерия бьет не туда, а пехоту отправляют в никуда.
0: Эта история с Боровой случилась как раз на фоне заявления Сергея Лаврова о десятках освобожденных поселков в 2026 году. Политолог Василий Зайцев говорит, что разрыв между красивой картинкой на телевизионных экранах и жесткой реальностью в окопах начинает откровенно злить даже самых преданных сторонников СВО.
23: Белоусова ставили в Минобороны как раз для того, чтобы убрать эту шойгувскую показуху и навести порядок. Но система, похоже, ломает и его. То, что главный патриотический канал поймал министра на чтении фейков, это сильный удар по репутации. На фронте растет глухое недовольство. Люди видят, что методы не изменились. Ради галочки в отчете генералы готовы выдавать желаемое за действительное, окончательно теряя доверие своей же армии.
0: В самом Минобороны на обвинения популярных Z-каналов не отреагировали, но очевидно, что скрывать реальное положение дел на земле становится все труднее. Впервые с 23 года армия России на всех направлениях начала терять занятые раньше в кровопролитных боях территории. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
24: Z-блок, канал «Визионера». О результатах встреч Си Цзиньпиня с Трампом и Владимиром Путиным.
25: Стало окончательно понятно. Перемен в мире не будет. Причем на это разочарование настраивались, еще даже в Пекин не приехав. Вопрос вообще не закрывающийся. Безнадежная война на Украине будет продолжаться. Кризис в России углубляться. На украинском фронте и у нас без перемен. Замкнутый круг. Наши чиновники обезумели. Дыр все больше, рвется все громче. И главное, мало того, что нас как страну не любят, нас уже и не боятся, не уважают. Закончить войну не могут и в Европе, и на Украине. Любой адекватный мир с нынешней Россией, реальный компромисс на земле, для них немыслим, они это озвучивают. Если бы с ними можно было примириться, поверьте, помирились бы. Поэтому перспектива бесконечной спецоперации десятилетиями более чем реальна. И в ней постепенно сгинет вся современная цивилизация. Вся та более-менее достойная жизнь, которую успел впервые хлебнуть русский народ. Неужели так все и кончится?
24: Иван Отраковский о том, как украинские дроны убили российское черное золото.
26: Пишут, что атаки дронов вооруженных сил Украины остановили почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России. Полностью. Совокупная мощность НПЗ, которые полностью или частично прекратили работу, превышает 83 миллиона тонн в год. Эти предприятия обеспечивают более трети производства бензина и около четверти дизельного топлива в стране. Про будущий дефицит топлива, который и без этого был каждое лето, даже говорить не стану. А следом и цены полетят вверх. А то, что мы так, без топлива останемся, к возможной глобальной войне с НАТО, это вообще кошмар. И ничего не предпринимается для защиты стратегических объектов. Ощущение, что внутренний враг делает это сознательно. То, что я вижу, существенное увеличение беспилотников и ракет, бьющих по нашим тылам. Достигнут паритет по количеству запусков. На фронте же превосходство в воздухе остается за ними. Как и на прифронтовых дорогах освобожденных территорий, существенно выросла опасность для логистики наших военных грузов и гражданского автотранспорта. Во власти люди, не умеющие либо не хотящие работать на упреждение, потому постоянно волочимся позади. Для них на первом месте стоит торговля и набивание карманов. Отсюда и результат.
24: И не друг, и не враг. Военкор «Канал 2 Майора» о том, как суд в Казахстане разрешил Украине арестовать имущество «Газпрома».
25: Суд Международного финансового центра «Астана» 20 мая 2026 года разрешил украинской компании «Нафтогаз» принудительно взыскать с «Газпрома» около $1,5 миллиарда. Решение основано на арбитражном вердикте Цюрихского трибунала от июня 2025 года, согласно которому «Газпром» не заплатил за транзит газа в полном объеме по контракту с Украиной. «Нафтогаз» теперь может искать и арестовывать активы «Газпрома» в Казахстане, замораживать счета, требовать продажи имущества для погашения долга. Суд в Астане первый в мире публично признал это арбитражное решение и разрешил его исполнение на территории Казахстана. При таких раскладах, а Казахстан точно государство? И точно ли России нужно такое в равноправные союзники по ОДКБ?
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: НАТО будет в шоке. Для защиты от дронов на российские военные корабли начали устанавливать мангалы. Металлические навесы и решетки, которые раньше ставили только на танки, теперь появились на патрульных катерах и сторожевиках, охраняющих Крымский мост. Фотографии этих обновлений опубликовали популярные Z-блогеры. Считается, что эти кустарные конструкции из обычной сетки должны ловить дроны-камикадзе. Сами военкоры признают, что это чистая самодеятельность, но деваться экипажам некуда. Штатное корабельное ПВО со своей задачей просто не справляется.
4: Закупленные материалы, чтобы укрыть корабль, и не один, кстати, обычной сеткой. Расчет на то, что внешний фугасный подрыв за счет удаления от корпуса хотя бы на пару метров позволит спасти надстройку и экипаж. Но нужно смотреть на вещи трезво. От всех типов боеприпасов, которые сейчас применяет противник, эта конструкция, конечно, не поможет. Это лишь попытка хоть как-то снизить урон.
0: Военные аналитики предупреждают, что такие решетки – не что иное, как банальная полумера. Против мелких дронов они еще могут сработать, но против тяжелых беспилотников, которые взрываются на подлете, сетка абсолютно бесполезна. К тому же тяжелые железные навесы рушат балансировку катеров и закрывают обзор корабельным радаром, отмечает канал «Осведомитель».
6: Установка мангалов на флот – это жест отчаяния на безрыбье. Черноморский флот понес тяжелейшие потери от морских и воздушных дронов, а современных систем защиты ближнего боя как не было, так и нет. Вот экипажам и приходится заниматься самодеятельностью, превращая боевые корабли в какие-то плавучие курятники. Гарантии безопасности эти сетки не дают никаких, зато наглядно показывают уровень кризиса.
0: До начала СВО адмиралы регулярно отчитывались о суперсовременном флоте, который готов воевать со всем блоком НАТО. А теперь, спустя 4 года спецоперации, защита кораблей зависит от того, сколько рулонов сетки успеют наварить на палубу волонтеры, говорит военный аналитик Александр Храмчихин.
1: Оказалось, что многомиллионные корабли абсолютно беззащитны перед дешевыми технологиями. Тот факт, что флот перешел на защиту уровня сирийских боевиков, говорит о глубоком просчете инженеров. Кустарная модернизация у Крымского моста – это попытка закрыть дыры прямо на ходу. Но в условиях 2026 года воевать сетками против высокоточного оружия долго не получится, это тупиковый путь.
0: Пока в соцсетях спорят, спасет ли сетка корабли или нет, матросы продолжают натягивать их над палубами в ожидании новых атак. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Говорят военкоры.
24: ВКонтакте и Рутюб обогнали Ютуб по популярности у россиян. Что с этим не так, расскажет военкор Котенок.
7: Об этом радостно объявил во всеуслышание ВЦИОМ. Да, кто бы сомневался. Понятно, что и Макс теперь на вираже обогнал Телеграм. Просто скачет семимильными шагами. Ах, что не так? Неужели не так на самом деле? Что это, как бы выдавание желаемого за действительное? Нет, ну что вы. Исследования же наглядно показывают, а цифры не врут. Россияне рады и счастливы. Жить стало лучше. Алло, гараж. Говорите, много недовольных? Ну, мало ли что. Главное ведь сейчас казаться, а не быть. А недовольных кто спрашивает? И так во многом. Странно, что враг по большому счету не обращает внимания ни на Макс, ни на Телеграм поодиночке и вместе взятых, и пользуется Starlink, и покуда патриоты у нас вяло умничают среди своих, споря, сбивать ли спутники Маска или нет, опасаясь того, чем тогда ответят партнеры по духу Анкориджа, не меняется ничего. А по факту к санкциям Запада присоединились внутренние санкции, ограничивающие доступ граждан к информации, потому как война, пусть даже и не объявленная, значит, все оправдано и заранее как бы просчитано. Куда ведет этот путь, повторять не буду. Если история для нас не учитель, тем более на собственных ошибках, то значит будут учиться и уже прекрасно усвоили урок другие. Вопрос, что тогда нам уготовано?
24: Военкор, канал «Синяя Z-борода» о том, как суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза».
25: В суде Международного финансового центра «Астана» вынесли арбитражное решение и разрешили его принудительное исполнение на территории.

0: Военный союз ОДКБ. Это прямое нарушение всех союзнических правил и максимально враждебный шаг по отношению к нашей стране, который не должен остаться без ответа.
1: Последнее мирное лето. Михаил Полынков о печальном будущем, которое всех нас ждет.
0: Я выражаю свою точку зрения, свои смутные ощущения и предчувствия. Я даже объяснить логически, наверное, смогу не сразу, почему так думаю. Просто не исключая того, что осенью может быть объявлена всеобщая мобилизация. И все. Поэтому и считаю это лето последнее мирное лето. Ну, разумеется, условно мирное, потому как война уже идет. Поражения как военных целей, так и гражданских по стране уже стали статистикой. Но все это в следующем году, возможно, покажется просто раем. Покажется. Так как на нашу мобилизацию отреагируют они. И говоря «они», я имею в виду не только украинцев. Разумеется, я буду счастлив, если следующее лето будет не условно, а безусловно мирным. Но лучше быть готовым ко всему. Как говорится, лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня предстоит разобрать беспрецедентный топливный кризис, который развернулся в России весной и летом 2026 года.
4: Системные атаки беспилотников на ключевые нефтеперерабатывающие заводы запустили каскадный эффект, который сейчас напрямую угрожает базовой энергетической безопасности страны.
3: Именно. И тут возникает огромная интрига.
4: Ну да, почему локальные остановки всего нескольких заводов грозят тотальным дефицитом бензина вообще везде? Ведь на первый взгляд всегда кажется, что есть простые решения.
3: Типа привезти из другого места?
4: Да, например, если где-то завод встал, можно просто привезти топливо из других регионов, где предприятия не пострадали. Территория-то огромная, заводов много, но реальность оказывается совершенно иной, и эти очевидные решения почему-то просто не работают.
3: Вот чтобы понять масштаб этой проблемы, нужно для начала обратиться к сухим цифрам. Из строя выведено 83 миллиона тонн мощностей первичной переработки нефти в год.
4: Ого, 83 миллиона.
3: Да, это четверть всех мощностей в стране. Если говорить о готовом продукте, который заливается в баки, то производство бензина упало на 30%.
4: А дизельного топлива?
3: А дизельного на 25%. То есть из системы одномоментно выпал колоссальный объем важнейшего ресурса.
4: Слушай, ну звучит, конечно, пугающе, но здесь возникает вполне закономерный скепсис.
3: Так, какой?
4: Потеря четверти мощностей – это серьезный удар, спору нет. Но ведь это не звучит как полный крах всей системы. Остаются еще 75% заводов, которые абсолютно целы и функционируют.
3: Угу.
4: Разве эти оставшиеся заводы не могут просто перейти на работу в две смены, отменить какие-то выходные, увеличить интенсивность и полностью покрыть эту образовавшуюся разницу?
3: В теории это звучит крайне логично. По аналогии с обычным производством, если одна пекарня закрылась, вторая просто печет хлеб круглые сутки.
4: Ну да, так экономика и работает обычно.
3: Но на практике сложная нефтепереработка устроена иначе. Заводы и в абсолютно спокойное мирное время загружены на 80-85%. У них просто физически нет такого резерва мощности, чтобы внезапно, вот так по щелчку пальцев, увеличить производство на треть.
4: Оборудование требует обслуживания, есть чисто технологические пределы.
3: Именно. Но главная проблема скрывается даже не в процентах загрузки, а в банальной географии.
4: Имеется в виду места, когда именно пришлись удары?
3: Абсолютно точно. Удар пришелся по самым ключевым системообразующим заводам. Это Кириши, Рязань, Москва, Ярославль.
4: Понятно.
3: Если сложить их мощности, получается 66 миллионов тонн. И вся загвоздка в том, что именно эти предприятия исторически снабжают топливом центральную Россию.
4: А это регион, где постоянно проживает более 40 миллионов человек.
3: Да. Получается крайне опасная ситуация. Выпал огромный кусок производства именно там, где топливо нужнее всего, где плотность населения и концентрация потребителей максимальна.
4: Хорошо. Если заводы стоят в центре, самое очевидное решение – посмотреть на восток. В Сибири стоят огромные нефтеперерабатывающие комплексы. Они целы?
3: Стоят, да.
4: Железнодорожная сеть огромна. Напрашивается простой вывод. Нужно просто перегнать составы с цистернами с востока.

0: востока на запад. И закрыть этот локальный дефицит.
1: Звучит как план.
0: Но железные дороги ведь изначально проектировались с учетом масштабных перебросок стратегических грузов. Разве это не выход?
1: Знаешь, эта железная логистика мгновенно разбивается о суровую реальность невероятных расстояний и крайне ограниченной инфраструктуры.
0: В смысле?
1: Чтобы просто перевезти бензин из Омска в Москву, нужно преодолеть маршрут длиной в 3000 километров. И это не поездка на легковом автомобиле. Тяжелый грузовой вагон цистерны идет 7-10 дней только в одну сторону.
0: То есть, чтобы привезти партию и вернуть пустой вагон обратно, нужен почти месяц?
1: Полный цикл занимает около 20 дней.
0: Ничего себе.
1: А теперь нужно посмотреть на парк этих самых вагонов. Во всей стране существует всего, где-то 70-80 тысяч специализированных железнодорожных цистерн.
0: Предназначенных именно для бензина и дизеля.
1: Да, для светлых нефтепродуктов. Каждая такая бочка вмещает по 60-70 тонн. Когда они работают внутри своего региона, оборачиваемость быстрая. Но на таком гигантском плече доставки в 3000 километров они успевают сделать в два раза меньше рейсов за месяц.
0: Получается, чтобы покрыть дефицит, Транссиб должен превратиться в непрерывный конвейер из цистерн, идущих бампер к бамперу.
1: Абсолютно.
0: Вагонов просто недостаточно для такой модели.
1: И это лишь половина логистического кошмара. Сами железные дороги не пустуют. Тот же Транссиб круглосуточно загружен на 90%. Места для бензина там просто физически нет.
0: И к чему приводят эти транспортные ограничения в цифрах?
1: Математика логистики показывает, что железнодорожники физически способны перекрыть доставкой из других регионов лишь 40-50% образовавшегося топливного дефицита.
0: То есть половина дыры остается зиять.
1: Да. К тому же такая долгая и сложная логистика не проходит бесследно для цены. Она автоматически добавляет 4-5 рублей к себестоимости каждого литра бензина исключительно за счет транспортных расходов.
0: Топливо становится золотым еще до того, как попадет на заправку.
1: Точно.
0: Слушай, но если железнодорожная логистика упирается в свой предел и не спасает ситуацию, логично предположить, что в дело должны вступить другие механизмы.
1: Например?
0: Но накопленные резервы и прямое вмешательство государства. Известно же, что власти ввели жесткий запрет на экспорт бензина до конца июля 2026 года.
1: Ввели, да.
0: Кроме того, существуют внушительные государственные резервы, запасы самих нефтяных компаний. Разве все эти административные меры не должны сработать как плотина, буквально залить внутренний рынок топливом и мгновенно сбить любую панику?
1: Эти меры похожи на попытку заклеить пластырем открытый перелом. Они кажутся масштабными только на бумаге.
0: Серьезно?
1: Да. Если сопоставить их с реальным объемом потерь, это лишь капля в море. Стоит взглянуть на структуру. До начала кризиса весь экспорт бензина составлял около 4-5 миллионов тонн в год.
0: Так.
1: Это всего лишь 10-12% от общего объема производства в стране. Российская нефтепереработка всегда была в основном ориентирована на внутренний рынок по части бензина.
0: То есть запрет на экспорт не освобождает какие-то гигантские объемы?
1: Совершенно верно. Перекрытие экспортного канала дает внутреннему рынку дополнительно лишь 300-400 тысяч тонн в месяц.
0: А реальный дефицит?
1: А реальный физический дефицит бензина из-за остановки поврежденных заводов – около 1 миллиона тонн ежемесячно. Математика здесь неумолима.
0: То есть даже полный тотальный запрет покрывает меньше половины дыры в топливном балансе?
1: Вот именно.
0: А что насчет резервов? Существуют же гигантские хранилища на случай непредвиденных обстоятельств. Разве они не предназначены именно для того, чтобы сглаживать такие шоки?
1: Коммерческие запасы компании и государственные резервы оцениваются в сумме примерно в 25-30 миллионов тонн. Звучит солидно.
0: Ну да, цифра приличная.
1: Но при текущем разрыве между тем, сколько производится и тем, сколько сжигается в двигателях каждый день, эти запасы тают на глазах. Расчеты показывают, что они полностью исчерпаются за 20-25 недель непрерывного дефицита.
0: И рынок, как высокочувствительный организм, уже это прекрасно понимает. Биржа начинает реагировать первой.
1: Товарные биржи реагируют предельно жестко. Это же главный индикатор оптового рынка. Если в апреле объемы торгов бензином составляли нормальные 800-900 тысяч тонн...
0: То к июню они рухнули?
1: рухнули более чем в два раза, до 300-400 тысяч тонн. Крупные вертикальные интегрированные компании понимают, что топлива мало, они начинают придерживать бензин для своих приоритетных корпоративных клиентов.
0: И для собственных сетей АЗС.
1: Да. В результате независимые заправки остаются практически ни с чем. Им просто негде купить бензин.
0: И здесь нужно обязательно наложить на эту картину календарь. Истощающиеся запасы сталкиваются с самым неблагоприятным временем года. Весна переходит в лето.
1: О да, лето — это всегда колоссальный всплеск потребления.
0: Это сезон массовых отпусков, постоянных поездок на дачи, за город. И что самое критичное для страны, это время активных полевых работ в сельском хозяйстве. Формируется настоящий идеальный шторм. Исторически статистика показывает, что летом потребление бензина всегда прыгает на 15-25% по сравнению с зимними месяцами.
1: Общая потребность экономики достигает 4 миллионов тонн в месяц.
0: А если говорить о дизеле, то сельскому хозяйству для проведения полномасштабной уборочной кампании требуется в 2-3 раза больше дизельного топлива, чем зимой. Тракторы и комбайны работают от рассвета до заката.
1: Получается классический эффект ножниц. Спрос стремительно летит вверх, а предложение из-за разбитых заводов летит вниз. Абсолютно точное описание. Возникает чистая физическая нехватка от 400 до 600 тысяч тонн топлива ежемесячно.
0: И эту нехватку просто нечем закрыть?
1: Вообще нечем. Отсюда и начинают появляться пустые колонки на заправках, нарастает паника среди автомобилистов.
0: Ну да, отсюда и эти жесткие ограничения продажи по 20-30 литров в одни руки, чтобы хоть как-то растянуть остатки.
1: И что самое страшное, в этой цепи событий возникает реальный риск потери части сельскохозяйственного урожая. Если техника будет простаивать без солярки в критически важные дни уборочной страды, пшеница просто осыплется на полях.
0: Слушай, ну вот, слушая описание всех этих катастрофических последствий, у любого человека со стороны возникает резонный вопрос.
1: Какой?
0: 21 век на дворе. Технологии позволяют возводить небоскребы за полгода и печатать дома на 3D-принтерах. Неужели сейчас нельзя оперативно починить поврежденные установки, быстро привести новые трубы, нанять бригады сварщиков, заменить насосы и перезапустить завод за месяц-другой?
1: Это очень распространенное и, знаешь, опасное заблуждение воспринимать современный нефтеперерабатывающий завод просто как гигантский набор металлических труб и бочек, в которых кипит нефть. На самом деле современные НПЗ – это сложнейший высокотехнологичный организм. Главная проблема – это установки каталитического крекинга. Каталитический крекинг – это не просто нагрев мазута. Это процесс, когда тяжелые бесполезные молекулы буквально разрывают на части на атомарном уровне.
0: Чтобы получить легкий высокооктановый бензин.
1: Температура внутри реактора достигает 600 градусов Цельсия, а рабочее давление – 150 атмосфер. Реакторы, в которых происходят эти процессы химической алхимии, весят сотни тонн.
0: Ничего себе.
1: Они изготавливаются из специальных жаропрочных сплавов по индивидуальным чертежам под конкретный завод. Это не та деталь, которую можно просто пойти и купить в строительном магазине.
0: К тому же здесь наслаивается фактор технологической изоляции и санкции. Ведь оборудование такого класса редко производится внутри страны от и до.
1: В точку. Значительная часть критически важной автоматики, компрессоров, датчиков и самого оборудования на этих заводах западного производства.
0: Это технологии мировых гигантов типа Honeywell или Siemens.
1: Да, из-за жестких санкционных ограничений прямые поставки от производителя невозможны. Любые запчасти приходится везти через сложнейшие схемы параллельного импорта. Задействуются цепочки посредников через Китай, Объединенные Арабские Эмираты или Турцию.
0: И это, очевидно, ломает все сроки.
1: Это не только удлиняет сроки доставки в несколько раз, но и увеличивает итоговую цену оборудования на 50-100%. Одно только изготовление нового 100-тонного реактора на заводе-изготовителя занимает от 6 до 12 месяцев.
0: Его нельзя просто взять со склада?
1: Абсолютно. Его льют и варят под заказ. После того, как его чудом доставят, монтаж и сложнейшая пусконаладка с проверкой всех систем безопасности займут еще от 3 до 6 месяцев.
0: Жесть.
1: Поэтому реальный срок восстановления такого разбитого объекта от 6 до 18 месяцев в лучшем случае. Никаких быстрых решений не существует в природе. Этот технологический тупик означает одно – кризис гарантированно затянется минимум до 2027 года.
2: Понятно, что быстро заводы не починить, но этот технологический тупик неизбежно ведет к финансовым последствиям.
1: Угу.
2: Возникает вопрос, как этот дефицит на бирже ударит по кошельку обычного человека? Даже того, у кого никогда не было автомобиля и кто ездит только на метро.
1: Механизм передачи инфляции здесь работает как швейцарские часы. Все начинается там, на оптовом рынке. На бирже стоимость бензина уже совершила прыжок с 48 до 65-70 тысяч рублей за тонну.
2: Ого!
1: И по неумолимым законам экономики с временным лагом всего в несколько недель этот оптовый скачок транслируется в розницу. Для обычных АЗС это означает неизбежный рост ценников до 90-100 рублей за 1 литр АЕ-95, уже к концу этого лета.
0: Бензин по 100 рублей – это шок для автовладельцев. Но ведь бензин – это полбеды, это личный транспорт. А вот дизельное топливо бьет по кровеносной системе экономики намного больнее и глубже.
1: Конечно.
0: Около 90% всех грузовиков, фур, сельскохозяйственные и строительные техники ездят именно на солярке.
1: Совершенно верно. Рост цены на дизель до 70-75 рублей за литр кардинально меняет экономику абсолютно всех грузоперевозок.
0: Ну да.
1: Можно рассмотреть на простом примере. Если взять стандартную фуру, которая везет продукты из распределительного центра в магазин, то затраты на топливо только на один рейс вырастают примерно на 6 тысяч рублей. Логистика дорожает стремительно и катастрофически.
0: А логистика, как известно, невидимо заложена в цену абсолютно любого товара, который лежит на полке магазина. От строительных гвоздей до детского питания.
1: И самый мгновенный удар приходится именно по продуктам питания. Базовые товары, которые требуют ежедневного подвоза – свежие овощи, молоко, хлеб, мясо – подорожают в розничных сетях минимум на 5-8% исключительно из-за топливной составляющей.
0: Транспортные компании просто перекладывают свои возросшие издержки на магазины, а те, в свою очередь, на покупателей.
1: Да, экономисты уже прогнозируют, что общая инфляция в стране разгонится дополнительно на 1,5-2 процентных пункта сверх всех ранее озвученных базовых прогнозов.
0: А разгон инфляции означает неминуемую реакцию финансовых регуляторов.
1: Да, это заставит Центральный банк реагировать единственным доступным ему способом – снова повышать ключевую ставку. А это делает любые кредиты в экономике – от потребительских займов на телевизор до корпоративных кредитов на развитие бизнеса – еще дороже и недоступнее. Экономика замедляется, цены растут.
3: В цепочках поставок, который рассосется сам собой через пару недель.
1: Да, это глубокий, системный и структурный кризис. Инфраструктура, на которой держится буквально все – транспортная логистика, продовольственная безопасность, ценообразование – получила критический и проникающий урон.
3: И эта ситуация предельно ярко демонстрирует одну пугающую вещь – невероятную хрупкость современных экономических систем. Весь привычный уклад жизни миллионов людей зависит от мелочей.
1: Банальная возможность купить свежую еду в супермаркете у дома, планы поехать в долгожданный отпуск на машине, стабильность работы предприятий.
3: Все это, как оказалось, критически зависит от нескольких узких технологических бутылочных горлышек, пары труб, нескольких сложных реакторов, сотни километров путей.
1: Угу.
3: И когда такая базовая артерия перерезается, быстрой замены ей просто не существует в природе. Нельзя скачать обновление из интернета, чтобы завод заработал. Это заставляет глубоко задуматься о том, насколько вообще устойчива и защищена инфраструктура современных государств перед лицом новых нестандартных угроз. Тонкая грань между стабильностью и хаосом проходит по трубам нефтеперерабатывающего завода.
1: На этом все. Всем пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт Шисхарис и нефтебаза «Грушовая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат Транснефти.
6: Один вон, блядь, в Транснефть, блядь, попал. Терминал, точнее.
5: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. Шисхарис плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли.

0: Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
1: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
0: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин призвал компании обратить внимание на участников СВО при приеме новых кадров на работу, потому что они умеют быстро находить ответы на поставленные задачи.
4: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
2: Главные новости дня.
5: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
6: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
5: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
7: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас.
5: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
8: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
5: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Министр экономического развития Максим Решетников рассказал президенту Владимиру Путину, как Россия экономически догнала Соединенные Штаты и объяснил законы экономики.
9: На графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да, если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, 43%. Да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
10: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
0: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
11: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград – сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
12: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
0: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
1: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
0: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
13: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
0: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
14: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
0: Военкор Живов предупреждает: дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
1: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
0: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
15: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они и не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
0: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
13: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
1: «Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть».
0: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил:
1: «Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста».
0: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
16: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит: «Мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут».
0: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
17: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио: «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
0: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
19: На митинге и собрании запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете. Дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
18: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
20: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 никакого существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
21: И Европы, кстати, не будет.
20: В этом случае Европы не будет.
21: Но нам-то от этого легче.
20: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 24 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Какое будет у нас воскресенье? А день у нас будет удивительно атмосферным, легким. Это про красоту и глубокую душевность. Это тепло, поскольку в системе матрицы Владения этот день полностью управляется шестым арканом влюбленные. То есть 2 плюс 4 – шестерочка, да? Это мягкая, притягательная энергия, и соединяется она с общим фоном мая, пятого месяца. Это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к традициям. И здесь рождается день осознанного выбора и такой сердечной гармонии. То есть все ваши стратегические цели и повседневные задачи должны пройти проверку на искренний отклик душе. Шестерочка напоминает, что истинный успех приходит не через жесткое давление на мир, а через искреннюю любовь к своему делу, умение выстраивать прочные, уважительные мосты между людьми. Здесь пространство благоволит тем, кто отказывается от сухой исполнительности и вносит в каждый шаг элемент творчества, эстетики, дипломатии и такой чистой энергии любви. Одним словом, любовь во всех ее проявлениях, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 4 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 21. 2 плюс 1 – троечка. Это у нас вибрации императрицы. Это символ земного процветания, роста, плодородия. Это материализация задуманного. То есть все блага максимально притягиваются к вам. И возникает великолепный, очень устойчивый такой созидательный резонанс, то есть эстетика влюбленных, шестерочка, соединяется с изобилием императрицы, троечка. И все это на фоне прочной платформы закона Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, очень важно. В будущем принесет богатые материальные плоды. Но и Луна у нас находится в знаке Девы. Это придает эмоциональному фону необходимую трезвость, практичность, внимание к мелочам. Дева у нас земной знак, да, очень четкие. Здесь ваши чувства будут опираться на логику, помогать делать выбор осознанно, без лишних иллюзий и пустых воздушных замков. С практичной бытовой точки зрения этот день идеально подходит для укрепления, например, отношений, наведения порядка в окружающем пространстве. Можно максимально приветствовать романтические свидания, семейные обеды, может быть, примирение после затяжных ссор и какие-то, в принципе, душевные разговоры с близкими. Это лучший момент для того, чтобы окружить себя красотой, заниматься обновлением гардероба, уходом за собой, покупкой предметов декора для дома, может быть, ландшафтным дизайном, потому что императрица обожает процветание во всех его проявлениях. В делах и бизнесе это отличный день для нетворкинга, для новых связей, да, знакомств, презентаций, может быть, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние вот сыграет эту решающую роль. Благоприятно совершать крупные покупки, которые долго планировались, то есть они будут радовать глаз, прослужат долго. Еще наведите идеальный порядок в шкафах, на рабочем столе, потому что Луна в Деве превратит этот процесс в самую приятную медитацию, даже если вы это не очень любите. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять какую-то холодность, эгоизм, вступать в конфликты с близкими людьми, потому что шестерка не терпит какой-то дисгармонии. И здесь не стоит делать важный жизненный выбор под давлением, например, чужого мнения или исключительно из чувства долга, если ваше сердце говорит твердое «нет». Вот здесь мы слушаем сердце и действуем тоже по сердцу. Избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме или пренебрежения к деталям, потому что Луна в Деве, императрица всегда требует безупречного вкуса и чистоты. Не рекомендуется транжирить деньги на мимолетные капризы, которые не несут реальной ценности, а также ввязываться в какие-то сомнительные финансовые авантюры. Ну и не уходим в сухое поучительство, критику и придирки, и какие-то недостатки окружающих не должны вас волновать, иначе строгая энергия иерофанта разрушит вот эту вот хрупкую гармонию дня. А вечер проведите в красивом месте, наслаждайтесь моментом душевного единения и возьмите максимум из этого дня, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
6: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились? Остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но Глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 24 мая. Давайте спросим у рун, попросим подсказку и совет на этот день. Итак, у нас выпала руна «Наутис» в перевернутом значении. Такой день пройдет под символом каких-то внутренних ограничений. Это может быть и тревога, и эмоциональное напряжение. И в этом случае руна говорит о том, что человек может ощущать себя загнанным в угол, может испытывать давление обстоятельств или каких-то собственных страхов. И здесь важно помнить, перевернутая «Наутис» – это не приговор, это вызов, с которым можно справиться. Значит, в работе возможны и препятствия, и задержки, ощущение, что вот усилия не приносят желаемого результата. Могут всплыть какие-то старые проблемы, долги, может, недоработки, которые откладывались вот на потом. У каждого такие есть. Но не стоит опускать руки. Это шанс пересмотреть стратегию и укрепить свой фундамент, свою базу. В такой день лучше не начинать ничего нового. Лучше завершайте старое. Особенно будьте внимательны к срокам и обязательствам. Что касается финансов, здесь могут быть неожиданные расходы, необходимости экономить, какой-то жесткий контроль бюджета, но сохраняйте спокойствие, даже если возникают финансовые трудности. Это все временно, помните об этом, и поддержка может прийти со стороны, откуда вы даже не ждете. Все будет хорошо. Отношения и личная жизнь под действием перевернутой «Наутис» требуют особого внимания. Здесь возможны и недопонимания, и какие-то обиды вдруг, и эмоциональные всплески. Но не принимайте никаких импульсивных решений. Лучше уединитесь, обдумайте свои чувства, чем идти на конфликт. Это ни к чему хорошему не приведет. И если есть старые раны, они, к сожалению, могут напомнить о себе, чтобы вы их, наконец, исцелили. Ну, а по здоровью это может ощущаться и эмоциональное истощение, и переутомление, может, какое-то ослабление иммунитета, легкая простуда. И такой день требует какого-то бережного отношения к себе. Избегайте перегрузок, не давите на себя морально, не выедайте. Вот отдых, тишина, теплая ванна, травяной чай точно помогут восстановиться. Особое внимание нервной системе в этот день. Так что совет дня с этой руной таков. Примите внутренние ограничения не как слабость, а как сигнал к остановке и пересмотру. Перевернутая наутис – это момент честности с собой. Не бегите от неудобных тем, смотрите им в глаза. Путь точно станет легче, если не сопротивляться необходимости замедлиться. И любая трудность несет

0: Сашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
1: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуются, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг... Да, там когда-то правительство не издаст какое-то решение, или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, ну, тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банк и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФИ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
4: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
3: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
5: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических

0: климатических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
1: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
2: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
1: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
2: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
1: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
2: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
1: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на 5-м году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской гражданской обороны к особым режимам и ремонтирует убежища. По факту с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону-Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
4: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива, поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
4: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. С Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил уехавшим россиянам судом, назвав их псевдогражданами.
8: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, конечно, таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать, а дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали, и почему, но однозначно такой ответ придется держать. Родина одна. Надо ее защищать и тем более делать все для того, чтобы поддерживать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может.
3: Главные новости дня.
4: Все хуже, чем кажется. Центробанк рекордными за четверть века темпами распродает золото. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация изменилась. С начала года Центробанк продал почти 28 тонн золота, примерно на 4,5 миллиарда долларов. Это крупнейшее сокращение золотого запаса страны с 2002 года. Этот ЗВР, то есть золотовалютный запас, предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. И то, что он распродается именно сейчас, говорит о многом, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Бюджетам было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, 4 триллиона всего. Остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие, где-то около 5 триллионов всего. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ. Но это последние деньги, которые есть у России. Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
4: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году. Чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов и поддерживать курс рубля. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, в этом году процесс продолжился, объясняют эксперты. Ведь уже слишком велика дыра в бюджете страны, говорит экономист Владислав Жуковский.
10: Ситуация с бюджетом, ну, она уже не просто бедовая, она уже практически катастрофическая. 5,9 триллионов рублей – это превышение расходов над доходами, так называемый дефицит, за январь-апрель текущего года. Что просто было понятно, это уже в полтора раза превышает весь план годовой, который был у Силуанова и у правительства на весь текущий год. И когда власти говорят, ребят, ничего страшного вы не боитесь, ничего такого удручающего страшного нет, но это вранье, потому что, значит, до конца года мы уже летим к 8-10 триллионам. Это, ну, вполне себе такая оценка, которую озвучивают даже близкие к власти экономисты.
4: Центробанк оказался в безвыходной ситуации. Чтобы покрыть бюджетный дефицит, приходится продавать золотые запасы по крайне невыгодным ценам. Ведь на мировом рынке золото сильно подешевело из-за роста цен на нефть, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: Скачок на рынке нефти. А нефть и золото, они живут в противовесе. То есть вот сейчас идет как бы скачок перекладывания денег в нефтяные контракты, и, соответственно, выводятся деньги золота, золото пошло вниз. И за последние месяцы российское государство потеряло на обесценение золота, по-моему, что-то порядка 100 миллиардов долларов. Мир взял и ввел санкции против российской торговли золотом, выкинул Россию с лондонской биржи металлов, и теперь Россия это золото продает, насколько мы понимаем, только Китаю с очень большим дисконтом.
4: Операции с золотом до недавнего времени были виртуальными. Правительство продавало драгметалл не на рынке, а Центробанку, де-факто перекладывая золотой запас из кармана в карман. В результате слитки оставались в составе золотых резервов страны. Теперь же ситуация изменилась. ЦБ стал проводить реальные операции по продаже физического золота, как это уже делается с китайскими юанями из Фонда национального благосостояния. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев о том, что девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года.
11: Будут сдавать девятых классов более 1 700 000 выпускников девятых классов. Обязательно русский и математика, и два предмета по выбору. В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен, устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 2028 году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
12: Учим китайский вместе!
13: Как по-китайски будет слово «телевизор»?
14: Тянши.
13: Еще раз. «Телевизор» по-китайски звучит так.
14: Тянши.
13: И третий раз.
14: Тянши.
13: Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
15: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
16: Вот с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен с этим. Но почему Китай пошел по созданию своих сетей? От детей до старушек есть все, что они просят. Почему вы не хотите развивать? Почему Лукашенко не перекрывает свои каналы, а развивает и дополняет? Почему? У нас технически мы можем. Давайте решаем. Запрещайте все. Я говорю, вы уже достали. На машине колесом наехал, штраф тебе прилетел. Машину поставил, штраф тебе прилетел. Листу собрал, поджег, штраф тебе прилетел. На старый барон клумбу сделал, штраф тебе прилетел. Но у нас же страна, не штрафбат. Что ж вы огромного русского медведя дергаете со всех сторон, не только из ней внутри.
15: Депутат Виталий Милонов заявил, что введенный в Томской области запрет на ношение одежды с иностранными надписями – это издевательство над детьми.
17: Ну, с удивлением прочитал распоряжение из Томской области, когда детям запрещают носить одежду с иностранными надписями. Мы же не про школьную форму говорим. Школьная форма одно, это правильно. Она должна быть строгая, не отвлекать детей от учебного процесса. Ну, а если не школьная форма, почему вдруг нет? Почему иностранная надпись вам так сильно помешает? Это уже было, с такими друзьями врагов не надо, граждане-чиновники из области. Вы что, не помните, как то же самое мы проходили в 80-х, и мы с вами над этими распоряжениями тогда смеялись и говорили, вот же дурацкие распоряжения, ну что ж мы повторяем дурацкий путь, давайте мы не будем выглядеть посмешищем, да пусть дети ходят в футболках, в свитерах, там, свитшотах с какими-то надписями. Мы, естественно, не допускаем, что они там матерные или какие-то вульгарные, неприличные. Но пусть они ходят в той одежде, которая им нравится. если это не касается вопросов, когда есть жесткий дресс-код, и все должны ходить в школьной форме. Перестаньте издеваться над детьми. Вы их втягиваете в политику. Вы их втягиваете туда, куда не надо. Пожалуйста, давайте они будут расти прекрасными, патриотичными людьми. Но патриот – это не значит, что у него все футболки только на русском языке.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: После нескольких последних роликов о Беларуси, камрады беларусы наприсылали в личных сообщениях мне очень-очень много высказываний о том, чем на самом деле сейчас является Беларусь. И указали на все мои ошибки, и указали на то, как нужно о Беларуси рассказывать правильно, правдиво. Значит, правда от комрадов из Беларуси звучит следующим образом. Это сейчас будет спорный образ большинства сообщений. Значит, первое, что необходимо понимать, это то, что только белорусы и только сама Белоруссия решают, когда и с кем им вступать в войну. И если белорусы решили, что они не хотят войны, ни в какую войну они не вступят. Россия не имеет над ними вообще никакого влияния. И России вообще за счастье на самом деле помогать братьям-белорусам совершенно безвозмездно строить атомные станции, строить дороги, развивать промышленность. Также Россия всегда радуется, когда дает Беларуси какие-то невозвратные кредиты или оказывает другие услуги. Также Россия никогда, боже упаси, не рассматривала Беларусь как своего младшего брата. Нет, Россия всегда понимала и считала, что Беларусь сама будет решать свои военные задачи, что Беларусь сама будет решать, с кем ей дружить на внешнеполитической арене, с кем не дружить. Россия никогда не пыталась контролировать Беларусь. Вот так вот, оказывается, обстоят дела на самом деле. А почему все это происходит? Я сейчас объясню. Потому что Беларусью руководит господин Лукашенко. Александр Григорьевич, который до этого руководил колхозом, он, естественно, умнее, чем все вот это вот ФСБ с СВР вместе взятое. Ну, и естественно, умнее, чем ЦРУ, естественно, умнее, чем ФБР, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Он просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно отрицает все законы логики, просто находясь под отруманивающим влиянием искусства Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Ну, смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюхом России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос времени, когда она в том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что, ну, ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной. Понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивает, к сожалению, не будет, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник. Возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
20: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года. У нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
22: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***, и многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
21: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
22: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бы бронят военкомата, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
21: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
23: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
21: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента».
20: 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
1: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
0: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
1: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
0: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
2: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
0: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
5: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
0: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Говорят военкоры.
24: Оральные победы. Военкор Котенок о новых заявлениях Дмитрия Медведева.
25: На днях Дмитрий Анатольевич, и без того с огромной форой выигравший негласное соревнование среди каналов, бичующих огненным словом, вновь подтвердил свой высокий вербальный класс. Только в одном сообщении он сразу 11 раз наградил эпитетами Зеленского, которому, наверное, и кается до сих пор. Получается, мы не трогаем его физически, но морально давим или пытаемся. В этом, пожалуй, нам равных нет. Как говаривал генерал Корзинкин, нечего их сволочей жалеть. Судите сами, перлы Медведева. Киевский наркоклоун, зеленый упырь, бандеровский вурдалак, ворюга, больная и затравленная крыса. Дмитрий Анатольевич, не останавливайтесь. Стране нужны победы, хотя бы оральные. Других тем более пока что не предвидится. Ну а серьезно если, то грустно это все. Пиздеть, не мешки ворочить.
24: Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
26: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
24: Военкор Живов о том, как Украина учит американцев воевать.
1: Министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрискол заявил, что эта система и ее архитектура управления боем просто невероятная. По его словам, она полностью объединяет каждый дрон, сенсор и огневую платформу в одну сеть. Он также заявил, что американская армия да пока не обладает такой цельной и интегрированной архитектурой. Сейчас военные активно изучают украинский опыт. Кроме того, Дрискол рассказал, что на недавних совместных учениях в Германии украинские специалисты демонстрировали американским военным свои методы ведения современной войны, включая использование дронов и координацию огня через единую сеть. Цитата. «Мы много учились у украинцев. Их система «Дельта» — часть широкой военной цифровой экосистемы, в том числе в беспилотных войсках. Сейчас «Дельта» обзавелась искусственным интеллектом и функционирует на западном спутниковом интернете». Конец цитаты. И я даже не знаю, как это комментировать. Скоро НАТО будет проситься в Украину вступать такими темпами.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
6: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
0: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
5: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
0: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
1: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
0: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
24: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
1: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
24: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
7: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
24: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
8: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
10: Привет-привет!
9: 16 мая 26 года, штаб российской группировки войск «Запад».
10: Угу.
9: Туда с большой помпой прибывает начальник генерального штаба, генерал Герасимов. Звучат бравурные доклады, атмосфера абсолютно грандиозного триумфа.
10: Прямо праздник, да?
9: Именно. Официально заявляется, что российские войска установили контроль над 85% территории. Более того, объявляется о создании смертоносного огневого мешка,
10: из которого у украинских сил якобы вообще нет шансов выбраться.
9: Да, картинка рисуется просто эпическая.
10: Слушай, ну картинка эпическая, только если смотреть на нее исключительно из штабного кабинета.
9: А если выйти из кабинета?
10: А вот если в этот же самый день посмотреть на лиманское направление из космоса через объективы коммерческих спутников, открывается совершенно иная реальность. Никаких победных маршей по улицам города там нет.
9: Вот об этом колоссальном разрыве между штабными картами и физической реальностью сегодня и пойдет речь. Как вообще генерируются виртуальные победы, когда реальность на Земле кричит об обратном?
10: Ну, если начать разбирать факты по крупицам, весь этот пафос официальных сводок рассыпается моментально.
9: Заявлен же контроль над 85%.
10: Заявлен, да. Но открытые данные спутников, таких как Maxar Technologies или Planet Labs, и анализ УСИНТ проектов, показывают, что зона реального присутствия российских войск составляет максимум от 10 до 15%.
9: То есть разрыв не на 5% ради красного словца. Разрыв колоссальный. 85 против 15.
10: Абсолютно.
9: Как вообще можно заявить о захвате почти всего города, если войска там даже не присутствуют?
10: Весь фокус кроется в том, что это за 10-15%. Речь вообще не идет о жилых кварталах.
9: Так.
10: Нет никакого продвижения в центре Лимана, нет контроля над западными районами. Эти 15% — исключительно промышленные зоны на самой восточной окраине.
9: Железнодорожные пути, ангары, заброшенные склады.
10: Именно. Остатки предприятий, пустыри. Среди городской жилой застройки следов присутствия войск нет вообще.
9: Получается просто виртуозная подмена понятий.
10: Срабатывает классический трюк с юридическими границами.
9: Ну-ка.
10: Это очень похоже на ситуацию, когда человек громко хвастается соседям, заявляя, что захватил весь огромный дом.
9: Ага. А по факту он просто топчется в отдельно стоящем ветхом сарае на самом краю участка. И вся бравада строится на единственном факте. Этот сарай формально обнесен общим забором и входит в единый кадастровый план.
10: Слушай, аналогия с кадастровым планом бьет точно в цель. Манипуляция административными границами тут просто налицо.
9: Юридические границы Лимана.
10: Да. В них включены огромные территории промзон и лесопосадок на периферии. И если занять часть этой восточной промзоны, технически можно отчитаться о контроле на части территории.
9: Но заявлять о 85% — это же откровенная математическая эквилибристика.
10: Сразу возникает закономерный вопрос. 85% чего именно?
9: Да, площади в квадратных километрах.
10: Или процента от количества зданий. Или, может, проценты от длины административной границы.
9: Отличная бюрократическая уловка. Нет четкого критерия, нет возможности поймать за руку на конкретные лжи.
10: Но разоблачение все равно происходит. Скрыть масштабные боевые действия невозможно. Достаточно просто проанализировать термические аномалии на спутниковых снимках за первую половину мая.
9: Речь идет об огромных лесных пожарах.
10: Да. Выгорело от 4 до 5 тысяч гектаров леса. Это гигантская площадь. И самое главное, где эти пожары находятся?
9: Не в городе.
10: Они бушуют к северу и к востоку от Лимана, за пределами самого города.
9: То есть это неоспоримо доказывает, что интенсивные штурмовые действия, артиллерия, зажигательные боеприпасы, все это сосредоточено на подступах.
10: Вот именно. Если бы бои реально шли за 85% городской территории, из космоса была бы видна совершенно другая картина.
9: Городские бои оставляют очень специфические шрамы.
10: Сплошная зона тотальных разрушений, стертые с лица земли кварталы. Но сам Лиман не имеет тех масштабных следов свежих разрушений, которые неизбежно сопровождали бы заявленный штурм.
9: Значит, город стоит относительно целый, а вокруг него пылают леса.
10: Угу.
9: И раз уж реальные бои завязли в полях на подступах, возникает вопрос, что там физически происходит с наступающими колоннами.
10: Угу.
9: Почему именно в середине мая штабу так срочно понадобилось рапортовать о создании огневого мешка?
10: А вот тут начинается самое интересное. Если отложить в сторону официальные пресс-релизы и открыть сообщения российских Z-каналов, картина вырисовывается просто катастрофическая.
9: А эти ресурсы крайне сложно заподозрить в симпатиях к противнику?
10: Конечно. Их ведут и читают военные прямо на земле. Там сообщается о разгроме как минимум двух батальонных тактических групп.
9: Ого! Две БТГ — это серьезнейший удар по боеспособности. Сотни единиц техники, личный состав.
10: И этот разгром происходит прямо на открытой местности. Локация очень конкретная, зона между селом Дробишево и восточными окраинами Лимана.
9: Спутники это подтверждают.
10: Полностью. Снимки высокого разрешения показывают остовы уничтоженной российской бронетехники прямо на лесных и полевых дорогах.
9: Подожди, а как такое происходит до входа в город? Почему они не могут просто проскочить этот открытый участок?
10: Применяется тактика отрицания зоны. Украинская артиллерия в плотной связке с разведывательными и ударными беспилотниками методично выбивает наступающие колонны еще на дальних подступах.
9: Беспилотники работают как невидимый барьер.
10: Они висят в воздухе постоянно. Любое движение техники засекается за километры.
9: Если бы колоннам удалось прорваться в плотную городскую застройку, эффективность дронов могла бы снизиться.
10: Да, техника могла бы прятаться между зданиями. Но до спасительной застройки она просто физически не доезжает.
9: И тут наслаивается логистический кошмар. Наступление требует астрономического количества ресурсов.
10: Чтобы поддержать заявленный темп российской группировки войск «Запад», ежедневно требуется доставлять на

0: С 10 по 13 мая, прямо перед визитом Герасимова, произошло реальное отступление.
1: Отступление прямо перед победным рапортом?
0: Да. После серии жестких контратак российские подразделения были вынуждены откатиться к северо-западу от Дробышева. Потеряны позиции, которые занимались ранее.
1: И ровно на фоне этого отступления и разгрома колонн звучит термин «огневой мешок».
0: Это просто поразительно.
1: Термин-то громкий.
0: Но если вспомнить классическую военную историю «Битву при Каннах», где Ганнибал окружил римлян, мешок означает, что враг заперт. Абсурд. Ведь западные дороги абсолютно свободны. Трассы на Торское и Барвенково под полным контролем украинских войск.
1: По этим трассам спокойно перемещается транспорт. Идет ротация личного состава, эвакуация раненых, бесперебойно подвозятся боеприпасы. Ни о каком перекрытии путей отхода не идет и речи. То есть на земле происходят локальные поражения, отступления, и тут же выдается заявление об огневом мешке.
0: Получается, это просто информационная дымовая завеса.
1: Попытка замаскировать катастрофу тех самых двух БТГ за фасадом выдуманного успеха.
0: Нужно было срочно перебить негатив от потерь под Дробышева.
1: Складывается странная картина. Военные блогеры пишут о потерях, Осинт-аналитики публикуют точные карты, спутниковые снимки лежат в открытом доступе. Зачем российский генеральный штаб делает заявления, которые опровергаются за пару кликов?
0: Вот. Кому на самом деле предназначена эта ложь?
1: Да, противник знает реальное положение дел. Аналитики знают, кого они пытаются обмануть.
0: Здесь вступает в игру феномен так называемой вертикальной дезинформации. Эта ложь направлена вовсе не на внешнего наблюдателя и не на противника. Она адресована строго наверх собственному руководству.
1: То есть визиты высокого начальства работают как катализатор этой лжи?
0: Безусловно. Приезд высшего руководства всегда сопровождается жестким требованием продемонстрировать результаты.
1: Ну да, командирам на местах жизненно необходимо показать прогресс на картах. Иначе трибуналы, снятие с должностей.
0: Никто в здравом уме не хочет выходить к начальнику генерального штаба и докладывать: «Мы тут потеряли две БТГ на марше и отступили».
1: Куда безопаснее для карьеры отчитаться о занятии какой-то мифической промзоны и назвать это контролем над 85% лимана.
0: Именно так.
1: Срабатывает эффект испорченного телефона. Знаешь, классический пример из корпоративной культуры. Менеджер на местах полностью проваливает сроки, но в отчете пишет проект на стадии активного внедрения.
0: А директор департамента читает это и докладывает вице-президенту. Проект успешен на 70%.
1: В итоге генеральный директор выходит на сцену перед инвесторами и под аплодисменты объявляет о полной победе и захвате рынка на 85%.
0: Корпоративная аналогия популярна, но здесь я поспорю.
1: Почему?
0: В бизнесе есть предохранитель. Генеральный директор рано или поздно задаст вопрос про реальную прибыль. Ему нужны цифры на счетах. Если денег нет, презентация не спасет.
1: А в военной бюрократии разве не нужны реальные территории?
0: В том-то и парадокс. Само высшее политическое руководство зачастую отчаянно нуждается в этих фейковых процентах не меньше, чем лейтенант в окопе.
1: Зачем руководству обманываться?
0: Для поддержания медийного шума, для создания нужного фона в новостях. Им жизненно необходима история громкой победы прямо сейчас, чтобы перекрыть негативные сводки с других участков фронта.
1: Возникает идеальный замкнутый круг.
0: Идеальный симбиоз. Низам страшно сказать правду, потому что накажут. А верхам политически выгодно услышать ложь. Эта ложь устраивает абсолютно всех участников вертикали.
1: И для того, чтобы эту ложь красиво оформить, используются очень конкретные картографические фокусы.
0: О да, создание виртуального окружения на бумаге – это целое искусство. Выделяются 4 шага, как реальность искажается для докладов.
1: Первый шаг – это изменение масштаба.
0: Да, показывают карту всего региона. На фоне Донбасса сам лиман выглядит как крошечная точка, и вокруг нее рисуют жирные красные стрелки наступления.
1: Визуально у генерала создается полное ощущение плотного кольца.
0: Стрелки-то смыкаются. Второй шаг – полное игнорирование глубины местности.
1: На таких схемах не видно ландшафта, не видно, что между передовыми позициями и самим городом пролегают километры никем не контролируемой территории.
0: Густые леса, реки, мелкие поселки. На бумаге все это просто закрашивается ровным цветом.
1: Третий шаг – это спекуляция границами, о которой шла речь в начале. Взяли кусок пустующей промзоны, записали как процент захваченной территории.
0: Ну и четвертый шаг –

0: Временная неопределенность. В докладе не объясняется, в чем измеряются эти проценты. Если начнут задавать вопросы, всегда можно сказать про другую методику подсчета.
1: Вся эта механика работает на одну цель – создание убедительной картинки для телевизионных сводок и красивых папок с докладами.
0: Но система такого масштабного очковтирательства возникла далеко не сегодня. Ситуация вокруг Лимана имеет свою долгую историю.
1: Да, Лиман используют в качестве информационного фантома не первый год. Если отмотать время назад, ровно в апреле 2025 года звучали практически идентичные заявления.
0: Официально говорили о контроле над 70% города и тоже заявляли о тактическом кольце.
1: За этот год линия фронта на Лиманском направлении фактически не сдвинулась.
0: Территориальных изменений нет, однако процент контроля магическим образом вырос с 70 до 85.
1: Складывается стойкое впечатление, что Лиман приобрел статус некого сакрального символа.
0: Символическое значение этого города для командования давно перевесило любую объективную военную целесообразность.
1: И тут открывается самое страшное. Дезинформация такого уровня не просто формирует медийные иллюзии, она в корне разрушает само военное планирование.
0: Опираясь на победные доклады, командование распределяет ресурсы, искренне веря, что город уже почти взят.
1: В результате отдаются приказы снова и снова штурмовать пустоту.
0: Солдаты идут на позиции, которые на штабных картах числятся зачищенными, а в реальности там их ждет подготовленный артиллерийский огонь.
1: Продолжение бессмысленных атак ради поддержания однажды заявленной лжи.
0: Плюс этот информационный пузырь полностью уничтожает переговорные позиции. На международных площадках дипломаты с обеих сторон имеют доступ к спутникам.
1: Они прекрасно видят реальную расстановку сил.
0: Видят каждый сгоревший танк. Пытаться блефовать выдуманными процентами в условиях абсолютной прозрачности просто смешно. Этот блеф больше не работает.
1: Это поведение отчаявшегося игрока в покер, который долго блефует со слабой раздачей.
0: И так вживается в роль, что сам начинает верить, будто у него на руках флеш-рояль.
1: И ослепленный собственной иллюзией ставит на кон все фишки.
0: Но реальная проблема глубже. В покере игрок где-то в глубине души понимает, что обманывает. А здесь колоссальная структура теряет связь с реальностью. Ложь становится железобетонным фундаментом для принятия решений.
1: На этом фундаменте отдаются реальные приказы убивать и умирать. Иллюзорный штабной успех материализуется в виде физических жертв на поле боя. Ради поддержания мифа приходится продолжать гибельные атаки. Конфликт искусственно затягивается.
0: В топку штурма невидимого огневого мешка сжигаются все новые ресурсы.
1: Это оставляет место для серьезных размышлений. Что вообще происходит с любой сложной структурой, будь то армия или государственная система, когда ее кровеносная система начинает перекачивать вместо фактов удобные иллюзии?
0: Система начинает пожирать саму себя. Как долго такой механизм способен работать на самообмане, прежде чем столкновение с реальностью окажется фатальным?
1: На этот вопрос ответит только время. Но объективные факты в 21 веке всегда оставляют цифровой след.
0: Спутники фиксируют все. Термические аномалии, разрушения. Скрыть правду в прозрачном мире становится технически невозможно.
1: Информация сегодня — это главное оружие. Нужно уметь ее анализировать. На этом разбор подошел к концу.
0: Пока-пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании CFA Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
4: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
3: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
5: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2.5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
3: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
6: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
3: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
4: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
3: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения, но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало, и следующее сообщение это еще раз подтверждает.
4: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
3: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на 5-м году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий. Минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топлива завести, ни продовольствия, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
9: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
8: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
10: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас.
8: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
11: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
8: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Управляющий Скопинской епархии епископ Питерим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
13: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском благочине, когда один молодой человек, гей, а гей это переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже, вот, этот молодой человек поменял пол. Вот, а потом стал наркоманом или был наркоманом, вот, а потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
2: Криминальные новости.
14: Житель Санкт-Петербурга забил соседа по коммуналке кувалдой до смерти. Тело 66-летнего мужчины нашли в квартире на улице Руднева. По версии следствия, во время конфликта сосед несколько раз ударил его кувалдой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавшего задержали и предъявили ему обвинение по статье убийства. Сейчас решается вопрос об аресте. На СВО погиб главарь ОПГ «Черных риэлторов» Краснодарского края Михаил Литовко. По данным ШОТ, его тело смогли идентифицировать и опознать лишь спустя полтора года после смерти. 16 лет назад Литовко и его подельник сожгли дом, задушили несколько человек и продали чужую недвижимость по липовым документам. После того, как сообщники провернули несколько таких похожих эпизодов, Литовко посадили в тюрьму. Но спустя 11 лет отсидки в 2023 году преступник подписал контракт с Минобороны и ушел в штурмовую пехоту. В результате черный риэлтор оказался на передовой и примерно полтора года назад погиб. Однако опознать его тело удалось только сейчас. Ранее судимого за убийство целой семьи участника СВО освободили от наказания за кражу. Новосибирский гарнизонный суд признал военнослужащего Алексея Золочевского виновным в краже с проникновением. Он залез на дачу, украл игровую приставку Sony и был пойман самими дачниками. Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей, но и его платить не пришлось. Время в СИЗО суд зачел как уже отбытое. Ранее Золочевский в Якутии получил 25 лет строгого режима за расправу над целой семьей. В 2009 году трое мужчин с обрезами ворвались в дом в Якутске и расстреляли супругов Слепцовых. После убийства они забрали вещи и угнали машину. В соседней комнате в этот момент были маленькие дети убитых – трехлетний мальчик и грудная девочка. Несмотря на срок в 25 лет, уже к 2025 году Золочевский снова оказался на свободе, подписав контракт с Минобороны. И почти сразу снова попал на краже. Теперь уже на 2 миллиона рублей. Но до суда дело почему-то так и не дошло. Житель Чечни избил мужчину, который пришел на стадион с женой. Против жителя Веденского района Чечни Акрамана Эльмурзаева возбудили уголовное дело о нанесении побоев и применении силы к сотруднику полиции. По данным пресс-службы районного суда, 17 апреля Эльмурзаев увидел на стадионе мужа и жену. Они занимались бегом. Под предлогом того, что тот не должен допускать нахождение своей супруги в местах присутствия чужих мужчин, Эльмурзаев ударил мужчину по лицу. Пострадавший написал заявление в полицию. На следующий день его и Эльмурзаева вызвали в кабинет замначальника отдела МВД для профилактической беседы. Но и там мужчина продолжал проявлять агрессию. После очередного замечания в свой адрес Эльмурзаев нанес сотруднику полиции удар кулаком в височную область головы, говорится в сообщении. Ранее Акраман Эльмурзаев возглавлял московскую строительную фирму, следует из данных базы «Контурфокус». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о том, что во всех войнах виноваты любые права и демократия.
15: Если проанализировать, то всякий раз эти скорби завершались победой, а скорбям предшествовало отступление от веры, отступление от традиции, отступление от Бога. Это накануне Отечественной войны 1812 года. В России было стыдно разговаривать на русском языке и копировали французские, европейские обычаи. Это накануне Великой Отечественной войны закрывались храмы и изгонялось все, что связано с Богом из жизни народа. Это накануне специальной военной операции в течение 30 лет мы перенимали со всех стран все, что ни попадя, любую демократию, любые права, и совершенно забывали о тех укладах и традициях, которые дарованы нам. Бог всякий раз обращал милость к нашему народу. И после такого отступления и скорби сражений даровалась победа.
2: Главные новости дня.
16: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
17: Один вон, блядь, в «Транснефть» попал. Терминал, точнее.
16: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. Шесхарис плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли.

0: Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
1: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
0: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Военный адвокат.
3: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет «полиция»?
4: Чинча.
2: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
4: Чинча.
2: И третий раз.
4: Чинча.
2: Учим китайский. Легко и весело.
5: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
7: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны, понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, является угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. Слово президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой? Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
1: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
0: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
1: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
0: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
8: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
0: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
9: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
0: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
10: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом. Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась в последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
11: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
12: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград – сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Ни здоровья, ни уважения во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
13: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
0: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
1: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
0: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
14: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
0: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
15: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
0: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
9: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
0: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
1: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
0: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба «Рубикона», военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
16: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
17: Ага.
16: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
17: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
16: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
17: Привет-привет.
16: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
17: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
16: То есть маскировка.
17: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
16: Угу.
17: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
16: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
17: Давай.
16: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
17: О, да. Выплаты бьют все рекорды.
16: Ну вот. А по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
17: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70 с половиной тысяч человек.
16: С ума сойти.
17: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
16: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
17: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25-го года в Москве было подписано всего 879 соглашения.
16: Ого!
17: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
16: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
17: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
16: То есть идут не те, кто нужен?
17: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
16: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
17: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
16: А что тогда?
17: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
16: Сарафанное радио.
17: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
16: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
17: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
16: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
17: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection. Система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
16: Давай.
17: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
16: Логично.
17: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
16: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
17: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI – это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
16: Жесть.
17: Да, и автоматически сжигать те, где есть...

0: локации, где люди могут договариваться мимо государства.
1: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
0: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
1: Чтобы никто не смог собрать чат.
0: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
1: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
0: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
1: То, с чего мы начали.
0: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
1: Дезориентация полная.
0: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
1: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
0: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
1: Ну еще бы.
0: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
1: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
0: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
1: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
0: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
1: Никто не может закинуть видео с фронта.
0: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
1: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета — это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка — это социальный взрыв, это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
0: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
1: Огромная цифра.
0: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
1: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение — это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
0: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
1: Сентябрь 22-го. Первая волна.
0: Да. Вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
1: И это координировалось просто моментально? Через Telegram?
0: В считанные часы.
1: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
0: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
1: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
0: Угу.
1: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
0: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют.

0: границы закрыты. Что остается делать?
1: Тихо сопротивляться.
0: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
1: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
0: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
1: Только через мессенджеры.
0: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
1: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
0: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
1: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
0: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
1: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
0: Да. Оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи.
1: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого!
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
4: Один вон, блядь, в «Транснефть» попал. Терминал, точнее.
3: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле, но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
5: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска. Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
3: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин призвал компании обратить внимание на участников СВО при приеме новых кадров на работу, потому что они умеют быстро находить ответы на поставленные задачи.
7: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
2: Главные новости дня.
8: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
9: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
8: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
10: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
8: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения. Но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
11: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
8: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Министр экономического развития Максим Решетников рассказал президенту Владимиру Путину, как Россия экономически догнала Соединенные Штаты и объяснил законы экономики.
12: На графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да, если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот. Поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес волнует текущая ситуация в экономике, вот. Но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
14: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась в последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
13: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
15: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград — сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
16: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
3: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранение и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
17: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
3: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
18: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
3: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
19: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
13: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
17: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО, там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
13: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
20: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
13: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
18: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
17: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
21: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил:
17: если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
21: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
0: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит: мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
21: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
1: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио: если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается. Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
21: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
22: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
23: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете. Дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
22: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
24: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. Еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
25: И Европы, кстати, не будет.
24: В этом случае Европы не будет.
25: Но нам-то от этого легче.
24: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 24 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Какое будет у нас воскресенье? А день у нас будет удивительно атмосферным, легким. Это про красоту и глубокую душевность. Это тепло, поскольку в системе матрицы Владения этот день полностью управляется шестым арканом влюбленные. То есть 2 плюс 4 – шестерочка, да? Это мягкая, притягательная энергия, и соединяется она с общим фоном мая, пятого месяца. Это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к традициям. И здесь рождается день осознанного выбора и такой сердечной гармонии. То есть все ваши стратегические цели и повседневные задачи должны пройти проверку на искренний отклик душе. Шестерочка напоминает, что истинный успех приходит не через жесткое давление на мир, а через искреннюю любовь к своему делу, умение выстраивать прочные, уважительные мосты между людьми. Здесь пространство благоволит тем, кто отказывается от сухой исполнительности и вносит в каждый шаг элемент творчества, эстетики, дипломатии и такой чистой энергии любви. Одним словом, любовь во всех ее проявлениях, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 4 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 год. У нас в сумме 21. 2 плюс 1 – троечка. Это у нас вибрации императрицы. Это символ земного процветания, роста, плодородия. Это материализация задуманного. То есть все блага максимально притягиваются к вам. И возникает великолепный, очень устойчивый такой созидательный резонанс, то есть эстетика влюбленных, шестерочка, соединяется с изобилием императрицы, троечка. И все это на фоне прочной платформы закона Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, очень важно. В будущем принесет богатые материальные плоды. Но и Луна у нас находится в знаке Девы. Это придает эмоциональному фону необходимую трезвость, практичность, внимание к мелочам. Дева у нас земной знак, да, очень четкие. Здесь ваши чувства будут опираться на логику, помогать делать выбор осознанно, без лишних иллюзий и пустых воздушных замков. С практичной бытовой точки зрения этот день идеально подходит для укрепления, например, отношений, наведения порядка в окружающем пространстве. Можно максимально приветствовать романтические свидания, семейные обеды, может быть, примирение после затяжных ссор и какие-то, в принципе, душевные разговоры с близкими. Это лучший момент для того, чтобы окружить себя красотой, заниматься обновлением гардероба, уходом за собой, покупкой предметов декора для дома, может быть, ландшафт. ландшафтным дизайном, потому что императрица обожает процветание во всех его проявлениях. В делах и бизнесе это отличный день для нетворкинга, для новых связей, да, знакомств, презентаций, может быть, подписания партнерских соглашений, где ваше личное обаяние вот сыграет эту решающую роль. Благоприятно совершать крупные покупки, которые долго планировались, то есть они будут радовать глаз, прослужат долго. Еще наведите идеальный порядок в шкафах, на рабочем столе, потому что Луна в Деве превратит этот процесс в самую приятную медитацию, даже если вы это не очень любите. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять какую-то холодность, эгоизм, вступать в конфликты с близкими людьми, потому что шестерка не терпит какой-то дисгармонии. И здесь не стоит делать важный жизненный выбор под давлением, например, чужого мнения или исключительно из чувства долга, если ваше сердце говорит твердое «нет». Вот здесь мы слушаем сердце и действуем тоже по сердцу. Избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме или пренебрежения к деталям, потому что Луна в Деве, императрица всегда требует безупречного вкуса и чистоты. Не рекомендуется транжирить деньги на мимолетные капризы, которые не несут реальной ценности, а также ввязываться в какие-то сомнительные финансовые авантюры. Ну и не уходим в сухое поучительство, критику и придирки, и какие-то недостатки окружающих не должны вас волновать, иначе строгая энергия Иерофанта разрушит вот эту вот хрупкую гармонию дня. А вечер проведите в красивом месте, наслаждайтесь моментом душевного единения и возьмите максимум из этого дня, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
5: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад... Висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились, остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом, Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руна дня на 24 мая. Давайте спросим у рун, попросим подсказку и совет на этот день. Итак, у нас выпала руна «Наутис» в перевернутом значении. Такой день пройдет под символом каких-то внутренних ограничений. Это может быть и тревога, и эмоциональное напряжение. И в этом случае руна говорит о том, что человек может ощущать себя загнанным в угол, может испытывать давление обстоятельств или каких-то собственных страхов. И здесь важно помнить, перевернутая «Наутис» — это не приговор, это вызов, с которым можно справиться. Значит, в работе возможны и препятствия, и задержки, ощущение, что вот усилия не приносят желаемого результата. Могут всплыть какие-то старые проблемы, долги, может, недоработки, которые откладывались вот на потом. У каждого такие есть. Но не стоит опускать руки. Это шанс пересмотреть стратегию и укрепить свой фундамент, свою базу. В такой день лучше не начинать ничего нового. Лучше завершайте старое. Особенно будьте внимательны к срокам и обязательствам. Что касается финансов, здесь могут быть неожиданные расходы, необходимости экономить, какой-то жесткий контроль бюджета. Но сохраняйте спокойствие, даже если возникают финансовые трудности. Это все временно, помните об этом. И поддержка может прийти со стороны, откуда вы даже не ждете. Все будет хорошо. Отношения и личная жизнь под действием перевернутой «Наутис» требуют особого внимания. Здесь возможны и недопонимания, и какие-то обиды вдруг, и эмоциональные всплески. Но не принимайте никаких импульсивных решений. Лучше уединитесь, обдумайте свои чувства, чем идти на конфликт. Это ни к чему хорошему не приведет. И если есть старые раны, они, к сожалению, могут напомнить о себе, чтобы вы их, наконец, исцелили. Ну, а по здоровью это может ощущаться и эмоциональное истощение, и переутомление, может, какое-то ослабление иммунитета, легкая простуда. И такой день требует какого-то бережного отношения к себе. Избегайте перегрузок, не давите на себя морально, не выедайте. Вот отдых, тишина, теплая ванна, травяной чай точно помогут восстановиться. Особое внимание нервной системе в этот день. Так что совет дня с этой руной таков. Примите внутренние ограничения не как слабость, а как сигнал к остановке и пересмотру. Перевернутая Наутис – это момент честности с собой. Не бегите от неудобных тем, смотрите им в глаза. Путь точно станет легче, если не сопротивляться необходимости замедлиться. И любая трудность несет в себе зерно будущей силы. Этот день – проверка на вашу зрелость духа.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
22: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
7: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуют, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд. Ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там, когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
2: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
8: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании «ЦФЭЙ» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
9: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
10: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
9: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2,5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
10: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
9: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
10: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
9: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
10: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения, но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало, и следующее сообщение это еще раз подтверждает.
9: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
3: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий. Минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров,

0: километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Первая ласточка. В Крыму ограничили продажу бензина в одни руки, а дизель продают только по талонам. На АЗС Севастополя в один автомобиль заливают не больше 20 литров бензина. С дистопливом еще хуже. Его продают только по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такие ограничения он объяснил возникшими в последнее время логистическими сложностями. О чем идет речь? Дело в том, что с 21 мая власти Херсонской области закрыли для транспорта движение по участку трассы Ростов-на-Дону-Мариуполь-Симферополь. Это ограничение действует возле автомобильного пункта пропуска Джанкой. То есть, по сути, сухопутный коридор в Крым сейчас закрыт. По словам губернатора занятой армией части Херсонской области Владимира Сальда, причина – участившиеся атаки дронов. Это не просто дроны, говорят военные эксперты. Это новейшая разработка – беспилотники Hornet. И особенность их в том, что они не управляются оператором. Это самонаводящиеся при помощи искусственного интеллекта БПЛА. Поскольку связь с оператором у них отсутствует, то и средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют. Эти дроны буквально превратили сухопутный коридор в Крым в мертвую зону, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
3: Вот с помощью этих беспилотников Hornet или Hornet дальностью примерно в 150 километров вооруженные силы Украины держат под огневым контролем вот эту вот дорогу, сухопутный коридор в Крым, и довели дело до того, что власти Херсонской области закрыли движение, значит, снабжение Крыма, ну, намного слабее, чем оно было до сих пор. Снабжение происходит теперь только по Керченскому мосту, но он не справляется со всеми задачами, которые должны быть.
2: Ограничение на этом участке федеральной трассы, по словам херсонских властей, будет действовать до особого распоряжения. То есть, когда закончится, неизвестно. И все это время будут большие проблемы со снабжением как у группировки войск в Крыму, так и у гражданских. И нехватка топлива – это первая ласточка. Однако проблемы с бензином могут коснуться не только крымчан, но и жителей центральной части России. Удары в глубокий тыл России вывели из строя четверть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны. Стоит 8 из 10 крупнейших производителей топлива. Поэтому масштабный бензиновый кризис неизбежен, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: В ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться. Поэтому то, что делает Украина, именно делает сейчас, это работа по схеме, по карте дорожной, которая выстроена и просчитана, я уверен, математически. Обратите внимание, как все синхронизировано. Это не просто разрушение нефтеперерабатывающих заводов. Цель Украины другая – лишить большую часть населения России топлива, парализовать работу торговли, промышленности, потому что ничто не может доехать до пункта назначения.
2: Такими темпами бензиновый кризис осени 2025 года покажется цветочками, говорит экономист. Ведь тогда атаки дронов носили не массовый, а точечный характер. И у России было больше систем противовоздушной обороны. Сейчас же большинство регионов страны попросту оголены, и дроны без проблем залетают в глубокий тыл. Специалисты советуют на ближайшее время не планировать важные поездки на автомобиле и по возможности запастись топливом. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил уехавшим россиянам судом, назвав их псевдогражданами.
6: Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, конечно, таких людей ждет судебное разбирательство. Правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан. Есть уголовное наказание за это, придется отвечать. А дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали, и почему. Но однозначно такой ответ придется держать. Родина одна. Надо ее защищать и тем более делать все для того, чтобы поддерживать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может.
1: Главные новости дня.
2: Все хуже, чем кажется. Центробанк рекордными за четверть века темпами распродает золото. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация изменилась. С начала года Центробанк продал почти 28 тонн золота, примерно на 4,5 миллиарда долларов. Это крупнейшее сокращение золотого запаса страны с 2002 года. Этот ЗВР, то есть золотовалютный запас, предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. И то, что он распродается именно сейчас, говорит о многом, считает экономист Игорь Липсиц.
7: бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, 4 триллиона всего. Остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие, где-то около 5 триллионов всего. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ. Но это последние деньги, которые есть у России. Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
2: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне падения нефтегазовых доходов и поддерживать курс рубля. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, в этом году процесс продолжился, объясняют эксперты. Ведь уже слишком велика дыра в бюджете страны, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: Ситуация с бюджетом, ну, она уже не просто бедовая, она уже практически катастрофическая. 5,9 триллионов рублей – это превышение расходов над доходами, так называемый дефицит, за январь-апрель текущего года. А что просто было понятно, это уже в полтора раза превышает весь план годовой, который был у Силуанова и у правительства на весь текущий год. И когда власти говорят, ребят, ничего страшного вы не боитесь, ничего такого удручающего страшного нет, но это вранье, потому что, значит, до конца года мы уже летим к 8-10 триллионам. Это, ну, вполне себе такая оценка, которую озвучивают даже близкие к власти экономисты.
2: Центробанк оказался в безвыходной ситуации. Чтобы покрыть бюджетный дефицит, приходится продавать золотые запасы по крайне невыгодным ценам. Ведь на мировом рынке золото сильно подешевело из-за роста цен на нефть, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Скачок на рынке нефти. А нефть и золото, они живут в противовесе. То есть вот сейчас идет как бы скачок перекладывания денег в нефтяные контракты, и, соответственно, выводятся деньги из золота, и золото пошло вниз. И за последние месяцы российское государство потеряло на обесценение золота, по-моему, что-то порядка 100 миллиардов долларов. Мир взял и ввел санкции против российской торговли золотом, выкинул Россию с лондонской биржи металлов, и теперь Россия это золото продает, насколько мы понимаем, только Китаю с очень большим дисконтом.
2: Операции с золотом до недавнего времени были виртуальными. Правительство продавало драгметалл не на рынке, а Центробанку, де-факто перекладывая золотой запас из кармана в карман. В результате слитки оставались в составе золотых резервов страны. Теперь же ситуация изменилась. ЦБ стал проводить реальные операции по продаже физического золота, как это уже делается с китайскими юанями из Фонда национального благосостояния. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев о том, что девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года.
9: Будут сдавать девятых классов более 1 700 000 выпускников девятых классов. Обязательно русский и математика, и два предмета по выбору. В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 28 году у нас появится третий обязательный экзамен, устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 28 году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
10: Учим китайский вместе!
11: Как по-китайски будет слово «телевизор»?
12: Тянши.
11: Еще раз. «Телевизор» по-китайски звучит так.
12: Тянши.
11: И третий раз.
12: Тянши.
11: Учим китайский. Легко и весело.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Геннадий Зюганов резко выступил против запретов и ограничений в интернете.
14: Вот с интернетом водится. Говорил, и в том числе в больших кабинетах. Вы идете неверным путем. Все равно сейчас можно выйти в любую информацию. Вы не перекроете. Я понимаю вопросы безопасности. Согласен.

взяты. Ну, естественно, умнее, чем ЦРУ, естественно, умнее, чем СБС, добавляйте, что хотите, умнее, чем МИ-6, вот вы всех их можете собрать, все разведки мира в каком-нибудь зале гипотетическом, и Александр Григорьевич их уделает по всем вопросам вообще. Почему? Потому что батька, потому что всех перехитрил. И вот и раньше всех хитрил, и сейчас в любую секунду любого КГБшника, ФСБшника может перехитрить вообще одной левой. И да, он так играет мастерски, да, что никто из этих ФСБшников даже выкупить не может. И, естественно, никто ему и в подметки не годится. Вот просто что хочет, то и делает. Совершенно. Просто как цыган солнцем крутит этой России, и он является надеждой и опорой всего белорусского народа. А почему? Да потому что никогда он не даст в обиду интересы Беларуси. Да, потому что Беларусь для него святое, и белорусский народ для него святое. Он никогда его не обидит, он никогда его не бросит в беде. Вот ему ничего другого не нужно, кроме счастья белорусского народа. Также Беларусь значительно усилилась после того, как получила российское ядерное оружие. Ну, прям значительно совершенно. Вы что? Да, это не страшно, что Беларусь при этом стала точкой на карте, на которой нацелились вообще все страны НАТО и США. То бишь, раньше Беларусь в случае ядерного конфликта не рассматривалась как цель, а теперь это абсолютно полноценная цель, по которой прилетит, а Беларуси много не надо-то на самом деле, чтобы уже потом и не встать, да, после этого прилета. Вот теперь Беларусь стала, да, такой целью, но это на самом деле очень хорошо, потому что это не имеет никакого значения. Да, вот мне сообщают с мест. Что самое главное, что у Беларуси теперь есть ядерное оружие. И очень важно понимать, что, оказывается, это Беларусь управляет своим ядерным оружием. То бишь, Россия совершенно безвозмездно, отрицая все законы логики, просто находясь под одурманивающим влиянием искусного Александра Григорьевича, передала ядерное оружие для того, чтобы Белоруссия самостоятельно, непонятно, кстати, технически, как можно самостоятельно использовать ядерное оружие, ну да ладно, вот чтобы Беларусь использовала его по своему усмотрению. И то же самое второй раз Россия сделала с Орешником. Она поставила Орешник и сказала: «Пуляй куда хочешь. Вот ты, мой любимый младший брат, или старший брат уже, вот пуляй когда хочешь, кого хочешь, больше никого не бойся. Нужен будет Орешник, обращайся еще, все тебе привезем». Также Беларусь, безусловно, важна для всего мира. Просто ключевое государство. Я сейчас немного отвлекусь. Знаете, раньше, после того, как закончился Советский Союз, и какое-то время там прошло, мне рассказывали о том, я не помню, то ли украинцы, то ли молдаване, ну кто-то из вот этой вот части бывшего Советского Союза сделали в качестве шутки, но потом это как-то пошло в народ, глобус то ли Украины, то ли Молдавии. Был глобус Украины или Молдавии, смешно, да? И это подразумевало то, что, ну, наши страны, как бы самое главное, юмористический был такой проект небольшой у народа. А вот я считаю, несправедливо Украина и Молдавия поступили. Глобус должен быть только Беларуси. Ну, потому что все, если, не дай бог, что-то произойдет с Беларуси, то весь мир, естественно, содрогнется, и весь мир тут же, там, за 3 дня, ну, максимум за неделю, прижмурится без белорусских удобрений, автомобилей и еще там чего. Кстати, про картошку никто ничего не писал. Я сразу хочу сказать. Но смешно это все, комрады белорусские, понимаете? Просто смешно. Это не выдерживает никакой критики со стороны любого здравомыслящего человека. Вот все такие убеждения. Потому что жизнь, она, к сожалению, состоит не из литературы. Она состоит из математики, физики, химии и фактов, из фундаментальных наук. И также точно в геополитике действуют фундаментальные принципы. Только богатые и военно сильные страны обладают независимостью. Беларусь не может обладать никакой независимостью, не может обладать никакой субъектностью, находясь под брюшью России. Никоим образом. Беларусь, к сожалению, повторяет историю свою же в очередной раз. Через Беларусь будет идти следующая война. Вот сейчас она находится на территории Украины, эта война. Вопрос ведь...

0: том же виде перейдет на территорию Беларуси. Все, это повторение истории, да? Просто другой виток. Она повторяется, история, понимаете? И люди, которые знают историю, которые увлекались ей или что-то читали об этом, они все это понимают абсолютно. Потому что ни географию ты не обманешь, геополитику ты не обманешь. Это поля сражений. Беларусь, Украина, Белгородская область, Курская область. Вот там все сражения будут происходить. Они уже происходят везде, кроме Беларуси. И Беларусь не представляет из себя, к сожалению, моему глубокому сожалению, не представляет из себя никакой ценности для этой планеты. Экономической или военной, понимаете? Это маленькая страна. Вот условно, если эта страна завтра перестанет что-то отгружать, мир не заметит. А если вы мне сейчас будете рассказывать про удобрения, что ай-яй-яй, как же так, везде наступит голод. Да не наступит он нигде, этот голод. Все это будет заменено логистически в течение месяца. И будут вестись эти удобрения из других стран легко и непринужденно. И все. И вот путь, по которому идет Беларусь. Понимаете, Беларусь идет в войну просто семимильными шагами. Почему? Потому что так хочет Россия. И это нормально для современного мира. Так мир этот устроен. Большие и сильные всегда командуют маленькими и слабыми, без исключений. Большой и сильный в союзе Беларуси и России – это Россия. А маленький и слабый – это Беларусь. И сейчас, когда Россия захочет более активного участия Беларуси в любом проекте, Беларусь будет участвовать, причем не просто так, а с песнями и в припрыжку. И никто и спрашивается, что они не будут, потому что так устроен мир, ничего с этим не поделаешь. Понимаете? Вот даже в курятник, возьмите, зайдите в курятник. Казалось бы, все куры равны, правильно? Ну, все какие-то птицы, какие-то животные. Ну, что их может отличать, господи? А все равно сверху сидит какой-то петух, понимаете? Который выше остальных. И вот в этом мире все точно так же.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Жребий смерти. Фельдшер из Омской области рассказала, что медиков заставляют ехать на СВО. Надежде 34 года. У нее двое маленьких детей, ипотека и мизерная зарплата фельдшера. Но теперь, помимо материальных проблем, над ее семьей нависла куда более серьезная угроза. Женщину могут отправить на фронт. По словам Надежды, главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник из учреждения обязан пойти на СВО, якобы добровольно и якобы на один год. Однако Надежда не верит, что дело ограничится годом, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.
3: Мне сейчас очень тяжело об этом говорить. В стране у нас происходит полный пи***. И многие, конечно, делают вид, что ничего не происходит, что все нормально. Я работаю фельдшером на ФАПе, то есть я среднее медицинское звено. И у нас до конца года один сотрудник, средний персонал должен пойти добровольно на СВО на год. А где год, там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет, и ты доживешь до победного. Потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять также академ на год. Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину.
2: По словам Надежды, желающих добровольно подписать контракт с Минобороны среди ее коллег нет. И до конца года они вряд ли найдутся. Поэтому она уверена, что руководство будет давить на сотрудников и вынуждать их пойти на СВО.
3: Я не думаю, что у нас найдется доброволец. У нас вообще как бронят военкоматы, как у медиков на селе, да? И если до этого не было добровольцев, то и сейчас их навряд ли найдут. А что в конце года мы будем жребий тянуть? А зная свою удачу, я ни на что особо хорошее не рассчитываю. Вот у меня двое детей, 7 и 3 года. И что я должна сказать? Давайте, детки, я схожу, заработаю нам на ипотеку, чтобы рассчитаться и вернусь домой. Так, да?
2: Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на СВО пришло не только в ее больницу, но и во все остальные. То есть это повсеместная практика. Фельдшер в ужасе от такой инициативы. В селах и так не хватает медработников. Всюду огромный дефицит кадров. И в такой плачевной ситуации пускать медиков в расход – это неправильно, считает женщина. Сама она говорит, что не намерена гибнуть непонятно за что.
3: Получается, раз я медик, то я должна без вопросов шуровать и отдавать свою жизнь непонятно за что. Я понимаю, если бы у нас была война как Великая Отечественная, то да, я тут бы встала на защиту. Но по факту это не наша война, это деление власти наших Всевышних. И тут, извините, мне жалко наших мальчишек, наших солдат, которые там погибают. И отдавать свою жизнь я не намерена просто так.
2: Надежда говорит, на СВО должны идти исключительно добровольцы, а не женщины, которым нужно воспитывать двоих маленьких детей. И если на фронте такая огромная нехватка людей, что из регионов вымывают остатки медицинского персонала среднего звена, то значит там огромные потери и шансы выжить невелики. Поэтому женщина категорически отказывается оставлять своих детей сиротами и говорит о проблеме публично. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
5: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
4: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
5: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
4: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
6: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
4: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
7: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
4: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
8: Оральные победы. Военкор Котенок о новых заявлениях Дмитрия Медведева.
9: На днях Дмитрий Анатольевич, и без того с огромной форой выигравший негласное соревнование среди каналов, бичующих огненным словом, вновь подтвердил свой высокий вербальный класс. Только в одном сообщении он сразу 11 раз наградил эпитетами Зеленского, которому, наверное, и кается до сих пор. Получается, мы не трогаем его физически, но морально давим или пытаемся. В этом, пожалуй, нам равных нет. Как говаривал генерал Корзинкин, нечего их сволочей жалеть. Судите сами, перлы Медведева. Киевский наркоклоун, зеленый упырь, бандеровский вурдалак, ворюга, больная и затравленная крыса. Дмитрий Анатольевич, не останавливайтесь. Стране нужны победы, хотя бы оральные. Других тем более пока что не предвидится. Ну а серьезно если, то грустно это все. Пиздеть, не мешки ворочить.
10: Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о том, как Украина полностью поменяла правила войны.
11: Танки на передовой появляются все реже. Артиллерия едва достает до важных целей. Да и количество отправленных штурмовиков не может гарантировать продвижение. Противник не захотел идти на заклание и поменял правила игры. Мы перешли к войне ума и связи. Рота вымуштрованных и откалиброванных солдат теперь точно проиграет роте креативных противников. Теперь важно не как сильно начальник бьет кулаком по столу, а как быстро он замечает таланты и ставит их на службу своему подразделению. И в этом кроется вся суть происходящего. И с этим у нас, надо признаться, все очень туго. Нашей армии следует полностью перестроить свое отношение к человеческому ресурсу. Командир должен не отсекать все нестандартное, а наоборот, видеть оригинальные идеи и бережно их доводить до применения на поле боя. Только ум, связь и скорость изменений смогут нам помочь в технологической гонке, которая развернулась на нашей земле. При старой армейской парадигме мы можем навсегда отстать в битве за наше будущее. Надеюсь, еще не поздно.
10: Военкор Живов о том, как Украина учит американцев воевать.
5: Министр армии Соединенных Штатов Дэн Дрискол заявил, что эта система и ее архитектура управления боем просто невероятная. По его словам, она полностью объединяет каждый дрон, сенсор и огневую платформу в одну сеть. Он также заявил, что американская армия да пока не обладает такой цельной и интегрированной архитектурой. Сейчас военные активно изучают украинский опыт. Кроме того, Дрискол рассказал, что на недавних совместных учениях в Германии украинские специалисты демонстрировали американским военным свои методы ведения современной войны, включая использование дронов и координацию огня через единую сеть. Цитата. «Мы много учились у украинцев. Их система «Дельта» — часть широкой военной цифровой экосистемы, в том числе в беспилотных войсках. Сейчас «Дельта» обзавелась искусственным интеллектом и функционирует на западном спутниковом интернете». Конец цитаты. И я даже не знаю, как это комментировать. Скоро НАТО будет проситься в Украину вступать такими темпами.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Охота за операторами дронов в Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
12: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
4: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
7: Удары по центрам подготовки операторов-беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
4: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
5: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
4: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
10: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
13: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО, там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
10: Роман Сапаньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
14: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война, потому что когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
10: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
15: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения цели спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
17: Привет-привет!
16: 16 мая 26 года, штаб российской группировки войск «Запад».
17: Угу.
16: Туда с большой помпой прибывает начальник генерального штаба, генерал Герасимов. Звучат бравурные доклады, атмосфера абсолютно грандиозного триумфа.
17: Прямо праздник, да?
16: Именно. Официально заявляется, что российские войска установили контроль над 85% территории. Более того, объявляется о создании смертоносного огневого мешка,
17: из которого у украинских сил якобы вообще нет шансов выбраться.
16: Да, картинка рисуется просто эпическая.
17: Слушай, ну картинка эпическая, только если смотреть на нее исключительно из штабного кабинета.
16: А если выйти из кабинета?
17: А вот если в этот же самый день посмотреть на лиманское направление из космоса через объективы коммерческих спутников, открывается совершенно иная реальность. Никаких победных маршей по улицам города там нет.
16: Вот об этом колоссальном разрыве между штабными картами и физической реальностью сегодня и пойдет речь. Как вообще генерируются виртуальные победы, когда реальность на Земле кричит об обратном?
17: Ну, если начать разбирать факты по крупицам, весь этот пафос официальных сводок рассыпается моментально.
16: Заявлен же контроль над 85%.
17: Заявлен, да. Но открытые данные спутников, таких как Maxar Technologies или Planet Labs, и анализ УСИНТ проектов, показывают, что зона реального присутствия российских войск составляет максимум от 10 до 15%.
16: То есть разрыв не на 5% ради красного словца. Разрыв колоссальный. 85 против 15.
17: Абсолютно.
16: Как вообще можно заявить о захвате почти всего города, если войска там даже не присутствуют?
17: Весь фокус кроется в том, что это за 10-15%. Речь вообще не идет о жилых кварталах.
16: Так.
17: Нет никакого продвижения в центре Лимана, нет контроля над западными районами. Эти 15% — исключительно промышленные зоны на самой восточной окраине.
16: Железнодорожные пути, ангары, заброшенные склады.
17: Именно. Остатки предприятий, пустыри. Среди городской жилой застройки следов присутствия войск нет вообще.
16: Получается просто виртуозная подмена понятий.
17: Срабатывает классический трюк с юридическими границами.
16: Ну-ка.
17: Это очень похоже на ситуацию, когда человек громко хвастается соседям, заявляя, что захватил весь огромный дом.
16: Ага. А по факту он просто топчется в отдельно стоящем ветхом сарае на самом краю участка. И вся бравада строится на единственном факте. Этот сарай формально обнесен общим забором и входит в единый кадастровый план.
17: Слушай, аналогия с кадастровым планом бьет точно в цель. Манипуляция административными границами тут просто налицо.
16: Юридические границы Лимана.
17: Да. В них включены огромные территории промзоны, лесопосадок на периферии. И если занять часть этой восточной промзоны, технически можно отчитаться о контроле на части территории.
16: Но заявлять о 85% — это же откровенная математическая эквилибристика.
17: Сразу возникает закономерный вопрос. 85% чего именно?
16: Да, площади в квадратных километрах.
17: Или процента от количества зданий. Или, может, проценты от длины административной границы.
16: Отличная бюрократическая уловка. Нет четкого критерия, нет возможности поймать за руку на конкретные лжи.
17: Но разоблачение все равно происходит. Скрыть масштабные боевые действия невозможно. Достаточно просто проанализировать термические аномалии на спутниковых снимках за первую половину мая.
16: Речь идет об огромных лесных пожарах.
17: Да. Выгорело от 4 до 5 тысяч гектаров леса. Это гигантская площадь. И самое главное, где эти пожары находятся?
16: Не в городе.
17: Они бушуют к северу и к востоку от лимана, за пределами самого города.
16: То есть это неоспоримо доказывает, что интенсивные штурмовые действия, артиллерия, зажигательные боеприпасы, все это сосредоточено на подступах.
17: Вот именно. Если бы бои реально шли за 85% городской территории, из космоса была бы видна совершенно другая картина.
16: Городские бои оставляют очень специфические шрамы.
17: Сплошная зона тотальных разрушений, стертые с лица земли кварталы. Но сам лиман не имеет тех масштабных следов свежих разрушений, которые неизбежно сопровождали бы заявленный штурм.
16: Значит, город стоит относительно целый, а вокруг него пылают леса.
17: Угу.
16: И раз уж реальные бои завязли в полях на подступах, возникает вопрос, что там физически происходит с наступающими колоннами.
17: Угу.
16: Почему именно в середине мая штабу так срочно понадобилось рапортовать о создании огневого мешка?
17: А вот тут начинается самое интересное. Если отложить в сторону официальные пресс-релизы и открыть сообщения российских Z-каналов, картина вырисовывается просто катастрофическая.
16: А эти ресурсы крайне сложно заподозрить в симпатиях к противнику?
17: Конечно. Их ведут и читают военные прямо на земле. Там сообщается о разгроме как минимум двух батальонных тактических групп.
16: Ого! Две БТГ — это серьезнейший удар по боеспособности. Сотни единиц техники, личный состав.
17: И этот разгром происходит прямо на открытой местности. Локация очень конкретная, зона между селом Дробишево и восточными окраинами лимана.
16: Спутники это подтверждают.
17: Полностью. Снимки высокого разрешения показывают остовы уничтоженной российской бронетехники прямо на лесных и полевых дорогах.
16: Подожди, а как такое происходит до входа в город? Почему они не могут просто проскочить этот открытый участок?
17: Применяется тактика отрицания зоны. Украинская артиллерия в плотной связке с разведывательными и ударными беспилотниками методично выбивает наступающие колонны еще на дальних подступах.
16: Беспилотники работают как невидимый барьер.
17: Они висят в воздухе постоянно. Любое движение техники засекается за километры.
16: Если бы колоннам удалось прорваться в плотную городскую застройку, эффективность дронов могла бы снизиться.
17: Да, техника могла бы прятаться между зданиями. Но до спасительной застройки она просто физически не доезжает.
16: И тут наслаивается логистический кошмар. Наступление требует астрономического количества ресурсов.
17: Чтобы поддержать заявленный темп, российской группировке войск «Запад» ежедневно требуется доставлять на передовую от 5 до 10 тысяч артиллерийских снарядов.
16: 10 тысяч снарядов в сутки — это же бесконечные вереницы грузовиков,
17: которые вынуждены передвигаться по всем тем же простреливаемым дорогам. Обеспечить скрытный подвоз такого объема грузов в нынешних условиях абсолютно прозрачного поля боя практически невозможно.
16: Давай сложим это в единую картину. Горящие леса на окраинах, сгоревшие колонны техники и разгром двух БТГ, тяжелейший кризис снабжения.
17: Угу.
16: Как на фоне всего этого можно заявлять о победе?
17: Есть еще один факт, который штабные сводки полностью замалчивают. С 10 по 13 мая, прямо перед визитом Герасимова, произошло реальное отступление.
16: Отступление прямо перед победным рапортом?
17: Да. После серии жестких контратак российские подразделения были вынуждены откатиться к северо-западу от Дробышева. Потеряны позиции, которые занимались ранее.
16: И ровно на фоне этого отступления и разгрома колонн звучит термин «огневой мешок».
17: Это просто поразительно.
16: Термин-то громкий.
17: Но если вспомнить классическую военную историю, битву при Каннах, где Ганнибал окружил римлян, мешок означает, что враг заперт. Абсурд. Ведь западные дороги абсолютно свободны. Трассы на Торское и Барвенково под полным контролем украинских войск.
16: По этим трассам спокойно перемещается транспорт. Идет ротация личного состава, эвакуация раненых, бесперебойно подвозятся боеприпасы. Ни о каком перекрытии путей отхода не идет и речи. То есть на земле происходят локальные поражения, отступления, и тут же выдается заявление об огневом мешке.
17: Получается, это просто информационная дымовая завеса.
16: Попытка замаскировать катастрофу тех самых двух БТГ за фасадом выдуманного успеха.
17: Нужно было срочно перебить негатив от потерь под Дробышево.
16: складывается странная картина. Военные блогеры пишут о потерях, осинт-аналитики публикуют точные карты, спутниковые снимки лежат в открытом доступе. Зачем российский генеральный штаб делает заявления, которые опровергаются за пару кликов?
17: Вот. Кому на самом деле предназначена эта ложь?
16: Да, противник знает реальное положение дел. Аналитики знают, кого они пытаются обмануть.
17: Здесь вступает в игру феномен так называемой вертикальной дезинформации. Эта ложь направлена вовсе не на внешнего наблюдателя и не на противника. Она адресована строго наверх собственному руководству.
16: То есть визиты высокого начальства работают как катализатор этой лжи?
17: Безусловно. Приезд высшего руководства всегда сопровождается жестким требованием продемонстрировать результаты.
16: Ну да, командирам на местах жизненно необходимо показать прогресс на картах. Иначе трибуналы, снятие с должностей.
17: Никто в здравом уме не хочет выходить к начальнику генерального штаба и докладывать: «Мы тут потеряли 2 БТГ на марше и отступили».
16: Куда безопаснее для карьеры отчитаться о занятии какой-то мифической промзоны и назвать это контролем над 85% лимана.
17: Именно так.
16: Срабатывает эффект испорченного телефона. Знаешь, классический пример из корпоративной культуры. Менеджер на местах полностью проваливает сроки, но в отчете пишет проект на стадии активного внедрения.
17: А директор департамента читает это и докладывает вице-президенту. Проект успешен на 70%.
16: В итоге генеральный директор выходит на сцену перед инвесторами и под аплодисменты объявляет о полной победе и захвате рынка на 85%.
17: Корпоративная аналогия популярна, но здесь я поспорю.
16: Почему?
17: В бизнесе есть предохранитель. Генеральный директор рано или поздно задаст вопрос про реальную прибыль. Ему нужны цифры на счетах. Если денег нет, презентация не спасет.
16: А в военной бюрократии разве не нужны реальные территории?
17: В том-то и парадокс. Само высшее политическое руководство зачастую отчаянно нуждается в этих фейковых процентах не меньше, чем лейтенант в окопе.
16: Зачем руководству обманываться?
17: Для поддержания медийного шума, для создания нужного фона в новостях. Им жизненно необходима история громкой победы прямо сейчас, чтобы перекрыть негативные сводки с других участков фронта.
16: Возникает идеальный замкнутый круг.
17: Идеальный симбиоз. Низам страшно сказать правду, потому что накажут. А верхам политически выгодно услышать ложь. Эта ложь устраивает абсолютно всех участников вертикали.
16: И для того, чтобы эту ложь красиво оформить, используются очень конкретные картографические фокусы.
17: О да, создание виртуального окружения на бумаге – это целое искусство. Выделяются 4 шага, как реальность искажается для докладов.
16: Первый шаг – это изменение масштаба.
17: Да, показывает карту всего региона. На фоне Донбасса сам лиман выглядит как крошечная точка, и вокруг нее рисуют жирные красные стрелки наступления.
16: Визуально у генерала создается полное ощущение плотного кольца.
17: Стрелки-то смыкаются. Второй шаг – полное игнорирование глубины местности.
16: На таких схемах не видно ландшафта, не видно, что между передовыми позициями и самим городом пролегают километры никем не контролируемой территории.
17: Густые леса, реки, мелкие поселки. На бумаге все это просто закрашивается ровным цветом.
16: Третий шаг – это спекуляция границами, о которой шла речь в начале. Взяли кусок пустующей промзоны, записали как процент захваченной территории.
17: Ну и четвертый шаг – временная неопределенность. В докладе не объясняется, в чем измеряются эти проценты. Если начнут задавать вопросы, всегда можно сказать про другую методику подсчета.
16: Вся эта механика работает на одну цель – создание убедительной картинки для телевизионных сводок и красивых папок с докладами.
17: Но система такого масштабного очковтирательства возникла далеко не сегодня. Ситуация вокруг лимана имеет свою долгую историю.
16: Да, лиман используют в качестве информационного фантома не первый год. Если отмотать время назад, ровно в апреле 2025 года звучали практически идентичные заявления.
17: Официально говорили о контроле над 70% города и тоже заявляли о тактическом кольце.
16: За этот год линия фронта на лиманском направлении фактически не сдвинулась.
17: Территориальных изменений нет, однако процент контроля магическим образом вырос с 70 до 85.
16: Складывается стойкое впечатление, что лиман приобрел статус некого сакрального символа.
17: Символическое значение этого города для командования давно перевесило любую объективную военную целесообразность.
16: И тут открывается самое страшное. Дезинформация такого уровня не просто формирует медийные иллюзии, она в корне разрушает само военное планирование.
17: Опираясь на победные доклады, командование распределяет ресурсы, искренне веря, что город уже почти взят.
16: В результате отдаются приказы снова и снова штурмовать пустоту.
17: Солдаты идут на позиции, которые на штабных картах числятся зачищенными, а в реальности там их ждет подготовленный артиллерийский огонь.
16: Продолжение бессмысленных атак ради поддержания однажды заявленной лжи.
17: Плюс этот информационный пузырь полностью уничтожает переговорные позиции. На международных площадках дипломаты с обеих сторон имеют доступ к спутникам.
16: Они прекрасно видят реальную расстановку сил.
17: Видят каждый сгоревший танк. Пытаться блефовать выдуманными процентами в условиях абсолютной прозрачности просто смешно. Этот блеф больше не работает.
16: Это поведение отчаявшегося игрока в покер, который долго блефует со слабой раздачей.
17: И так вживается в роль, что сам начинает верить, будто у него на руках флеш-рояль.
16: И ослепленный собственной иллюзией ставит на кон все фишки.
17: Но реальная проблема глубже. В покере игрок где-то в глубине души понимает, что обманывает. А здесь колоссальная структура теряет связь с реальностью. Ложь становится железобетонным фундаментом для принятия решений.
16: На этом фундаменте отдаются реальные приказы убивать и умирать. Иллюзорный штабной успех материализуется в виде физических жертв на поле боя. Ради поддержания мифа приходится продолжать гибельные атаки. Конфликт искусственно затягивается.
17: В топку штурма невидимого огневого мешка сжигаются все новые ресурсы.
16: Это оставляет место для серьезных размышлений. Что вообще происходит с любой сложной структурой, будь то армия или государственная система, когда ее кровеносная система начинает перекачивать вместо фактов удобные иллюзии?
17: Система начинает пожирать саму себя. Как долго такой механизм способен работать на самообмане, прежде чем столкновение с реальностью окажется фатальным?
16: На этот вопрос ответит только время. Но объективные факты в 21 веке всегда оставляют цифровой след.
17: Спутники фиксируют все. Термические аномалии, разрушения. Скрыть правду в прозрачном мире становится технически невозможно.
16: Информация сегодня — это главное оружие. Нужно уметь ее анализировать. На этом разбор подошел к концу.
17: Пока-пока.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании ЦФИ Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
11: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
18: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
11: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2.5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
18: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
11: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
18: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
11: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
18: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиление контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения, но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало, и следующее сообщение это еще раз подтверждает.
11: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
18: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычные СМС продолжат работать без изменений. В общем, на 5-м году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. Если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий – минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топлива завести, ни продовольствия, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.
20: Главные новости дня.
2: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
21: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было все.

0: выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
1: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы? В гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас.
0: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
2: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
0: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Управляющий Скопинской епархии епископ Питерим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
5: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском благочине, когда один молодой человек, гей, а гей-то переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже. Вот, этот молодой человек поменял пол. Вот, а потом стал наркоманом или был наркоманом. Вот, а потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
3: Криминальные новости.
6: Житель Санкт-Петербурга забил соседа по коммуналке кувалдой до смерти. Тело 66-летнего мужчины нашли в квартире на улице Руднева. По версии следствия, во время конфликта сосед несколько раз ударил его кувалдой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Нападавшего задержали и предъявили ему обвинение по статье убийства. Сейчас решается вопрос об аресте. На СВО погиб главарь ОПГ черных риэлторов Краснодарского края Михаил Литовко. По данным ШОТ, его тело смогли идентифицировать и опознать лишь спустя полтора года после смерти. 16 лет назад Литовко и его подельник сожгли дом, задушили несколько человек и продали чужую недвижимость по липовым документам. После того, как сообщники провернули несколько таких похожих эпизодов, Литовко посадили в тюрьму. Но спустя 11 лет отсидки в 2023 году преступник подписал контракт с Минобороны и ушел в штурмовую пехоту. В результате черный риэлтор оказался на передовой и примерно полтора года назад погиб. Однако опознать его тело удалось только сейчас. Ранее судимого за убийство целой семьи участника СВО освободили от наказания за кражу. Новосибирский гарнизонный суд признал военнослужащего Алексея Золочевского виновным в краже с проникновением. Он залез на дачу, украл игровую приставку Sony и был пойман самими дачниками. Ему назначили штраф в 25 тысяч рублей, но и его платить не пришлось. Время в СИЗО суд зачел как уже отбытое. Ранее Золочевский в Якутии получил 25 лет строгого режима за расправу над целой семьей. В 2009 году трое мужчин с обрезами ворвались в дом в Якутске и расстреляли супругов Слепцовых. После убийства они забрали вещи и угнали машину. В соседней комнате в этот момент были маленькие дети убитых – 3-летний мальчик и грудная девочка. Несмотря на срок в 25 лет, уже к 2025 году Золочевский снова оказался на свободе, подписав контракт с Минобороны. И почти сразу снова попал на краже. Теперь уже на 2 миллиона рублей. Но до суда дело почему-то так и не дошло.

0: Житель Чечни избил мужчину, который пришел на стадион с женой. Против жителя Веденского района Чечни Акрамана Эльмурзаева возбудили уголовное дело о нанесении побоев и применении силы к сотруднику полиции. По данным пресс-службы районного суда, 17 апреля Эльмурзаев увидел на стадионе мужа и жену. Они занимались бегом. Под предлогом того, что тот не должен допускать нахождение своей супруги в местах присутствия чужих мужчин, Эльмурзаев ударил мужчину по лицу. Пострадавший написал заявление в полицию. На следующий день его и Эльмурзаева вызвали в кабинет замначальника отдела МВД для профилактической беседы. Но и там мужчина продолжал проявлять агрессию. После очередного замечания в свой адрес Эльмурзаев нанес сотруднику полиции удар кулаком в височную область головы, говорится в сообщении. Ранее Акраман Эльмурзаев возглавлял московскую строительную фирму, следует из данных базы «Контурфокус». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений о том, что во всех войнах виноваты любые права и демократия.
3: Если проанализировать, то всякий раз эти скорби завершались победой, а скорбям предшествовало отступление от веры, отступление от традиции, отступление от Бога. Это накануне Отечественной войны 1812 года. В России было стыдно разговаривать на русском языке и копировали французские, европейские обычаи. Это накануне Великой Отечественной войны закрывались храмы и изгонялось все, что связано с Богом и жизнью народа. Это накануне специальной военной операции в течение 30 лет мы перенимали со всех стран все, что ни попадя, любую демократию, любые права и совершенно забывали о тех укладах и традициях, которые дарованы нам. Бог всякий раз обращал милость к нашему народу. И после такого отступления и скорби сражений даровалась победа.
1: Главные новости дня.
4: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
5: Один вон, блядь, в «Транснефть», блядь, попал. Терминал, точнее.
4: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. «Шисхарис» плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли. Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
6: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска. Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
4: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Военный адвокат.
7: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет «полиция»?
8: Чинча.
1: Еще раз. Полиция по-китайски будет звучать так.
8: Чинча.
1: И третий раз.
8: Чинча.
1: Учим китайский. Легко и весело.
9: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе об итогах визита Владимира Путина в Китай.
11: Россия и Китай подтвердили курс на долгосрочное партнерство. Приняли декларацию об установлении нового многополярного миропорядка. Говоря простым языком, стороны против гегемонии одной страны. Понятно какой. В итоговом документе также подчеркивается, что так называемый «золотой купол» Дональда Трампа, новая еще не построенная система глобального ПРО, является угрозой мировой стабильности. Что касается Украины, стратегические партнеры выступают за устранение первопричин кризиса на основе принципов Устава ООН. Также Москва и Пекин осудили милитаристские поползновения соседней Японии. В разделе «Экономика» главная тема – «Сила Сибири-2». Новый газопровод по доставке газа из России в Китай. Здесь по-прежнему идет согласование деталей и нюансов. Не первый год это продолжается. Тем не менее, российская сторона сохраняет оптимизм. Но итоговый контракт так и не был подписан. В общем и целом, так кажется, что на очередном празднике российско-китайской дружбы незримо присутствовал Дональд Трамп, который совсем недавно побывал в Поднебесной. Слово президент США повторил тезис о том, что хорошо ладит с обоими лидерами. Есть некоторые основания предполагать, что главная цель пребывания Владимира Путина – это поддержка нового китайского лидерства. Похоже, что именно так председатель Си Цзиньпин понимает многополярный мир. Пекин позиционирует себя как альтернативный Америке центр силы, с которым многие должны считаться, в том числе и сама Америка, с ее противоречивым лидером. Соответственно, мнение Китая должно быть решающим при урегулировании больших конфликтов от Украины до Ирана. Это, конечно, замечательно, но возникает маленький вопрос о месте России на этом празднике китайского лидерства. Речь идет о равноправном участии в разрешении глобальных проблем, или друг и стратегический партнер обладает, скажем так, большей квотой. Как-то все это не очень понятно выглядит. Пояснение требуется. И как быть с Америкой? Похоже, что Дональд Трамп от своего лидерства не отказывается. Так кажется, что проект многополярного мира немного сыроват. В общем, в целом, похоже, что больших перемен этот визит миропорядку не сулит. Горячие точки по-прежнему остаются таковыми. Впрочем, посмотрим. Возможно, есть некая скрытая интрига, которая еще напомнит о себе.
9: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
6: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
4: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
6: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
4: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
12: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.
4: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
13: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
4: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Говорят военкоры.
14: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
15: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
14: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
16: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград. заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград – сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта, и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
17: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
4: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
6: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
4: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
18: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «своих не бросаем».
4: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Охота за операторами дронов. В Донбассе поразили второй за неделю учебный штат элитных подразделений БПЛА. На этот раз взрывы прогремели в Старобельске Луганской области. Сообщается, что там проходили обучение элитные бойцы. В Москве сразу же опровергли эти сообщения, заявив, что ракета прилетела в обычное студенческое общежитие. Об этом заявил даже Владимир Путин.
19: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел, но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республики. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания.
4: На Украине заявили, что целью атаки стал штаб спецподразделения «Рубикон». Также уничтожены склады с боеприпасами и позиции ПВО. За одну неделю ВСУ ударили сразу по двум ключевым центрам обучения пилотов БПЛА в Донбассе, в городе Снежное Донецкой области и теперь в Старобельске под Луганском, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
13: Удары по центрам подготовки операторов беспилотников – это сейчас приоритет для Украины. Уничтожить опытного пилота или инструктора по дронам гораздо важнее, чем подбить танк. Подразделение «Рубикон» – это элита. Они не просто летают, они тестируют новые технологии и тактику. Командование совершило глупость, собрав столько специалистов в одном месте недалеко от линии фронта. Для российской армии потеря таких кадров – огромная проблема. Их невозможно заменить за пару недель.
4: Военные блогеры шокированы двумя ударами за одну неделю. Они отмечают, что уязвимость тыловых штабов становится критической. Защитить такие объекты от хаймерсов и тяжелых дронов ПВО на местах, похоже, уже не может. В итоге операторы БПЛА, которые на фронте нужны как воздух, оказываются под прицелом даже еще до того, как успевают попасть на передовую, отмечает военный обозреватель Максим Левиев.
6: Мы видим, что украинская разведка отлично знает, где размещаются эти центры. Подобные прилеты по базам пилотов дронов происходят регулярно. Проблема в том, что российские генералы до сих пор мыслят старыми шаблонами. Селят людей большими группами в капитальных зданиях, вроде бывших техникумов или баз отдыха. В условиях, когда у противника есть высокоточные ракеты, это просто приглашение к удару. И пока эту систему расселения не изменят, элитные подразделения будут нести тяжелые потери в глубоком тылу.
4: Пока в Луганской области разбирают завалы на месте бывшего штаба Рубикона, военкоры требуют от командования срочно засекретить и рассредоточить все учебные центры. Ведь дефицит личного состава уже давно не секрет, и разбрасываться кадрами армия попросту не может себе позволить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
20: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
21: Ага.
20: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
21: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
20: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
21: Привет-привет.
20: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
21: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
20: То есть маскировка.
21: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
20: Угу.
21: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
20: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
21: Давай.
20: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
21: О да, выплаты бьют все рекорды.
20: Ну вот, а по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. как это вообще работает?
21: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26 года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70,5 тысяч человек.
20: С ума сойти.
21: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
20: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
21: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25 года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
20: Ого!
21: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
20: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
21: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
20: То есть идут не те, кто нужен?
21: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
20: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
21: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
20: А что тогда?
21: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
20: Сарафанное радио.
21: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
20: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
21: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
20: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
21: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection — система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
20: Давай.
21: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
20: Логично.
21: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
20: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
21: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI – это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
20: Жесть.
21: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
20: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
21: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube – это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
20: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз – это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
21: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель – выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
20: Чтобы никто не смог собрать чат.
21: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
20: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
21: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
20: То, с чего мы начали.
21: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
20: Дезориентация полная.
21: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
20: Но слово «мобилизация» они же не скажут?
21: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
20: Ну еще бы.
21: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
20: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
21: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
20: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
21: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
20: Никто не может закинуть видео с фронта.
21: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
20: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв, это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
21: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
20: Огромная цифра.
21: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
20: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение – это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
21: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
20: Сентябрь 22-го. Первая волна.
21: Да. Вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
20: И это координировалось просто моментально? Через Телеграм?
21: В считанные часы.
20: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
21: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
20: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
21: Угу.
20: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
21: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют, границы закрыты. Что остается делать?
20: Тихо сопротивляться.
21: Да. начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
20: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
21: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
20: Только через мессенджеры.
21: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
20: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
21: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
20: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
21: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
20: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
21: Да. Оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи!
20: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого!
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Новороссийск снова полыхает. Дроны атаковали нефтебазу «Грушевая балка» и Удмуртию. Это 2400 километров от границы. Юг России опять в огне. В Новороссийске после масштабной атаки беспилотников полыхает крупнейший на Черном море перевалочный пункт «Шисхарис» и нефтебаза «Грушевая балка». Это ключевые точки для экспорта российской нефти, которые принадлежат «Транснефти».
5: Один вон, блядь, в «Транснефть» по полу. Терминал, точнее.
4: Местные жители всю ночь публиковали в соцсетях видео с кадрами мощных взрывов и столбами дыма. Однако власти Кубани заявили, что на территорию терминала упали лишь фрагменты сбитых дронов, из-за которых загорелись технические здания. Уже известно о двух пострадавших. Для Новороссийска это далеко не первый налет беспилотников. Шесхарис плотно атаковали в марте и апреле. Но защитить стратегические объекты военные так и не смогли.

0: Горожане в соцсетях жалуются, что обломки дронов и зенитных ракет теперь валятся прямо на жилые улицы. Эксперт по безопасности Юрий Максимов отмечает, что к лету этого года российская система противовоздушной обороны оказалась полностью перегружена.
1: Власти пытаются делать хорошую мину при плохой игре, рассказывая про падение обломков. Но люди-то видят огромные факелы на нефтебазах. Возникает логичный вопрос к генералам. Как дроны долетают до Ижевска и Новороссийска? Обещания защитить небо провалены. Население приграничных и портовых городов начинает понимать, что они живут на пороховой бочке, а государство способно защитить разве что правительственные дачи, но никак не гражданскую инфраструктуру.
0: Пока экстренные службы Новороссийска пытаются потушить резервуары с нефтью, экономисты подсчитывают убытки от срыва экспортных контрактов. При этом география налетов дронов расширяется с каждым днем. Известно, что минувшей ночью взрывы прогремели в Удмуртии, а это без малого 2400 километров от украинской границы. Похоже, нефтяной отрасли придется привыкать работать в условиях, когда прилететь может в любой цех от Черного моря до Урала. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин призвал компании обратить внимание на участников СВО при приеме новых кадров на работу, потому что они умеют быстро находить ответы на поставленные задачи.
4: Уходить от формального деления компании на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент. От условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые эффективные решения на производстве. Уверен, реализовать эти принципы на практике помогут и наши ребята. Мы с полным основанием говорим, наши герои, прошедшие специальную военную операцию. Люди с огромным опытом, которые умеют быстро находить ответы на поставленные задачи. Хорошо ориентируются в тактике применения систем вооружения во фронтовых условиях. Знают, что нужно их боевым товарищам на линии боевого соприкосновения. Я прошу правительство, профильные министерства, руководителей компаний самым активным образом содействовать приходу таких людей.
2: Главные новости дня.
5: Веры больше нет. Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за Азербайджан. 13-летний Александр Плющенко известен в социальных сетях как «Гном Гномыч». Он регулярно участвует в ледовых шоу вместе с отцом, а с 2017 года тренируется в Академии «Ангелы Плющенко». Подросток уже получил открепление от Федерации фигурного катания России и теперь будет представлять сборную Азербайджана. После отстранения российских фигуристов от международных соревнований в 2022 году из-за спецоперации на Украине, смена спортивного гражданства стала распространенной практикой среди спортсменов из России. И сын Плющенко не стал исключением, говорит спортивный обозреватель Михаил Поленов.
6: Азербайджан получает сильного спортсмена, а Александр Плющенко получает возможность соревноваться, потому что в условиях изоляции Россию хоть сейчас и допускают в фигурном катании, но мы с вами на Олимпийских играх видели, там было всего два места. В мужском одиночном катании и в женском одиночном катании. И конкуренция просто огромная. Поэтому выступление за Азербайджан – это возможность соревноваться на больших международных стартах.
5: Плющенко-старший сообщил, что спортивное гражданство Азербайджана его сыну выдано на 5 лет. Причем ранее двукратный олимпийский чемпион заявлял, что если его ученики захотят сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать. Однако вслед за сыном Плющенко спортивное гражданство сменят еще 2 фигуристки из его академии. Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан, а Кира Трофимова перейдет под флаг Беларуси. После многолетней демонстрации патриотической позиции Евгением Плющенко теперь решение отправить сына в Азербайджан выглядит не вполне логичным, считает политолог Глеб Сухомлин.
7: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Но вообще ты патриот. И как же это может быть, чтобы вот патриот взял и пошел, записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы, в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас.
5: На Плющенко обрушилась настоящая волна общественного возмущения, но за него заступилась депутат Госдумы, в прошлом титулованная советская фигуристка Ирина Роднина. Вот как она прокомментировала критику Плющенко за переход сына.
8: Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и 3 гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание, и моральный облик.
5: После многочисленных критических комментариев Александр и Евгений Плющенко закрыли свои аккаунты в соцсетях. Однако эта тема не перестает волновать россиян. Люди возмущаются, что патриот взрастил новый талант для славы другой страны, причем не очень дружественной по отношению к России. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Министр экономического развития Максим Решетников рассказал президенту Владимиру Путину, как Россия экономически догнала Соединенные Штаты и объяснил законы экономики.
9: На графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да, если мы посмотрим, что, то мы с 17 года ощутимо сократили разрыв. То есть если мы в 17 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, да, то вот по итогам 25 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие, значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международные сравнения, которые есть. Вот, поэтому, конечно, нас, я понимаю, что многих и бизнес так сказать, волнует текущая ситуация в экономике, вот, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И поэтому за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это такой ощутимый рост, всегда следует фаза такой стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас в общем и целом наблюдаем.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
11: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
10: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
12: Глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград — сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Ни здоровья, ни уважения. Во Владимирской области у солдат и их родственников забрали основные льготы. Губернатор Александр Авдеев подписал новую редакцию указа о мерах поддержки ветеранов СВО, из которого попросту вычеркнули членов семей военнослужащих. Раньше область компенсировала расходы на оплату жилья, коммунальных услуг и капремонта и не только самим солдатам, но и совместно проживающим с ними близким. Теперь слова «члены семей» из документа просто исчезли, жалуется жена военного Ольга Клюева.
13: Муж ушел на фронт, обещали золотые горы, говорили, что семья ни в чем нуждаться не будет. А теперь коммуналку полностью на нас перевесили. Цены растут, а нас просто вычеркнули из указа. С каждым месяцем эти обещания тают, нас просто обманули.
0: Владимирская область далеко не единственный регион, где начали резать социалку для военных. В Кемеровской области компенсацию за детские сады для семей участников СВО урезали со 100% до 25%. А в Иркутской области выплаты за ранения и гибель сократили в несколько раз. Причина – региональные бюджеты трещат по швам из-за непомерных расходов на саму спецоперацию, пишет волонтер и блогер Юрий Рафальский.
1: Власти оказались в ловушке. Чтобы затащить людей в окопы, они постоянно поднимают единовременную выплату за контракт. У нас ее подняли до 2 с лишним миллиона рублей. Но эти деньги ведь не из воздуха берутся. В итоге, чтобы выплатить куш новобранцам, чиновники отбирают льготы у тех, кто уже воюет или погиб. Затыкают одну дыру за счет другой, а люди остаются у разбитого корыта.
0: Экономические реалии берут свое. Владимирская область закончила прошлый год с огромной дырой в бюджете. Дефицит составил более 16 миллиардов рублей. Пытаясь сбалансировать казну, чиновники жертвуют лояльностью тех, кого еще вчера называли героями, говорит политолог Андрей Борисов.
14: Мы наблюдаем начало системного кризиса региональных бюджетов. Деньги на войну заканчиваются. Чтобы поддерживать поток добровольцев, Кремль требует от губернаторов повышать миллионные бонусы при найме. Регионы вынуждены снимать средства с социальных программ и урезать льготы семьям. Это классическая спираль. Ни здоровья, ни уважения эти люди в итоге не получат. Дальше этот процесс будет только масштабироваться, наглядно показывая реальную цену лозунгов «Своих не бросаем».
0: Пока федеральные каналы рассказывают о всенародной поддержке, семьи солдат в регионах учатся выживать без обещанной помощи. Очевидно, что по мере затягивания СВО таких указов на выживание будет становиться только больше. Пересмотр льгот от Владимирской области – это лишь первая ласточка грядущего дефолта региональной социалки. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашего.

0: Крым и зону СВО, там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
1: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
2: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они и не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
1: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
3: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Успехами не пахнет. Рубио заявил о тупике в переговорах США с Россией и Украиной. Дипломатия берет паузу. Госсекретарь США Марко Рубио публично признал, мирные переговоры России и Украины под руководством Вашингтона полностью провалились. Громкое заявление прозвучало на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
0: Мы были единственными, с кем готовы были разговаривать и русские, и украинцы. Поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть.
5: Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики, а также отметил.
0: Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста.
5: Но проблема в том, что желающих на горизонте не видно, говорит эксперт Центра Карнеги Александр Баунов. А Белый дом больше не видит смысла тратить время на пустые разговоры. Американцы готовы вернуться к посредничеству, только если появится реальный шанс на продуктивный диалог, а не на контрпродуктивный.
6: Заявление Рубио – это очень холодный душ для всех, кто ждал быстрого компромисса. По сути, американцы умывают руки на данном этапе. Вашингтон понял, что аппетиты Кремля и требования Киева сейчас увязать в один документ просто невозможно. Позиции сторон радикально противоположные. И Рубио честно говорит, мы не хотим тратить свой политический капитал на дипломатический туризм. Разговаривать ради разговоров Трамп и его команда больше не будут.

0: Эксперты отмечают, что такой жесткий тон Госдепартамента США сильно бьет по надеждам Москвы. В Кремле рассчитывали, что новая американская администрация надавит на Украину и заставит ее согласиться на добровольный выход ВСУ из Донбасса. Но сейчас американцы дают понять, если Россия не готова к реальным уступкам, то и обсуждать с ней нечего, отметил политолог Владимир Фролов.
1: Это классический тупик. Путин ждал от Трампа и Рубио быстрых сделок за счет Киева, но в Вашингтоне сидят прагматики. Они видят, что Москва упирается, и решили просто подвесить ситуацию. Фраза Рубио: «Если кто-то другой хочет заняться, пусть занимается». Это откровенный вызов и Пекину, и европейцам.
0: Пока министры НАТО в Швеции обсуждают, как реагировать на демарш Вашингтона, ситуация на фронте остается стабильно тяжелой. Похоже, решать исход противостояния в ближайшие месяцы будут не дипломаты в галстуках, а пушки и беспилотники. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
4: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете. Дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
3: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
5: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. Еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
6: И Европы, кстати, не будет.
5: В этом случае Европы не будет.
6: Но нам-то от этого легче.
5: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
0: Приветствую вас. Прогноз на 24 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Какое будет у нас воскресенье? А день у нас будет удивительно атмосферным, легким. Это про красоту и глубокую душевность. Это тепло, поскольку в системе матрицы Владения этот день полностью управляется шестым арканом влюбленные. То есть 2 плюс 4 – шестерочка, да? Это мягкая, притягательная энергия, и соединяется она с общим фоном мая, пятого месяца. Это у нас аркан Иерофант, который требует порядка, структуры, уважения к традициям. И здесь рождается день осознанного выбора и такой сердечной гармонии. То есть все ваши стратегические цели и повседневные задачи должны пройти проверку на искренний отклик душе. Шестерочка напоминает, что истинный успех приходит не через жесткое давление на мир, а через искреннюю любовь к своему делу, умение выстраивать прочные, уважительные мосты между людьми. Здесь пространство благоволит тем, кто отказывается от сухой исполнительности и вносит в каждый шаг элемент творчества, эстетики, дипломатии и такой чистой энергии любви. Одним словом, любовь во всех ее проявлениях, да? Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 4 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 21. 2 плюс 1 – троечка. Это у нас вибрации императрицы. Это символ земного процветания, роста, плодородия. Это материализация задуманного. То есть все блага максимально притягиваются к вам. И возникает великолепный, очень устойчивый такой созидательный резонанс, то есть эстетика влюбленных, шестерочка, соединяется с изобилием императрицы, троечка. И все это на фоне прочной платформы закона Иерофанта, пятый месяц. Это означает, что любое решение, принятое в этот день по любви и по совести, очень важно. В будущем принесет богатые материальные плоды. Но и Луна у нас находится в знаке Девы. Это придает эмоциональному фону необходимую трезвость, практичность, внимание к мелочам. Дева у нас земной знак, да, очень четкие. Здесь ваши чувства будут опираться на логику, помогать делать выбор осознанно, без лишних иллюзий и пустых воздушных замков. С практичной бытовой точки зрения этот день идеально подходит для укрепления, например, отношений, наведения порядка в окружающем пространстве. Можно максимально приветствовать романтические свидания, семейные обеды, может быть, примирение после затяжных ссор и какие-то, в принципе, душевные разговоры с близкими. Это лучший момент для того, чтобы окружить себя красотой, заниматься обновлением гардероба, уходом за собой, покупкой предметов декора для дома, может быть, ландшафтным дизайном, потому что императрица обожает процветание во всех его проявлениях. В делах и бизнесе это отличный день для нетворкинга, для новых связей, да, знакомств, презентаций, может быть, подписание партнерских соглашений, где ваше личное обаяние вот сыграет эту решающую роль. Благоприятно совершать крупные покупки, которые долго планировались, то есть они будут радовать глаз, прослужат долго. Еще наведите идеальный порядок в шкафах, на рабочем столе, потому что Луна в Деве превратит этот процесс в самую приятную медитацию, даже если вы это не очень любите. В то же время в этот день категорически не стоит проявлять какую-то холодность, эгоизм, вступать в конфликты с близкими людьми, потому что шестерка не терпит какой-то дисгармонии. И здесь не стоит делать важный жизненный выбор под давлением, например, чужого мнения или исключительно из чувства долга, если ваше сердце говорит твердое «нет». Вот здесь мы слушаем сердце и действуем тоже по сердцу. Избегайте неряшливости в одежде, хаоса в доме или пренебрежения к деталям, потому что Луна в Деве, императрица всегда требует безупречного вкуса и чистоты. Не рекомендуется транжирить деньги на мимолетные капризы, которые не несут реальной ценности, а также ввязываться в какие-то сомнительные финансовые авантюры. Ну и не уходим в сухое поучительство, критику и придирки, и какие-то недостатки окружающих не должны вас волновать, иначе строгая энергия иерофанта разрушит вот эту вот хрупкую гармонию дня. А вечер проведите в красивом месте, наслаждайтесь моментом душевного единения и возьмите максимум из этого дня, друзья. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
7: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе крутые, почти отвесные скалы в отдаленных провинциях Китая или на Филиппинах, на которых словно гигантские птичьи гнезда висят старинные деревянные гробы. Как и зачем древние цивилизации, такие как народ Бо, взбирались на огромную высоту с тяжелым грузом, чтобы оставить своих усопших там, куда даже альпинистам сегодня бывает страшно посмотреть. Для многих современных наблюдателей это выглядит как безумие или изощренная пытка, но для тех, кто практиковал это тысячи лет назад, висячие гробы были единственным способом отправить душу ближе к небу. Вера в загробный мир была настолько сильна, что люди преодолевали невероятные трудности, поднимая конструкции на недосягаемые уступы. Некоторые исследователи предполагают, что это защищало тела от диких зверей и мародеров, однако другие видят в этом глубокий религиозный смысл. Близость к горным ветрам и небесам обеспечивала душе быстрый и беспрепятственный переход в высшие сферы. Как именно они это делали? С помощью системы блоков или высекая уступы, которые со временем разрушились? Остается одной из главных загадок антропологии. Сегодня эти места вызывают у путешественников смешанные чувства. От восхищения инженерным мастерством предков до леденящего ужаса перед лицом смерти, которая буквально нависает над головой. Местные жители часто рассказывают легенды о том, что потревоживший покой небесных мертвецов навлечет на себя гнев предков. Впрочем, некоторые эзотерики выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии, которые древние использовали как своего рода зарядные станции для душ перед их переходом в другие миры. Наука, конечно, видит в этом лишь способ выживания культурных традиций в суровых горных условиях, но, глядя на эти висячие склепы, мы невольно задумываемся, что именно наши предки знали о смерти, чего мы в нашей суете предпочли не замечать. Современные методы радиоуглеродного анализа древней древесины гробов показали, что они были обработаны уникальным антисептическим составом. Секрет этого сложного древнего раствора на сегодняшний день, к сожалению, полностью утерян. Это позволило дереву выстоять века под палящим солнцем и ливневыми дождями на огромной высоте. Такое инженерное совершенство доказывает, что у народа Бо были глубокие химические знания. Мы до сих пор поражаемся тому, как они справлялись с такими тяжелыми строительными задачами. Некоторые исследователи выдвигают версию, что скалы с такими захоронениями являются мощными природными накопителями энергии. Древние могли использовать их как своего рода зарядные станции для душ перед переходом. Удивительно, что многие из этих гробов вытесаны из цельных стволов огромных деревьев. Дерево сохранилось до наших дней в условиях постоянных ветров, что является аномалией. Наука видит здесь лишь выживание традиций, но эти склепы заставляют нас задуматься о смерти. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 24 мая. Давайте спросим у рун, попросим подсказку и совет на этот день. Итак, у нас выпала руна «Наутис» в перевернутом значении. Такой день пройдет под символом каких-то внутренних ограничений. Это может быть и тревога, и эмоциональное напряжение. И в этом случае руна говорит о том, что человек может ощущать себя загнанным в угол, может испытывать давление обстоятельств или каких-то собственных страхов. И здесь важно помнить, перевернутая «Наутис» — это не приговор, это вызов, с которым можно справиться. Значит, в работе возможны и препятствия, и задержки, ощущение, что вот усилия не приносят желаемого результата. Могут всплыть какие-то старые проблемы, долги, может, недоработки, которые откладывались вот на потом. У каждого такие есть. Но не стоит опускать руки. Это шанс пересмотреть стратегию и укрепить свой фундамент, свою базу. В такой день лучше не начинать ничего нового. Лучше завершайте старое. Особенно будьте внимательны к срокам и обязательствам. Что касается финансов, здесь могут быть неожиданные расходы, необходимости экономить, какой-то жесткий контроль бюджета. Но сохраняйте спокойствие, даже если возникают финансовые трудности. Это все временно, помните об этом. И поддержка может прийти со стороны, откуда вы даже не ждете. Все будет хорошо. Отношения и личная жизнь под действием перевернутой «Наутис» требуют особого внимания. Здесь возможны и недопонимания, и какие-то обиды вдруг, и эмоциональные всплески. Но не принимайте никаких импульсивных решений. Лучше уединитесь, обдумайте свои чувства, чем идти на конфликт. Это ни к чему хорошему не приведет. И если есть старые раны, они, к сожалению, могут напомнить о себе, чтобы вы их, наконец, исцелили. Ну а по здоровью это может ощущаться и эмоциональное истощение, и переутомление, может какое-то ослабление иммунитета, легкая простуда. И такой день требует какого-то бережного отношения к себе. Избегайте перегрузок, не давите на себя морально, не выедайте. Вот отдых, тишина, теплая ванна, травяной чай точно помогут восстановиться. Особое внимание нервной системе в этот день. Так что совет дня с этой руной таков. Примите внутренние ограничения не как слабость, а как сигнал к остановке и пересмотру. Перевернутая «Наутис» — это момент честности с собой. Не бегите от неудобных тем, смотрите им в глаза. Путь точно станет легче, если не сопротивляться необходимости замедлиться. И любая трудность несет в себе зерно будущей силы. Это день — проверка на вашу зрелость духа.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
8: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуют, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. То есть, опять, это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг... Да, там, когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там, Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там, возвращать не больше половины там, вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то, а когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Мимо кассы Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса, когда ожидается массовое закрытие ресторанов. Отрасль в убытке. Калининградские застройщики зафиксировали резкое сокращение объемов строительства. Как это повлияет на рынок жилья? По законам военного времени, самый западный регион начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Что, уже пора собирать тревожный чемоданчик? Итак, в Калининградской области прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на 30%. Как заявил глава компании «ЦФЭЙ» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Всему виной снижение доходов. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, отметил Павел Крутиков на круглом столе, организованном журналом «Королевские ворота».
9: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона, все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
0: По мнению ресторатора, осенью текущего года не удастся избежать массового закрытия ресторанов. Кстати, в том, что экономика Калининградской области уже осенью рискует столкнуться с глубокими кризисными явлениями, в том числе из-за жесткой экономии покупателей, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
9: Мы думаем, что лето будет непростым, а осень будет сложной. Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Сейчас у нас инвестиционная зима, которая продолжается уже 2.5 года. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут. смогут, потому что потребитель сокращает потребление. По крайней мере, даже в продуктах питания мы видим изменение спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
0: Тем временем строительство в регионе уже рухнуло. В Калининградской области с февраля 2026 года падение объемов производства в строительной отрасли составило порядка 60%. Об этом заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль Стройград» Евгений Верхолаз. По его словам, причина такого положения дел – изменение порядка выдачи семейной ипотеки, которая была драйвером продаж. Дело в том, что сейчас людей с живыми деньгами практически нет даже среди иногородних покупателей. Те, кто располагает свободными средствами, предпочитают размещать их на счетах в банках под хорошие проценты, говорит застройщик.
9: Мы ждем людей с наличными, когда уменьшится ключевая ставка, и люди начнут забирать деньги с депозитов. И кто-то уйдет, наверное, в недвижимость. И какая-то часть средств достанется и нам, строителям. Мы надеемся. А пока кризис налицо. Планировали в этом году строить 11 домов, а будем строить 4.
0: Еще одним показателем кризиса в строительной отрасли Калининградской области является и масштабное сокращение перевозок строительных материалов с Большой России. Как рассказал гендиректор логистической компании «Трансмарин» Николай Опехтин, объемы доставки металла и цемента морскими судами по сравнению с предыдущими годами существенно снизились. По мнению экспертов, по мере продолжения спецоперации, увеличения налоговой нагрузки и увеличения военных расходов, ситуация в экономике будет ухудшаться, как в целом и уровень жизни граждан. А сейчас к другим не менее тревожным новостям. Калининградскую область начали официально готовить к режимам мобилизации и военного положения. Региональное правительство переписывает правила гражданской обороны под сценарий военного времени. Проект изменений уже вынесли на публичное обсуждение. Теперь региональную систему ГЭО официально привязывают к режимам мобилизации, военного положения и военного времени. В документе прописывают, как именно должны действовать власти после активации федерального плана гражданской обороны или отдельного решения губернатора. Причем речь идет не просто о бюрократии.
9: Власти Калининградской области заранее готовят юридическую базу для работы региона в условиях мобилизационных мероприятий, отключений связи, эвакуаций, ограничений транспорта, работы пунктов временного размещения, усиленного управления через комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отдельно в документе прописывают необходимость поддерживать в постоянной готовности системы оповещения, управления и размещения населения.
0: Для обычных жителей это может означать больше ограничений в целях безопасности, усиления контроля и дальнейшую милитаризацию управления регионом. При этом власти подчеркивают, сами по себе эти изменения еще не означают немедленного введения мобилизации или военного положения. Но инфраструктуру под такие сценарии в регионе готовят заранее. В общем, хорошего мало. И следующее сообщение это еще раз подтверждает.
9: В Калининграде подготовили еще и проект капитального ремонта защитного сооружения гражданской обороны, находящегося в управлении БФУ имени Канта. Речь идет об убежище на улице Гайдара рядом с технопарком «Фабрика». Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Интересно, что еще несколько лет назад состояние убежища было фактически аварийным. Проверка прокуратуры показала, что помещение оказалось затоплено, входы повреждены, а инженерные системы отсутствовали. После этого прокуратура через суд потребовала от БФУ привести объект гражданской обороны в нормативное состояние. Суд указал, что университет, как организация первой категории по гражданской обороне, обязан иметь действующее убежище.
0: Между тем, калининградцы начали получать сообщения о возможных временных ограничениях мобильного интернета. В СМС говорится, что меры могут вводиться в целях обеспечения безопасности. При этом пользователям обещают сохранить доступ к ключевым цифровым сервисам, включая госуслуги. Также отмечается, что голосовая связь и обычная СМС продолжат работать без изменений. В общем, на пятом году специальной военной операции в Калининграде всерьез говорят о военных угрозах. Отключают связь, готовят систему гражданской обороны к особым режимам и ремонтируют убежища. По факту, с маленькой победоносной войной, на которую все рассчитывали 4 года назад, явно не сложилось. И то ли еще будет. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радио. радиолента «Балтийский лоцман».
10: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – Восточный дозор. Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году, памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий – минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить тролением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет